Вниманию проповедь Игоря Валентина. Книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пестия.

Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей в нашей очередной передаче «Христианская семья». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Андрея Воробьева.

Братья и сестры, хочется, как всякое слово, начать с прославления нашего Господа. Хочется от всего сердца вместе с вами сказать слава нашему Богу. Нам вообще-то есть за что благодарить Бога нашего, за то, что нам сегодня есть к кому, во-первых, обращаться, да? Со всеми нашими и нуждами, и с радостями, и с печалями мы приходим к нашему Богу. И у нас есть тот, кто нас понимает, тот, кто нас выслушает, и кто может нам помочь во всех наших нуждах, в наших проблемах, и тот, кто нас приведет в святой город Иерусалим. Поэтому для нас очень сегодня приятно, что у нас есть тот Господь, который благословляет, держит наш жребий, хранит нас, и мы всегда к Нему прибегаем. Я думаю, в церкви на протяжении уже времени, долгого времени, я так считаю, что выработалось такое хорошее служение. Это молитва за новорожденных детей. И в Старом Завете совершались такие молитвы, когда по истечении 40 дней мальчика, 60 дней девочки приносили их в храм для молитвы. И мы сегодня эту молитву также продолжаем за наших новорожденных детей. И Библия нам говорит, что вот, говорит, наследие от Господа дети. И награда от Него – это плод чрева. И я сегодня говорю, что самое ценное и самое дорогое, что мы имеем, это Бог даровал нам детей. И Библия говорит, что это есть Божье благословение и Божья награда. Но в то же самое время я сегодня хочу сказать, что через детей очень много сегодня приходит переживаний, страданий, скорбей родителям. Дьявол сегодня именно старается похитить детей, молодое поколение. И если мы посмотрим на ход истории от Слова Божьего, то первые люди, которые были сотворены самим Богом, и там не было никакой генетики греха. И сын или брат убивает брата. За что? Братья и сестры, за что брат убивает брата? Что он ему сделал? Он его чем-то обидел, что-то у него забрал, чем-то его оскорбил. Только потому, что жертва брата была принята Богом, только потому, что Бог презрел на сердце Авеля. Я всегда говорю, это не та причина, что Бог принимает кровные жертвы, а некровные не принимает. Та причина, что Бог посмотрел на Авеля сначала, а потом на его дар, на его жертву, и он ее принял. И брат убивает брата. Сколько горя матери, отцу, сколько переживаний. Смотрим дальше. Патриархи. Яков, благословенный Богом муж, патриарх. Сколько дети принесли горе ему. Сколько принесли, сколько этому бедному отцу надо было перестрадать и матери. И когда он уже в конце, он говорит, соберитесь, мои дети, я вам возвещу ваше будущее. И он говорит, обращается к Рувиму, говорит, Рувим, ты первенец мой, ты начаток силы моей, крепость моя, могущество, все, ты был первым. Но ты не будешь, говорит, первенствовать. Ты бушевал, как вода.

И он не получает того благословения, которое он бы должен получить. Когда он обращается, говорит: Симеон, Леви, говорит: орудие жестокости, ваш совет не войдет, душа моя. Он смотрел то, что делали дети. Много бед приходит сегодня через молодых людей, через детей. Этому бедному Давиду приходится убегать от своего собственного сына, когда он уничтожает своих братьев, когда отец бегает от него, и сколько сегодня есть этих всяких проблем. И мы понимаем, что мы живем, братья и сестры, вообще к концу последнего времени, когда дьявол с великой яростью хочет сегодня погубить молодое поколение, особенно семьи, души. И мне бы сегодня хотелось бы продолжать ту мысль, которую начал брат Сережа. Я думаю, что почему-то Дух Святой так руководит, потому что, видно, в этом есть необходимость. И я назвал мое слово, что проблемы современной семьи, их решение, некоторые проблемы, мы их все не скажем. У кого есть Библия, давайте откроем Священное Писание, вторая книга «Бытие». Я прочитаю с 15 стиха, 3 стиха. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь, от него смертью умрешь. И взял Господь человека, поселил его в саду Едемском, чтобы возделывал его и хранил его, и заповедовал Господь Бог». Братья и сестры, первых людей Господь поселил в саду Едемском. Я сегодня хочу сказать, что брат Сережа говорил о том ковчеги, который строил Ной. Но я хочу сегодня сказать, что семья наша – это есть тот самый Едемский сад, который Бог даровал нам. У каждого из нас есть свой Едем, свой ковчег, который Бог даровал для нас. И Бог, когда туда поселил первых людей, сказал, чтобы они хранили его и возделывали его. И я сегодня хочу сказать, что все силы тьмы, они сегодня стоят против семьи. Посмотрите, от самого начала сотворения первых людей и сегодня, когда последнее время, с великою яростью дьявол восстает против семьи, против народа Господнего, против молодежи. Почему-то Господь когда-то положил мне на сердце вызывать молодых людей и молиться. И кто-то сказал, говорит, что Андрей хочет показать, сколько молодежи в потоке. Но знает Бог, никогда этой цели не было. Дух Святой побуждал и говорил: вы проповедуете, вы поете, а я хочу, чтобы вы молились. На сегодняшний день больше и больше я слышу внутри голос: поддерживайте родителей, молитесь за родителей, те, которые идут в нагрузке, в страданиях, в переживаниях, чтобы Бог дал силы. Мы понимаем, что так события сегодня развиваются, что семья, она стала основной мишенью дьявола. И этот натиск сил тьмы сегодня идет против семей. Братья и сестры, я когда-то говорил, что в царской России было 3% всего разводов. 3%. И люди разводились не потому, что они не могли сойтись характерами, не потому, что они не могли совместно жить. Причины были болезни. Но когда убили царя, то на в этом здании было написано: здесь приносится жертва для разрушения государства, устоя общества, да знает весь народ. То была принесена жертва, чтобы разрушить устои общества. Государство, любое государство, любая страна сильная, когда там сильные семьи. Я даже читал, тот врач, который когда-то во время войны забирали молодежь, забирали девушек, и он там их проверял. Он говорит:
написал письмо Гитлеру и говорит, что примиритесь с этим народом. Вы никогда не сможете победить эту нацию, потому что там такое большое число нравственно чистых людей, девственниц. И я понимаю, что дьявол понимает это все. Для того, чтобы сегодня завладеть людьми, он старается всякими путями сегодня разрушить человечество, разрушить мораль. И если мы сегодня посмотрим, то после того, когда было принято 3 декрета, первый декрет был равенство между мужчиной и женщиной, второй – свобода разводов и третья – свобода абортов. И я хочу сказать, что только в первый год раньше рождалось где-то 3 миллиона людей, детей, то за 5 лет, это за один год, то за 5 лет было рождено 3,5 миллиона. То есть за 5 лет должно быть больше 15 миллионов детей родиться. Где 11,5 миллионов детей делось? Аборты. Это противный грех перед Богом. Это грех, который несет духовную смерть. Убивает личности. Даже сегодня многие люди, экстрасенсы, говорят, та женщина, которая делает аборты, то внутри ее образуется та энергия, которая она разрушает ее, она убивает ее снутри. Люди начали делать аборты, убивать детей. За один год разводы настолько поднялись, что по местам 60, 70, 80, 90% начало разлагаться общество. Братья и сестры, мы сегодня говорим о проблемах современных семей. Братья и сестры, говорил о этих семьях, что сегодня происходит. Мы живем сегодня в то время, когда существует, говорят, 8 форм. Но я сегодня говорю уже больше 9, наверное, скоро еще больше появится форм современных семей. И одна из них – это христианская семья, где законный муж, один муж, одна жена, они живут в законном браке. А дальше пошло... Пошло и пошло. Незарегистрированный брак, гражданский брак, брак на время. Люди, которые только иногда встречаются несколько раз на неделю. Мусульманская семья, где многоженство. Шведская семья, где несколько семей образуют коммуну, живут. Открытая семья, где сплошной разврат и грех. Я когда-то говорил, я работал на работе, и молодой парень женился, и он мне говорит, Андрей, мы сразу с женой договорились, кого хочет она приводит, кого хочу я привожу. Я смотрю на них, что это за семья? Насколько сегодня все искажено? Но брат Сережа говорит, что слово, которое он читал за этот Содом, что там происходило? И сегодня узаканиваются отношения мужчины с мужчиной, женщины с женщиной. Добиваются люди этого. А я читал как-то на новостях, и говорят, что в Дании там уже начинают люди добиваться брака с животными. В какое время, братья и сестры, мы живем? Мы понимаем, насколько сегодня трудно, насколько сегодня тяжело для семьи, которая идет под таким давлением. То семья, которую Бог определил мужчину-женщину, и Бог говорит, чтобы этот Едем, эта маленькая церковь, семья, храни ее и возделывай ее. Дорогие друзья, какие сегодня проблемы современного общества? Я когда был молодой, у нас часто пастыря повторяли, говорили, что первые проблемы в семье начинаются из-за материального недостатка, из-за нехватки денег, из-за жилья. Но вы знаете, когда созревая, я понял, абсолютно нет. Нет. Это не главное. Первые проблемы, они начинаются из-за того, что мы недовольствуемся тем, что мы имеем. Мы не хотим так жить, мы хотим сейчас много всего и прямо сегодня. Мы хотим и хотим, и хотим. Это ненасытимость. Постоянно человек что-то хочет. Первые проблемы из-за этого возникают, из-за того, что мы недовольствуемся тем, что мы имеем. Может быть, трудно. То, что даже послужило сегодняшней моей проповеди, когда я приехал с Украины, у меня
Поломалась дома труба под домом, под бетоном, прогнила чугунная труба. И я разбил, должен был разбить этот бетон, обрезать трубу, и это взяло время, пока ее поремонтировать. И жена говорит: а как мыть посуду? Я говорю: ну ты не можешь сюда мыть, потому что туда вода набежит. Я говорю: давай вспомним наши те времена. Берешь мисочку. Ну как там, на Украине мы жили, канализации не было. И моешь, и воду выносишь. А мы там приносили десятки ведер, выносили, не роптали. Братья и сестры, она говорит: вот видишь, из-за чего в Америке могут возникнуть проблемы. Вроде бы простой, некуда воду вылить. Братья и сестры, мы привыкли жить хорошо. Кто-то может сказать: Андрей, ты старомодный. Но это сегодня не главное. Не главное. Мы должны научиться довольствоваться тем, что есть. Мы должны тут строить ковчег наш. На чем мы его строим? Друзья мои, и мы все понимаем, как эти события катятся. Если, допустим, современная наука говорила, что проблемы семей из-за того, что проблема с жильем, в Америке нет этой проблемы. Молодые люди только поженились, и они уже отдельно живут. Когда я женился, у нас жило 4 семьи в доме. Жила моя сестра с двумя детьми, тогда у нее было. Родители мои жили, бабушку там они взяли. И мы с женой, у нас дети были. И мы жили, мы помещались, и это не было проблемой. В современных условиях, в которых мы живем, мы сегодня все имеем. Молодые люди только поженились, и они уже имеют свое место. Но разводы увеличиваются. Проблемы в семьях увеличиваются. И я хочу сказать, что сегодня нематериально стоит проблема общества. Нематериально. Помогите мне, братья, помогите, скажите, из-за чего привел в горе погибли князья и множество народа? Скажите, почему? Что? Это то, что сегодня говорил Сережа, безнравственность. Погибли князья, и, по-моему, 23 тысячи человек, людей погибло. Такая гибель. Потому что люди хотели удовольствия. Это преступление, которое вызвало суды Божьи. Бог, который вел этот народ в столпе огненном, облачном, ограждал его, охранял его, и Бог наказывает его. Эта безнравственность, она вызвала суды Божьи. И они обрушились на этот народ, погибло такое множество людей. Братья и сестры, войны не уносят столько сегодня жизни, смертей, как это безнравственность. Брат Сережа читал сегодня за этот Содом. Целый город погиб. Сгорело все, город, окрестности. Войны не приносят разложение общества. Я хочу сегодня сказать, что причиной этой проблемы является духовный кризис. Как общества, так и личностей. Духовный кризис. Поймите, что когда человек духовно падает, он открытый для действий разрушительных сил. И дьявол так хорошо понимает, что когда человек, когда семья, когда молодой человек начинает уходить с путей Божьих, то Бог от него отнимает свою ограду, он уходит от Божьей защиты. В его жизнь приходят разрушения, бедствия, пагубы, трудности, скорби приходят, болезни приходят, одно за другим тянется. Скажите, для чего мы имеем двери в наших домах? Братья и сестры, почему мы имеем двери в наших домах? Чтобы никто туда не зашел, да? А почему в Писании сказано «немногих пускать в дом твой»? Вы бы, наверное, сегодня не хотели, чтобы в ваш дом пришли какие-то колдуны. Не хотели, правда? Не хотели, чтобы какие-то гадалки, ведьмы ходили в ваш дом. Не хотели бы, чтобы сегодня о тех, о которых мы говорим, развращенные люди были в наших домах. Мы бы не хотели. Братья и сестры, а они приходят. Через СМИ. Эти средства массовой информации через телевидение, через радио, через компьютер приходят. И они там говорят что-то нашим детям, говорят что-то нам. И наш дом, который есть, этот маленький Едем,
этот ковчег. И наш дом, который есть, какая-то как крепость, куда ты можешь прийти, укрыться, где ты можешь пережить любовь, поддержку. Он становится как проходной двор. Это все унесло наши двери вместе с запорами. В наш дом все приходит. Это разрушительная сила. 2 недели тому назад попросила одна молодая семья прийти. Я имею дерзновение говорить, не с чем нашей церкви. Хотя я думаю, что сегодня многие тоже переживают. Я пришел, говорю, что вы хотели? Они говорят, ребенок поднимается, смотрит в одну точку, кричит, мы его не можем успокоить. Вопль, паника. У нас в этой комнате, я не знаю, что творится. Я стою, слушаю, когда зашел в дом, ребенок сидит на компьютере, 6 лет. Я ему говорю, что он смотрит? Что он там слушает? Братья и сестры, мы сегодня, может быть, не настолько понимаем. Мы хотим иногда успокоить маленьких детей, даем им телефоны, даем им игрушки, только чтобы они не плакали. Но насколько дьявол сегодня через эти средства массовой информации, через этот телевидение, через этот компьютер имеет доступ. Дети становятся демонизированными. Он орет, он кричит, он не может сосредоточиться, родители не могут успокоить. Я говорю, конечно, мы помолимся. Мы помолимся, попросим, чтобы Бог поставил ограду, но уберите вот это зло. Оно разрушает психику этого ребенка. Если сегодня взрослые люди, когда насмотрятся, они становятся нервными, они становятся психическими. Зло, они не могут собой управлять. Их иногда вот настолько трусит. То, что сегодня, когда эта детская психика, которая, она, мы будем говорить, она еще не способна воспринимать всю эту информацию. Насколько губим сегодня это молодое поколение. Говорит один дедушка, говорит, мы выехали своей семьей на отдых, на 3 дня. Ребенку 2 года. Он постоянно на этом телефоне, а там сервис не работает. У него поднялась температура, его начало колотить. Ему плохо стало. Мы домой возвратились, и он стал есть. Он там есть не мог. Он сразу возрадовался. Братья и сестры, какая сегодня проблема современной семьи? От того, что у нас не хватает средств жить? Материальная ли это проблема? Я хочу сегодня сказать, это кризис, духовный кризис. Как бы хотелось, чтобы Дух Святой помог всем нам. Чтобы Дух Святой просветил наши глаза. Сегодня напоминалось, чтобы мужчины, мужья заняли в домах место священников. Потому что сегодня это проблема в лидерстве. Многие мужчины становятся сегодня как слабый пол, капризными, обидчивыми, забывают молиться, забывают приносить свои семьи перед Богом, и проблемы увеличиваются. Женщины, которые бы, казалось, должны быть слабым полом, они начинают тянуть и детей, и мужа, и все, и все. Разве может прийти благословение, охрана и Божье благополучие на такой дом, где оно все разрушается, где эти стены разрушаются, где двери уносятся. Братья и сестры, мы живем последнее время. Последнее время, когда знаменовано тем, что эта волна настолько катится больше и больше в церковь, захватывает народ Божий. Когда ты рассказывал, мы были с Володей Голосинским в одной из больших церквей, в Аризоне, там больше 10 тысяч членов. Подошли к семейному отделу, говорим, чем занимается семейный отдел? Он говорит, мы работаем по укреплению семьи. А я тогда говорю, у нас нет разводов. Они говорят, у нас в церкви уже 52% разведенных людей. Братья и сестры, ужас. И мы сегодня живем это последнее время, и я понимаю, враг старается атаковать наши семьи, наши дома. Я бы попросил тех, кто пришли сегодня для молитвы за детей, пожалуйста, проходите сюда. Проходите, мы будем за вас молиться. Братья, вы потом подойдете, кто с какого отделения. Дорогая церковь,
Прочитаю сейчас одно место Священного Писания. Послушайте меня сердцем. Говорит Матфей в 6 главе 27 стиха такие слова. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Братья и сестры, Бог наш, Он ревнитель. Он говорит всем сердцем. Я повторю, Он говорит всем сердцем, братья и сестры, не можете, написано, служить двум господам. Если твое око будет чисто, то все тело будет светло. Если мы направляем наши глаза к небу, если мы поднимаем наши взоры туда, откуда приходит помощь, я верю, Господь поможет. Из трудностей, из бедствий, из разных ситуаций выведет и поможет. Но если мы будем заигрывать с этим миром, если наше сердце будет раздвоено, если мы будем служить двум господам, братья и сестры, будет открываться проклятие, будет приходить скорби, будет отниматься ограда Божья, и это будут серьезные проблемы. Поэтому как бы хотелось, чтобы сегодня Дух Святой проговорил больше каждому из нас и помог нам, как мужьям, стоять перед Богом, молиться, искать лица Господнего. Боже, что Ты сегодня еще скажешь нам сделать? Помоги нам. Я верю, что Господь поможет.

колени. Мы старицу недавно посетили. Сердечным приступом больную увезли. Большие скорби в жизни ее были, и сердце надорвали ей они. Обняв ее, сердечно целовали. И передачу в тумбочку сложив, привет от церкви ей передавали, к беседе собираясь приступить. Вся в проводах. Компьютер, диаграммы. Вот синусоида рисует сердце ритм. Но знаем мы, Иисус врачует раны, и старицу силен он исцелить. Так утешали, но она с любовью на нас взирая, за руки взяла. «Я вымолила мужа», — прошептала, «и в вечность к Иисусу привела. И тот, кто пил, нещадно матерился, кто обижал и в церковь не пускал, к концу пути пред Господом склонился, к концу пути он на колени встал». Тут медсестра с уколами подходит. «Давай, бабуля, ляжем на бочок». Мой взгляд упал на бабушкины ноги, и сердце сжалось прямо в кулачок. Я слышала, что могут быть мозоли, кто на молитве длительно стоит. Но две мозоли, вспухшие до крови, меня повергли в глубочайший стыд. О, как я мало к Господу взываю, а как хочу все быстро получить. Я не до крови здесь еще сражалась, и сердце у меня не так болит. Прости, Господь, за лености и усталость, что на коленях мало я стою, что оправдать сама себя стараюсь, и что людей не сильно я люблю. Колени старицы с мозолями укором мне душу, разум, сердце бередят. Вновь на Голгофу устремляюсь взором, к ногам пронзенным направляю взгляд.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Откровение 22:16. Кратко о Новом Завете. Откровение.

Откровение. Откровение, написанное апостолом Иоанном, это пророческое резюме путей Бога с человеком. История, которая началась в книге «Бытие» с свежестью и простотой, заканчивается теперь сложностями, вызванными накопившейся виной человека и беспорядком. Но наш великий Бог спокойно и величественно распутывает этот клубок и в определенное время совершит суды соответственно своей божественной мудрости. Вот три основных раздела книги, которые обозначены в главе 1, 19 стихом. «Что ты видел?» — глава 1. «Что есть?» — глава 2 и 3. «Что будет после сего?» Глава с 4 по 22. Первое относится к прошлому, второе — к настоящему, то есть к периоду Церкви, а третье — к будущему. В главах 2 и 3 Господь Иисус показан в связи с 7 собраниями в Малой Азии, состояние которых пророчески представляет всю историю Церкви от ее начала до Его пришествия, до восхищения. Суду предстоит начаться с Дома Божьего. Победа Господа Иисуса над всем, Его тысячелетнее Царство, Великий Белый Престол Суда, вечная слава Бога в связи с новым небом и новой землей — вот некоторые из тем книги. Великолепная кульминация великолепных замыслов Бога. Как уместно, что через это Его последнее слово возвещается благословение тем, кто читает, слушает и соблюдает Его истины.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

0: В дни сталинского террора в бывшем Советском Союзе было трудное время для всех людей, но особенно для христиан из-за верности Богу, не подчиняющихся законам безбожной власти, и поэтому на них воздвигались чудовищные гонения и преследования. Их в России считали беззащитными овцами, обреченными на заклание. Я хочу рассказать о событиях, которые пережил мой знакомый брат Петр из Любара, Житомирской области. Мне неоднократно приходилось иметь с ним встречи и вести задушевные беседы о прошлом и о пережитых страданиях за искреннюю веру в Бога. И вот что рассказал он мне однажды во время откровенной беседы. В 50-х годах он был призван на военную службу в армию. Вначале он поступал так, как немногие христиане в то время. Твердо отказался от воинской присяги и вскоре был судим. Судил в таких случаях военный трибунал. Когда в армии дело идет к трибуналу, то уж никакой пощады или помилования не ожидай. Ты заклятый враг народа или изменник Родины и пособник американским империалистам, достойный высшей меры наказания. Настал день суда. Во время показательного процесса над ним в зале присутствовало много неверующего народа, и когда ему дали последнее слово, он смело свидетельствовал собравшимся о спасении по вере во Христа и Божьей любви к ним. Суд в назидание всем и для устрашения других вынес свое решение — высшая мера наказания — расстрел. Но до расстрела некоторым хотелось доказать батьке-диктатору Сталину свою раболепную преданность, и все начали применять жестокие меры по перевоспитанию упорного сектанта, как они тогда называли верующих. Каждый, с кем приходилось Петру иметь дело, уж очень хотел и выслужиться, и доказать свою преданность коммунистическим идеалам. После суда в камере сразу же начались угрозы, избиения, а потом и пытки. После всего его заставили снять верхнюю одежду, хотя время было осеннее, и было холодно и сыро. Заставляя отречься от Бога, применяли излюбленный в то время простой и везде практикуемый прием пыток, который не все могли выдержать. Заложили пальцы рук в дверную щель и начинали давить. Из-под ногтей брызнула кровь, а мучители все спрашивали: «Возьмешь оружие? Отказываешься от своих убеждений?» Он решил в своем сердце быть верным Богу до смерти. Несколько раз избивали так, что он, обливаясь кровью, терял сознание. Потом, отлив водой и увидев, что ничего не действует на юношу, одели ему наручники и через какой-то промежуток времени должны были вести на расстрел. От того, что наручники были очень сильно затянуты, а время продлилось долго, руки затекли и почернели. Осенний холод еще более усиливал мучения от перенесенных побоев. И вот настал час, когда его раздетого в одном нижнем белье вывели во двор и посадили в кузов грузовика, чтобы отвезти на место экзекуции. Петр в свои 19 лет, как никто другой, прошел через такое горнило страданий, когда уже жизнь становится немилой. Жизнь, дарованная Богом, обесценивается, и хочется отвлечься, забыться, уйти от невыносимых страданий и бежать куда-то далеко-далеко. Тогда разделяется личность, происходит раздвоение, ощущая одновременно немощь плоти и наполняющую духовную силу, способную перерождаться в новую формацию духа. Посему сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос» — Ефесянам 5:14. Армейские власти специально на виду у всех сделали показательное представление расстрела. Впереди воинской колонны по направлению к близлежащему лесу ехали два легковых военных автомобиля с офицерским составом. В одном из них ехал командир части. За ними следовали грузовики с красноармейцами. По краям кузова грузового автомобиля, где был Петр, сидели автоматчики, а на другой машине водрузили станковый пулемет. Когда приехали в лес, то сначала на небольшой поляне по команде выстроили всех в строй, потом высадили Петра и заставили копать яму для себя. Но он отказался. «Копай!» — сказали ему. Нам нужно до воды добраться, чтобы напиться».
1: «Здесь воды не будет. Если вы хотите пить, давайте ведро, и я вам принесу из села», — отвечал ему Петр, начав понимать, к чему идет этот разговор. Тогда командир отдал приказ двум солдатам, и они начали копать. Петр подошел к ним и начал говорить: «Хлопцы, не мучайтесь, не копайте глубоко. Здесь же только мое тело будет лежать, а сам я уже в небе буду». Он к тому времени уже распрощался с землей, но солдаты, не отвечая ему ни слова, продолжали копать яму дальше. Вскоре яма была выкопана глубиной под руки среднему человеку. На одной стороне свежевыкопанной ямы по приказу был поставлен пулемет, а на другой стороне поставили Петра спиной к яме. Но он отказался становиться спиной и стал лицом, грудью, прямо к пулемету, и сказал: «Нет, я хочу своими глазами смотреть в лицо смерти». Армейское начальство молча согласилось на это. Солдаты и офицеры с оружием наготове по команде выстроились на другой стороне ямы. Один из солдат держал в руках два красных флажка. Прозвучала команда: «Внимание!» Солдат поднял обе руки с флажками. «По изменнику Родины пли!» Солдат резко опустил руки с флажком вниз. Звонко прозвучала над хмурым осенним лесом пулеметная очередь, извергающая смертоносный свинцовый огонь, направленный в грудь юноши, Божьего свидетеля, мужественно встречавшего свою смерть. Петр, как когда-то молодой Давид, уже познал тайну борьбы со злом и силу победы со Христом. Не убегать от нее, а смотреть прямо в лицо смерти и побеждать ее. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Произошло что-то невероятное. Петр все еще стоит. Что случилось с этим непокорным юношей? Во время выстрела он почувствовал, как сильная струя воздуха подула в его грудь, и он даже наклонился немного назад. Пошатнувшись, переступил туда-сюда ногами, но потом снова занял свое первоначальное положение. Над лесом замерла жуткая пауза. Наступила мертвая тишина. Все затаили дыхание. Взоры направлены на Петра. Почему он не падает? Это же враг народа. Почему стоит? В него выпустили целую пулеметную очередь. Презрение и ненависть в сердцах осуждающих постепенно сменили удивление, тайное уважение и преклонение перед тем, кто справедливее и чище их. Так бывает всегда. От одного полюса люди резко бегут к противоположному. Он и сам удивляется, почему он все еще стоит, ожидая смерти. Но смерти нет, пули почему-то его не затронули. Выйдя из оцепенения, красный от поражения и стыда офицер в гневе приказал повторить стрельбу. Но результат был таким же. Петр оставался стоять на своем месте. Это повторилось трижды. Три пулеметные очереди прогремели над безмолвным осенним лесом. Но результат был тот же. Петр оставался стоять на прежнем месте. Враги и мучители его все еще смотрели в изумлении на Петра. Тогда один из офицеров, как бы очнувшись, в порыве злобы схватил автомат, подошел к заключенному и, размахнувшись, резко ударил его прикладом в висок, так что тот потерял сознание. Что было дальше, Петр не помнил. Очнувшись от резкой боли, он открыл глаза и обнаружил себя лежащим в кузове грузовика, движущегося обратно в воинскую часть. Увидел сапоги пинающих его солдат, сидящих по бокам кузова. Вспомнились последние события — расстрел и удар прикладом автомата в висок. Дотронулся до больной головы, из которой текла, не останавливаясь, кровь, и заливала глаза, лицо, стекала на рубашку. Грузовик трясло по ухабам, причиняя израненному телу боль. Наконец приехали в воинскую часть. Кто-то приказал принести тазик холодной воды, и его заставили обмыть запекшуюся кровь. От холода он так остыл, что все его тело тряслось, как в лихорадке. Каждое движение давалось ему с трудом. Тупая боль пронизывала все естество. Сейчас больше всего на свете ему хотелось умереть. Умереть, чтобы не видеть всего этого и уже никогда больше не испытывать этих ужасных мучений. А они, наверное, будут еще долго продолжаться. После перенесенных пыток не хотелось уже больше жить. Просил у Бога себе смерти. Он ждал ее как спасение. Легче умереть, чем терпеть такие мучения. Возле воинской части стоял трансформатор высокого напряжения, из которого выходили вверх 4 толстых провода. Окружен он был невысоким забором, который легко можно было перешагнуть. Заприметив его еще днем, Петр подумал о том, как легко было бы подбежать к этому трансформатору, ухватиться голыми руками за провода и в одно мгновение умереть, сгореть, испепелиться от высокого напряжения. Тогда мгновенно исчезнет все: и боль, разрывающая тело, и мучительный холод, и его палачи. Но перед этим он еще хотел в последний раз помолиться Богу. Желание легкой смерти все больше и больше усиливалось в нем. Но как его осуществить? Был поздний вечер. Наступила долгожданная ночь. Петра закрыли в какой-то комнате. Здесь же был солдат, вооруженный автоматом, который сторожил его. Сидя на стуле около полуночи, молодой охранник начал мучиться от дремоты, то и дело охватывавшей его. Наконец голова его упала на грудь, и он погрузился в глубокий сон. Дверь легко открылась, и Петр быстро выбежал на улицу. На дворе была темная ночь. Превозмогая боль в теле, юноша быстро бросился к лесу. Он бежал и бежал, так долго, что ему скоро стало жарко. Наконец, остановившись далеко в чаще леса, где его уже не услышат, начал молиться. Молясь от души, он сильным воплем кричал к Богу, чтобы он простил ему грех самоубийства, который он намеревался совершить. Петя тогда еще не понимал того, что Бог запретил смерти иметь над ним власть. Он и не думал о том, что пули не сумели пробить его, потому что рука Божья охраняла его. Но был, видно, промысел Божий в том, чтобы проявить над ним еще второе чудо и не допустить Божьему свидетелю пойти на самоубийство. После горячей молитвы он направился назад к воинской части, полон твердой решимости довести задуманное дело до конца. Страх перед новыми и изощренными пытками и побоями, от которых он, истекая кровью, терял сознание, подгонял его. Была темная осенняя ночь. Кругом стояла мертвая тишина. Петя быстро перелетел через ограждение, подошел к электрическому трансформатору. Последний разок глянул, как бы прощаясь в холодное, усыпанное далекими звездами осеннее небо, резко рванул руки вверх и ухватился за электропровод. Вспоминая эту ужасную историю, он рассказывал, что ожидал тогда встретить страшной силой удар тока, но, к своему удивлению, почувствовал едва лишь слабое покалывание, доходившее только до локтей. Подумав, что взялся не за те провода, он поспешно ухватился за другие два, но результат был таким же. Слабый ток еле ощущался до локтя и не дальше. Так лихорадочно менял он положение рук еще несколько раз, но тщетно. Смерти нет, нет смерти. Высоковольтное напряжение не могло поразить его. Изумленный Петр еще долго стоял возле электротрансформатора, не в состоянии сдвинуться с места. Тогда к его сознанию наконец дошла мысль, что Господь не разрешает ему умереть. Покорно смирившись и согласившись с божественной волей и своей тяжелой судьбой, он возблагодарил Бога за все, потом, попросив у него прощения, направился в здание к своему охраннику. Вспоминая это событие, Петр не мог спокойно рассказывать. Из глаз его постоянно ручьем лились слезы. Бедолаге-солдату одному в комнате было уже не до сна. Мгновенно улетучилась его сонливость. прекрасно понимая, что можно ожидать за побег арестованного, он все же оставался в комнате, бегая с угла в угол, с перепугу не зная, что предпринимать. Вдруг входит Петр. Охранник с удивлением уставился широкими глазами на входящего, а затем, придя в себя, набросился на него. «Ты что это наделал? Ты зачем убежал?» А Петя ему отвечает. «Зачем же ты спал? Тебя поставили охранять, так охраняй». «Ну ладно, ладно, тише. Смотри, чтобы никто не узнал», — успокоившись, сказал солдат. Вся эта история закончилась тем, что на другой день Петю отправили в тюрьму. Дали свой срок. Отбыв свой срок заключения, он возвратился в мире в свою семью. Истощенный и изнеможденный, но счастливый от того, что Бог был с ним в тех суровых испытаниях, которые выпали на его еще юную судьбу. Рассказывая об этом, он показывал во свидетельство свои непомерно раздавленные пальцы на обеих руках. Сейчас они у него уже не болят, но как память о прошлом остались твердые рубцы, которые нет-нет, да и напомнят о той страшной истории, пережитой в его христианской юности. Таких трагических судеб и историй в СССР было множество, и кто их всех может теперь пособирать? Многие верные своему Господу христиане уже упокоились и унесли дела их в вечность к Белому престолу, где восседает вечный Судья Бог, который воздаст достойно каждому по делам его. А многие еще молчат, боясь, что это может повториться снова, так как дьявол еще находится в мире, и слуги его здесь. Вот почему упала и разрушилась такая большая и крепкая империя зла, как Советский Союз, потому что большие издевательства были там над Божьим народом все 70 лет. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Откровение 17:6.

Когда молился Иов о друзьях, тогда Господь воздал ему сторицей. Когда ж последний раз молилась я о тех, о ком не хочется молиться? Когда молилась я в последний раз о тех, кто бок о бок со мной ходили, но чьи слова и слишком зоркий глаз во мне одно плохое находили? Мне легче помолиться за врага невидимого, призрачно чужого, а о друзьях вот здесь, в моих кругах, в молитве часто не находишь слова. Но Иова терзали не враги, его друзья по дружбе допекали. За все слова, за все его шаги они его беззлобно упрекали. И больно было Иову от них, от этих наставлений и советов. Он возмущался, а потом притих. Не защищался больше от наветов, и по совету Бога о друзьях беззлобно и от сердца помолился. Словами описать того нельзя, как быстро он своей беды лишился. Замолкли сердобольные друзья, душа страдальца ввысь рвалась, как птица. Когда ж в последний раз молилась я о тех, о ком не хочется молиться? Аминь.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Третья книга Моисея, Левит, глава 25. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтоб было у тебя в 7 субботних годах 49 лет». И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга». По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. «Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня». По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно.
Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городов их продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение». Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его». Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет, как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы, он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш». Третья книга Моисея, Левит, глава 26. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя
и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я, Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших.
опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда, как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими, и тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 27. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей». А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она и замен ее будет святынею. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят жертву Господу,
то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худо. И как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать. Вол ли то или мелкий скот, Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к нему пятую часть. Если не выкупит, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли владения своего, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае.

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Всем нам свойственно думать, что мы сами распоряжаемся и управляем своей жизнью. Но на самом деле это далеко не так. Ведь мы даже не знаем, что принесет нам следующий день, не говоря уже о том, что будет через месяц или год. Жизнь человека полна неизвестности, неопределенности и непредсказуемости. Если мы сосредотачиваем внимание на худших возможностях, то живем в состоянии постоянного стресса. Однако Бог не планировал для нас жизнь, полную тревог, беспокойства и страха. Он хочет, чтобы наша жизнь была полна спокойствия, мира и уверенности в завтрашнем дне. Он хочет дать нам свой мир, который был бы в наших сердцах всегда, особенно когда мы находимся в тяжелых и невыносимых обстоятельствах. Иисус Христос говорил об этом своим ученикам перед тем, как пойти на крестную смерть. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14:27. Сегодня наша жизнь стала особенно беспокойной, непредсказуемой и тревожной. Мы потеряли уверенность в нашем будущем. Не знаем, что будет завтра. Как же нам преодолеть страх и беспокойство? Чтобы получить ответ, давайте вспомним Моисея, в жизни которого было много непредвиденных событий. Он родился в еврейской семье. В младенчестве чудом избежал гибели и был взят во дворец фараона, где получил образование и воспитание, достойное принца. Впоследствии он вынужден был покинуть Египет и 40 лет жить в пустыне и пасти овец. Однако Бог никогда не забывал о Моисее. Он готовил его к исполнению великой миссии. После жизни Моисея в пустыне Бог поручил ему вывести израильский народ из Египта, чтобы избавить его от рабства. Жизнь Моисея была насыщена многими трудными событиями. Как удалось ему выдержать и перенести все трудности и выполнить поручение Божье? Библия говорит: «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Евреям 11:27. Он верил и видел невидимого Бога. Чтобы не бояться встретить неизведанное будущее, нужно видеть Бога. Конечно, здесь имеется в виду не физическое зрение, потому что Бог живет в неприступном свете, и ни один человек не может его видеть. Хотя в Писании сказано, что говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Исход 33:11. Но в Библии также написано, что Моисей просил Бога показать ему его славу. И Бог сказал: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Исход 33:20. Моисей в своем общении с Богом не видел его, но ощущал его присутствие. Именно так и мы тоже можем видеть Бога. Во-первых, мы видим Бога в Библии, потому что все Писание богодухновенно и полезно для научения. Сегодня многие воспринимают учение о Боге, которое основано на предвзятых идеях и мнениях, ошибочных учениях или личных предпочтениях, то есть предпочитают Бога, который бы им нравился и говорил то, что им приятно. Но любое представление о Боге, не подтвержденное Писанием, опасно, потому что не соответствует истине. Читая Библию, мы открываем для себя Бога и познаем качество Его характера.
Его желания, стремления, пути и деятельность. Все это создает точное, полное и гармоничное видение и понимание сущности и характера Бога. Во-вторых, мы видим Бога через Его Сына. Апостол Иоанн писал: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна 1:18. Чем больше мы читаем об Иисусе Христе в Евангелии, тем больше познаем нашего Небесного Отца. Его желание, намерение, деятельность, милосердие и любовь к нам. Более того, читая Евангелие, каждый верующий имеет личное общение с Иисусом Христом как Богом и Спасителем. Общение с Богом происходит через молитвы, прославление и размышления над прочитанным. Когда Иисус обещал «Я с вами во все дни до скончания века», Он обращался ко всем, кто поверит в Него. Сегодня Иисуса Христа нет на земле физически, но Он присутствует Духом Своим в сердцах верующих. В-третьих, нужно видеть Бога глазами веры. Христиане призваны ходить верою, а не видением. Когда Иисус жил на земле, люди воочию видели Бога. Но, несмотря на то, что Он учил их и творил чудеса, многие отвергли Его. Они слышали, как Он говорил: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», но не поняли, что рядом с ними стоял всемогущий Бог. Без веры в Иисуса Христа никто не сможет иметь чистое сердце. Но если вы поверите в Него как Спасителя и Бога, Христова праведность и чистота будут в ваших сердцах. Это значит, что вы будете иметь Святого Духа, который будет постоянно работать с вами, изменять ваш характер и поведение, чтобы вы соответствовали Божьим стандартам праведности. Когда наше сердце очищается через покаяние в грехах и оставление их, и мы живем в послушании Богу, наша совесть становится чистой, наш ум — духовно чувствительным и проницательным. Мы можем оценивать свои поступки и сложившиеся ситуации, руководимые живущим в нас Святым Духом. Апостол Павел писал: «Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Если мы глубоко осознаем и поверим в верность и преданность Бога, то все жизненные проблемы, неустройства, страхи и беспокойства потеряют свою силу и власть над нами. Мы сможем полностью довериться Ему и не волноваться о том, что будет с нами завтра, так как Он с нами и сегодня, и не покинет нас в будущем. Апостол Павел писал: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если мы выберем этот путь, то прославим Господа и получим Его благословение.

Иду к врачу. Внезапно все вокруг вдруг стало серым. И боль стучит в груди. Вздохнуть нет сил. Иду к врачу лечить больное сердце. Хочу, чтоб врач мне сердце исцелил. Я на приеме в светлом кабинете. О, как внимательны врача глаза! Невидимую боль мою заметил. Спешу врачу, а сердце все сказать. Вот здесь болит, и здесь. Нет счета ранам. Невозможно эту боль унять. Я говорила, слушал врач. Как странно, ни разу он не перебил меня. Я говорила о сердечных муках, о том, как трудно с болью в сердце жить. Врач на плечо вдруг положил мне руку. Я замолчала.

он стал говорить. Нет, наша встреча не была случайной. Врач говорил, а я была в слезах. Я видела, он знал все мои тайны. Был мягкий его голос, как бальсам. Одна, другая рана открывалась. Причину боли называл мне врач. Он подарил надежду мне словами: «Я исцелю тебя. Не плачь, не плачь». Израненное сердце трепетало, живого места не было на нем. Врач говорил, и боль в груди стихала, уже не жгла губительным огнем. Внезапно все вокруг вдруг стало ясным. Враг каждый день мой прошлый обнажал, он к ранам прикасался, не боялся и к исцелению вел за шагом шаг. И разговор мне не казался странным. Как хорошо, что я к врачу пришла. Он говорил, затягивались раны. Он говорил, и я дышать могла. Мои обиды и мои терзанья, мои печали, горести и страх, все то, что было тягостным страданием, все то, что болью было, врач убрал. И застучало сердце четким ритмом. Ни страхов, ни терзаний, ни обид. И на устах моих была молитва. Болело сердце, больше не болит. Мне кажется, что вы понять сумели, кто был тем замечательным врачом. Мне кажется, вы тоже захотели, чтоб Господа рука легла вам на плечо. В глубинах сердца вашего, быть может, боль полыхает. Как ее лечить? Лекарство никакое не поможет. Земные не помогут вам врачи. Один Господь о ранах ваших знает. Ему скажите, где и как болит. Разбитые сердца Бог исцеляет. Меня Он исцелил, и вас Он исцелит.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Друзья мои, так сложилось, что вот эти несколько недель мы говорим на разные темы, но в то же самое время как будто бы они имеют некую взаимосвязь. Если вы помните, изначально мы такое необычное, я бы сказал, сделали исследование и говорили на тему о том, что есть то, что зависит только от нас. И это было связано с некими решениями, которые может принять человек в своей жизни. Мы говорили о том, как часто мы ждем побуждающих моментов. Вот если бы как-то жизнь напрягла, толкнула, проповедь какую-нибудь услышал, или что-то в этом роде бы пришло, у меня бы открылось, душа бы распахнулась, вот я бы и сделал. Но на самом деле сама эта мысль, она является пагубной и отвлекающей, потому что если мы знаем, что нам нужно исправить, и говорим, что у нас нет сил, мы глубоко ошибаемся. Потому что только лишь наше решение внутреннее, наше решение пожертвовать всем ради исправления, оно призывает, буквально притягивает силу Божию к нам. Вторая тема, которую мы исследовали, мы говорили о воодушевлении, если вы помните. И в этой теме была очень важная закономерность, которая прослеживается во всех сферах жизни. Что на первом этапе всякого начала, будь то духовная жизнь или физическая, всегда человек испытывает воодушевление, то есть приступая ко всякому делу, будь то попытки изучения Слова Божия, вхождения в церковь, мы всегда находимся под некой благодатью, под особым таким состоянием, ну, я бы сказал, воодушевления сердца, когда все доступно, все прекрасно, все легко дается, но потом наступает очень тяжелый период сухости, как бы мы сказали, строгости, период, когда меркнет вот те яркие краски, они теряют свое вообще блистательное какое-то явление, и большей частью мы виним зеркало, когда смотрим на него. Мы говорим, так получается в нашей жизни по причине, именно по причине того, что вокруг, в нашем окружении что-то изменилось. В церкви стало скучно, потому что проповеди больше так не зажигают, значит, проповедник в чем-то виноват, любви мало, раньше было много, сейчас мало, пришел в начале, все казались святыми, сейчас все демоны прячутся под прикрытием. То есть, ну, в жизни все меняется, понимаете? И вот этот сигнал очень часто является нами нераспознанным, мы расцениваем его как, ну, как бы знак о том, что нам нужно отступить, а на самом деле это знак о том, что только сейчас и может начаться наш духовный рост. Это очень сильно и очень важно. Не в момент воодушевления начинается наше изменение, а в момент, когда это воодушевление заканчивается. Вот тогда-то все и начинается. Вот тогда-то мы применяем определенные усилия и учимся ходить с Богом даже во тьме, потому что тьма не объяла нас, и мы не блуждаем во тьме. И вот последнюю тему, которую мы обсуждали, мы говорили об испытаниях, о месте страданий в нашей жизни, понимая, что испытания – это, конечно же, не то, что мы должны просить, потому что в этом заложена некая частица гордости нашей. И хотя, казалось бы, если они нас меняют, то почему бы не попросить об этом? Но когда мы просим об этом, мы уже уверены внутри, что мы не разобьемся в этих испытаниях. Правда? Буквально говорим, ты дай, я пройду. А Иисус говорит, не введи нас в искушение, но избавь нас от зла. Мы видим, что есть некое противоречие со словами в псалмах, но мы следуем тому, что говорит высшая инстанция. Потому как это очень важно понять, что испытания, они что-то делают. Они, как мы говорили в прошлый раз, открывают наши внутренние скрытые резервы. Они идут против наших естественных черт личности, чтобы как-то вот эти естественные черты огранить. Но если ты, скажем, слишком мягкий и слишком добрый, испытания тебя ставят в такую ситуацию, где ты должен проявить несвойственную тебе твердость характера, чтобы в этой твердости ты мог достичь нового формирования личности, как Авраам, который является олицетворением хеседа, милости, но принося в жертву Исаака, он совершает некое насилие над своей личностью, но которое является очень полезным для него. Это действительно жертвоприношение серьезное и также для Исаака. Ну и о других аспектах мы говорили, о других аспектах страданий. Испытания бывают данные для нашего духовного роста. Бывают, в нашу жизнь посылаются страдания с целью остановить нас или наказать нас, или задуматься о чем-то. Но во всех этих моментах нашей жизни мы можем и должны найти то, для чего все это посылается. Понимаете? То есть вынести урок из всего, что нам допущено Богом, и не прожить жизнь просто вот так бездумно. Так вот, сегодня я хочу говорить на тему о страданиях и радости. Казалось бы, несовместимые вещи, но мы должны определить, откуда источник радости. Буду читать несколько текстов достаточно долго, но я думаю, что это будет нам полезно. Второзаконие 28:47. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке». Не очень приятные слова, но это Слово Божие. «За то, что ты не служил Богу твоему в радости». Матфея 5:12. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Смотрите, причина некая для радости. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Вообще эти слова подытоживают практически. Вот эти слова «радуйтесь и веселитесь», они подытоживают Нагорную проповедь. Мы можем этот контекст читать по-разному. «Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Но вообще эти слова подытоживают те блаженства, о которых говорит наш Спаситель в проповеди Нагорной. Лука 10:20. «Однако ж не тому радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Что значит «имена написаны на небесах»? Это значит, что вас знают. Мы можем сказать, что Бог знает всех, абстрактно – да. Но когда имена записаны на небесах, это подразумевается нечто большее, чем Бог знает всех. Это говорит о неком предназначении, это говорит о том, что мы имеем особую близость, особое водительство, которое Бог дарует народу. Иаков 1:2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». 1 Петра 4:12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения странного». Огненного искушения. То есть чего-то, что распаляет внутренность человека и кажется христианину явлением, ну скажем, ненужным совершенно в нашей жизни. Но однако апостол говорит: «Не чуждайтесь, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Радуйтесь сейчас, далее еще более возрадуйтесь и восторжествуете. Подвожу последний стих, Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Заметьте, что радуйтесь, радоваться – это не пожелание доброго состояния духа. Как многие считают, это серьезнейшая заповедь Всевышнего, которая дана и в Торе, в Ветхом Завете, и в Новом Завете подтверждена. Обратите на это внимание, то есть это заповедь. А вот как исполнить эту заповедь, мы сегодня постараемся поговорить. Я думаю, что каждый из нас понимает, что страдания – это одна из реальностей материального мира, мира, в котором мы живем. Нам нужно понять, в чем значение вот этого явления, и как можно радоваться, если мир, ну ладно, мир, а если твоя жизнь или наша жизнь наполнена страданиями. Но я уже сказал, радость – это заповедь, но как исполнить ее, если нас очень часто преследуют какие-то огорчительные, неприятные, мучительные, сопровождают нас моменты жизни, то, что мы называем страданием. Я хочу, чтобы мы сейчас поняли, что страдание, которое испытывает человек, это не только то большое, страшное, темное, мрачное, что мы представляем. То есть страдание – это все, вообще все, от чего мы страдаем. Вы понимаете? Когда зуб болит – это страдание. Когда ногу жмет ботинок – это тоже страдание, но иногда по глупости. Когда болеет человек или, не дай Бог, потери в его жизни – это тоже страдание. Казалось бы, вещи совершенно, ну, совершенно не соизмеримые, но они находятся в одной полосе. Я хочу, чтобы мы это понимали. То есть все, что доставляет нам мучительное или хотя бы недлительное, хотя бы даже вспышку огорчения, сунул в руку в карман, надеялся 1000 достать, а там десятка. А ты в магазин пришел и расплатиться нечем, да, надеялся, тоже страдание своего рода. И хотя это несовместимые вещи с потерей кого-либо, но все равно это в одной полосе, только крайности. Но все это все равно называется страданием, когда человек испытывает вот эти неприятные переживания своей жизни. Ну как все-таки радоваться? Можно ли вообще забыть всю мировую боль, все, что происходит с человечеством, и отдаться радости? Таким особым образом все страдают, а мы пляшем во время чумы. Мы понимаем, что, конечно, это глупо, мы не о том говорим. Но как понять, мы поговорим еще о радости, как понять, что страдания, которые мы испытываем в этом мире, они каким-то образом связаны с грядущим миром? Приступая к этой теме, я хочу, чтобы мы поняли взгляд Писания на саму жизнь, нам это будет полезно, друзья мои. Величайшим источником нашей радости, во-первых, должна являться сама жизнь, дар жизни. Вы слышите? Это первый и начальный источник. Что это означает? Духовная личность, она не будет смотреть на жизнь восторженно или пессимистически в зависимости от того, что произошло, доброе или злое, то есть положительное или негативное. Духовный человек понимает, что сам факт жизни, сам факт причастности к жизни, он может стать источником торжества и восторга даже в тяжелых испытаниях. То есть я к чему веду? Первое, чему мы должны положить начало для того, чтобы научиться радоваться, научиться этой заповеди, радоваться тому, что мы имеем даже не вечную жизнь, а просто физическую жизнь. Что мы сейчас можем дышать, что мы можем говорить, думать, что жизнь сама по себе представляет величайшую ценность для человека – которая удастся в том случае, если человек поймет эту ценность и примет ответственность за эту ценность. Почему важна так жизнь? Потому что только здесь, в физическом мире, возможно совершенствование наше. Только в том времени, которое отпущено нам Всевышним. Вы слышите? Если мы сегодня живы, значит, мы еще не потеряли окончательно смысл нашего существования, и ничто не может сравниться с жизнью. Я вспоминаю одну еврейскую историю, для нас она чужда, ну, по нашему как бы пониманию естества, но у евреев есть такой обычай молиться Богу в тфилине. Тфилин – это такие коробочки, которые четырехугольные, кожаные. В них находятся письмена, взятые из книги Библии, где написано «Слушай, Израиль, Господь Бог един есть», и все, что в этом тексте сказано дальше, и где повелено возложить эти письмена, то есть напиши на лбу у себя, да, на челе. Вот они буквальным образом стараются исполнить эту заповедь. В этих маленьких коробочках содержатся тексты Священного Писания, где говорится о том, что един Бог. «Слушай, Израиль, Господь Бог есть Бог единый». Кстати, если вы помните известную картину Малевича «Черный квадрат», над которой многие ломают свои головы. Я вам должен сказать, что в музыкальном мире в свое время, помню еще наш российский рок-музыкант, делился опытом своей молодости, когда они писали тексты, и над ними очень много размышляли философски настроенные люди, пытаясь определить глубину того, что они хотят сказать. А рок-музыкант говорит, мы хихикали за кулисами, потому что эти тексты были просто рыба. На языке музыкантов того времени рыба – это было просто рифмоплёдство. То есть, что взбредет в голову. И таким образом, как бы, что вижу, то пою. Знаете, чукотский вариант, он там хоть понятно. А здесь, что влетело, то и вылетело. Полная рыба, то есть совершенное безумие. И они сами признавали, что в этом нет никакого смысла, но их поклонники с восторгом и воодушевлением говорили и ловили, и интерпретировали глубину мудрости в этих песнях, а музыканты хихикали за кулисами. Так вот, чем-то мне напоминает «Черный квадрат» вот эту подобную рыбу, когда пытаются выяснить суть того, что нарисовал Малевич, пытаются найти в этом игру цвета или какое-то видение определенное художественное указание, но на самом деле оно там есть. Дело в том, что в еврейской среде давно известно, что имел в виду Малевич. Он нарисовал черный квадрат, что означало тфилин. То есть вот эту квадратную коробочку. И это был символ для тех, кто понимает, которая говорила о единстве мира. Потому что когда иудей поднимал свои глаза в молитве, он видел черный квадрат. Я вернусь к тому еврею, который пережил некие страдания. Вот этот тфилин, нужно его каждый год сдавать на проверку, чтобы, не дай Бог, там тексты из Писания не стерлись, чтобы не было нарушений, ошибок в буквах. Потому что еврей очень свято верит, что он должен быть кошерным, то есть все должно быть правильно. И этот человек уже дожил до глубокой старости, и уже подойдя к престольному возрасту, когда уже все практически он мог со дня на день перейти к Господу, отдав тфилин на проверку, ему сказали с ужасом, вы знаете, приехал новый исследователь, тот, кто проверяет, эксперт, и он обнаружил, что там одна буква была всегда неправильно написана. То есть всегда. Это было трагично очень, потому что по еврейским понятиям ты все, что делал в этом тфилине, оно было неправильным, потому что ты не исполнил эту заповедь, не написал чистый текст. Я же еще раз повторяю, нам, может быть, этого не понять, но суть не в том, как мы к этому относимся, суть в том, как этот старик среагировал. А как он среагировал? Он вдруг вскочил со своего дивана, начал танцевать и восклицать. Подумали, дедушка сошел с ума от ужаса. А он говорит, благодарю тебя, Всевышний, что ты не дал мне умереть, что я всю жизнь молился вот в этом некошерном тфилине, а теперь я знаю, я могу исполнить заповедь в чистоте и со спокойной душой уйти. Но здесь очень интересный момент. Я хочу сравнить. То есть каждая минута жизни дает нам возможность исправления и приближения к Творцу. Слышите? То есть вдуматься, вот почему она ценна. Нам кажется, что Ну, как бы, да ладно, сколько проживу, столько проживу. Но если бы мы это понимали, если бы мы умели бы ценить жизнь, мы умели бы ей пользоваться правильно. Если человек не дорожит жизнью, он не может ей пользоваться верно. Потому мы теряем нашу жизнь, она ускользает из наших рук и бессмысленно проходит. Итак, я думаю, что каждый из нас мог ощутить безграничную ценность жизни хотя бы раз, когда минута смертельной опасности, мы начинаем понимать, ценить, каким даром обладает. Ну или другая ситуация, когда смертельно больной, уже сам в себе имеющий приговор, вдруг узнает, что он исцелился. Какой восторг охватывает такого человека! Он даже не скрывает этого, а спроси его, что случилось, чем объяснить такую безмерную радость. В конце концов, ты ничего не достиг, ты всего лишь живой, как и все. Ну, вдуматься. Причем и не факт, что проживешь долго. Почему этот человек так может радоваться? А почему не можем мы? Потому что мы забываем о ценности жизни в силу привычки жить. Заметьте. То есть пока нам легко, хорошо живется, мы даже не способны это положить в основу. Господи, не просто время приведу, что мне делать, для чего мне жить? Так как раз для чего? Для чего? Для кого? Каждая минута может служить нам приближением к Творцу. И все, что сделано здесь за минуту, в вечности, оно увеличивается в эквивалентном размере. Знаете, какой эквивалент одной минуты, прожитой здесь в вечности? Бесконечность. Так вот, как же все-таки мы можем связать, понимая ценность жизни сейчас, связать страдания в этом мире и радость, и счастье? Как выработать в себе ощущение истинной радости, несмотря на страдания? Ответ простой. Дело в том, что именно жизненные трудности человека, они пробуждают в человеке и могут стать источником радости и его счастья. Попробуем разобраться в этом парадоксе, потому что это совершенно невероятная мысль. Мы представляем себе так, что именно спокойная, ну, скажем, такая жизнь, которая не имеет ни бурь, ничего, жизнь на велосипеде, когда ветерок в лицо, кстати, я должен согласиться, это очень хороший пример, потому что есть время крутить педали, есть время лететь с ветерком. Так вот, когда ты летишь с ветерком, это самый опасный период. Если кто-то знает, что такое под горку вниз лететь с ветерком, а вот когда ты поднимаешься и крутишь педали с натугой, здесь меньше шансов разбиться, чем когда ты летишь с ветерком. Наша жизнь – это особое измерение. Это наша жизнь в материальном мире – особое измерение, только лишь в котором человек может обрести свою долю в грядущем мире. Как он может обрести эту долю? Я хочу, чтобы мы поняли несколько важных вещей. Я думаю, что, может быть, для нас это будет и очень нужным. Мы привыкли воспринимать христианство с некоторой особой стороны. Мы спасение понимаем именно таким образом, что мы шли-шли, знать не знали ничего, вдруг узнали, встретились, нам сказали: «Спаситель умер за твои грехи, прими, обратись». Я сказал: «Иисус, войди в мое сердце». Все, прямо в рай, только ножки поднимай. То есть я уже имею все, о чем только может пожелать моя душа. На самом деле спасение и труд, то есть вера и дела, я подчеркиваю, это нераздельные понятия. И мы об этом много раз говорили с вами. Спасение, которое описано в Библии, это всегда, когда человек выводится на свет. Человек, идущий во тьму, не знающий пути, не имеющий возможности никаким образом исправить свои ошибки через жертву Мессии, обретает благодать, то есть милость, данную Богом милость в том, что ему прощаются грехи, которые он соделал прежде. И теперь он имеет путь, истину и жизнь. Следуя учению Иисуса Христа, он никогда не приткнется, если он не отвратит свой лик от Спасителя, не в буквальном смысле, не в каком-то таком мистическом «смотри на Христа». Ну, здорово звучит, но это история про филина и мышек. И как представлять себе, что это? Смотреть на Христа – это смотреть в книгу, в слово, смотреть в учение, вникать в учение и в себя – сопоставлять учение со своей жизнью. Тем самым мы спасаемся. Как? Кропотливым трудом, усилием, узкими вратами, узким путем, который еще нужно найти. Мессия говорил, я есть путь, истина и жизнь. И это путь не только веры в открытые небеса, а это еще путь страдания, которое мы проходим. Помните, как написано, жизнь нашей 70, при большей крепости 80 лет, и большая часть из них – труд и болезнь. На иврите написано «страдание» или «происшествие», буквально все, что связано с неприятностями, в которые включены и болезни. Всякий труд связан с неизбежными трудностями. И когда мы трудимся, мы преодолеваем сопротивление. Так вот, духовный принцип такой, что именно те, кто переживает тяготы этого труда, они будут обретать радость награды. Именно в труде рождается вот эта радость и ощущение полноты жизни. Повторю то, что я хотел сказать. Человек черпает свою радость из знания того, что за всеми испытаниями жизни находятся действительно живительные потоки, которые и строят нашу вечность. Парадокс жизни состоит в том, что наша жизнь может стать источником вечного счастья, наш мир, при одном условии. Если мы будем рассматривать наш земной труд как вложение в иную реальность. Помните, как говорил Христос, «собирайте сокровища где? На небесах». Надо твердо знать и верить, что каждое усилие, даже самое маленькое, каким бы трудом или с какой болью бы оно ни давалось нам, оно будет оплачено с невероятно высокой прибылью. Я должен сказать, что не здесь, а в грядущем мире. Это не значит, мы вернемся к этому, что мы не будем иметь радости и счастья здесь, на земле. Но когда мы говорим о грядущем мире, мы говорим о том, что Творец приготовил для человека. Что цель Божия – приблизить человека, дав ему максимальное благо, которым сам Бог и является. Приблизить человека, насколько возможно. Но для того, чтобы человек мог быть приближен к Всевышнему, человек должен приготовить свою душу к принятию вот этого Божьего блага. Он должен понуждаться в нем, он должен пожелать его, он должен открыться для него. Для того мы и находимся здесь, вот в этом мире исправления, мы находимся здесь, чтобы познать Творца, чтобы найти его, чтобы ощутить его, чтобы открыть свое сердце. Но как трудно, согласитесь, смириться с тем, что высшее благо находится не здесь, не в этом мире, что высшая награда является неземным. И поэтому инструментом, который нам позволяет это сделать, является наша вера, уверенность в том, что посеянные семена здесь на земле обязательно зайдут к грядущем мире. То, что я скажу сейчас, очень важно, что именно здесь мы и строим грядущий мир. Когда мы говорим о грядущем мире, о будущем веке, мы представляем себе нечто готовое. То есть мы представляем себе, ну, обычно в примитивном значении, готовые здания, готовые у каждого, ой, у меня такая келья там. Но это больше все-таки схоже с тем анекдотом, который порой звучит между христианами, в христианских кругах. Знаете, как один попадает на небо, смотрит, ему показывают какие-то дворцы. Он говорит, мое, они говорят, да нет, не твое. Идут дальше, мое, нет, не твое, ну там что-то похоже, мое, это-то хоть мое, нет, не твое. Потом смотрит, лачуга стоит, два гвоздя, три бревна, он даже не спрашивает мое, ему говорят, твое. Он говорит, как мое, говорит, что присылал, на то и построили. Обычно это применяют к пожертвованиям и так далее, чтобы побольше собрать. Потому что когда Библия говорит о сокровищах, которые хранятся на небесах, собирайте себе сокровища, мы понимаем, это не о деньгах идет разговор. Так что получается? Значит, то, что мы собираем здесь, на земле, оно формирует грядущий мир. То есть, то, как и кем и что будет с нами, когда мы войдем в иное измерение. Поэтому, если мы верим в своей душе, что каждое наше действие, каждый момент жизни, он должен быть наполнен твердым знанием о том, что грядущий мир существует, и он постоянно созидается, и из работы, которую мы делаем здесь, строится то, что будет в грядущем мире. Мы готовим себя к вступлению в иное измерение. Я думаю, мы понимаем. Так вот, все несчастья происходят в нашей жизни по одной причине, что люди не знают своего истинного предназначения практически. Если человек не знает, для чего он живет, то он никогда не испытает счастья. Потому что счастье – это исполнение работы по своему предназначению. Помните, мы с вами говорили как-то, что слово «счастье» и «богатство» на иврите звучат одинаково. Что счастье звучит «ошер», и богатство тоже «ошер». Удивительно, но это факт. И когда произносят «богатый» или «счастливый», практически очень трудно бывает определить. То есть блажен человек, ошер, блажен муж или счастлив муж. Первый псалом начинается со слова ошер. Но когда говорится о богатстве, тоже ошер. Разница в одной букве. В одной букве, которая начинает это слово. Слово счастливый начинается с буквы алиф, которая всегда символизирует духовный мир, которая всегда говорит о высшем предназначении человека, которая говорит о неземном, о духовном. А слово «богатство» начинается с буквы «айн», которая всегда указывает на мир материальный. Как мы говорили, есть слово «кожа» и есть слово «свет». Они тоже звучат одинаково. «Ор». Пойди разбери, где свет, где кожа. Так вот, слово «ор», которое означает «свет», начинается с буквы «алиф», а слово «кожа», что означает «грубую материю», начинается с буквы «айн». И мы понимаем смысл, что счастье, оно никогда не является материальным. То есть его невозможно достичь материальным путем. Его невозможно заработать какими-то средствами, физическими усилиями, бизнесом, зарабатыванием денег, получением наследства. Потому что счастье, оно приходит только тогда, когда человек знает цель и следует этой цели в своей жизни. Какая же цель наша? Мы понимаем, что она заключается в служении Богу. А что такое служение Бога? Это наполнение мира знанием о нем и проявление, выявление Бога через нашу жизнь. Вы понимаете, то есть нечто двойное. Выявление Бога через нашу жизнь, то есть это не какие-то слова, которые мы только произносим, это дела, которые мы совершаем. Это то добро, которое мы делаем, и зло, которое мы не делаем. И если это служение становится предназначением нашей жизни, то каждое мгновение, оно может стать возможностью, оно может стать целью. То есть тогда каждое мгновение жизни может быть целью, чтобы осветить имя Всевышнего. Что мы можем даже освещать время, в котором мы находимся, время творения Божия. Что каждый день, который прожит напрасно, это неосвященное имя Всевышнего. Но время, которое мы используем для того, чтобы служить Богу, оно освещается. И если мы поймем, то мы будем ценить время совершенно иначе. И будем бороться за каждую минуту нашей жизни. Но я перейду к тому, о чем мы говорили. Мы читали с вами в самом начале текст из Второзакония, который начинается со многих длинных проклятий, которые уготованы тем, кто отходит от законов Божьих. И перечислив их, там стоят те слова, с которых мы начали читать. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселью и радостью сердца». Я знаю, что некоторые люди сделали из этого вывод, что радость она есть первейшая обязанность, и что тот, кто не живет в состоянии радости, тот согрешает. Однако, я хочу, чтобы мы попытались раскрыть истинный смысл. Бог не требует от нас жить с радостью, слышите? Мы должны служить Богу с радостью. Чувствуете разницу? Это отличается немножко. Ходить с лихорадочным блеском в глазах, чувствовать везде, что жару мало, это не то, что предписано Всевышним. А вот служить Богу с радостью, в этом заключается наш основной долг, то есть служить, работать, строить, нести эту службу с радостью. Стремиться по заповедям жить с радостью. Обратите внимание, давайте проверим себя. Всегда ли мы с радостью собираемся в Доме Божьем? Всегда ли мы имеем этот внутренний настрой радости, служа, изучая Слово? Очень часто мы имеем радость от чего-то другого, правда? Но здесь еще один момент. Если ты приступаешь к служению Богу с радостью, то есть создаешь себе внутренний настрой, мобилизуя все силы души своей, как бы принося себя в жертву, то тогда труд для Бога приносит еще большую радость и становится сам по себе источником радости. Вот это и названо плодом Духа. Наша цель – служить Господу с радостью. Так вот, в чем секрет вот этого счастья? Оно не приходит к нам, если мы стараемся убежать от земных проблем, потому что в нашем мире действительно много страданий. Нам не нужно бессмысленно смеяться, на самом деле нас не призывает к этому Писание, но должна быть внутренняя радость нашего состояния. Помните, апостол Петр говорит: «О сём радуйтесь, радуйтесь радостью неизреченную, то есть глубочайшей, внутренней, которую нельзя выразить словами, и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ». Я хочу подвести некоторые итоги, потому что основную мысль мы будем продолжать в следующий раз. Каждый из нас чувствует, что мы созданы для счастья, и это высшая цель. Это приходит из мира истины, но мы понимаем, что достигнуть этого мы можем только особым трудом, особым состоянием нашей души. Когда мы проходим с радостью через различные страдания и испытания в нашей жизни, когда мы понимаем, что, проходя через них, мы формируем свой грядущий мир, формируя себя, то есть изменяя себя, тогда Бог дает нам понимание, что то, что накапливается в духовном мире для нас, радостью, которую мы будем ощущать здесь, как намек о награде той работы, которую мы совершаем. Я повторю, чтобы мы поняли еще раз то, о чем я хочу сказать. Не проходя испытания в нашей жизни, мы не сможем испытать радость победы. Мы не сможем вкусить радость присутствия Божьего, потому что, проходя их, мы открываем источники именно в этих испытаниях. Когда мы формируем свою внутренность в грядущем мире, мы накапливаем сокровища. И как свидетельство того, что они там, мы испытываем в своей жизни уже здесь причастность к этой радости и предвкушение счастья, которое приходит только духовно. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

страшную картину, ты представляешь пред собой, что ты идешь, и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях глаза Христа, крик петуха и слов лукавых дешевизна и послевкусие греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе: возможно, когда-нибудь наступит час и приподнимется безбожья, и брата брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут жечь уста и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа, я и у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь. К стене поставят, но от Бога я никогда не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все пройду, своей души не пожалею. Но здесь давай на чистоту. Остановись, копни поглубже и максимально приглядись в мотивы, увлечения, нужды. Чем ты наполнил эту жизнь? Зачем нам представлять, что будет, и как мы верностью блеснем, если сегодня нас так мутит, что мы зачета не сдаем? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, к чему нам жечь уста, если на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрей, и отречения моменты все незаметней для людей. Условия для нас получше, и мы порой почти глухи, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем сегодня, сегодня ты готов страдать, когда открыта преисподня, чтоб даже избранных сломать? Проверь себя, не отречешься, когда наступят на мозоль. Спроси себя, над чем смеешься, как реагируешь на боль. Быть может, время для молитвы ты разменял на суету и даже не заметил.

молитвы за верность Господу Христу. Что нам за будущее браться? Может, давно мы отреклись, когда предпочитаем сдаться, идя с грехом на компромисс.

кричим: «Я б умер за Христа!» Но надо ли нас ставить к стенке? Ведь отречение внутри, его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дула у виска. Ты лучше в интервью с собою сегодня.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

прожив несколько недель в Иосии Бисела, мы переехали в дом мистера Б., который являлся юристом, человеком, открыто исповедующим христианство. С ними жила также сестра его жены. Это была прекрасная молодая женщина, которая являлась певицей, культурной леди, но, к сожалению, не христианкой. Как мы все вскоре узнали, она была обручена судьей Верховного суда штата. Он был человеком гордым, который ни за что не соглашался занять место обеспокоенного и выражал свое негодование в отношении подобных методов. Его долгое время не было в городе, поскольку он занимался делами. И той зимой он не покаялся. Тем не менее, многие юристы пришли к покаянию. Также была обращена и та молодая женщина, с которой он был обручен. Я упоминаю это потому, что судья вскоре на ней женился, что, несомненно, привело и его к покаянию. Но это произошло 10 лет спустя. О подробностях этого я упомяну в другой части моего повествования. Пробуждение произвело большие изменения в моральном состоянии этого города, а также в последующей его истории. Большое количество известных мужчин и женщин этого города пришло к покаянию. Многие поразительные случаи, которые произошли там, я никогда не забуду. Однажды вместе со своей подругой ко мне пришла женщина, о чьем обращении я упоминал ранее. Она хотела, чтобы я побеседовал с ее подругой. Я так и сделал. Но, по всей видимости, эта дама была ожесточена и относилась к вопросу пробуждения скорее легкомысленно. Ее муж был торговцем, и они занимали высокое положение в обществе. Когда я настоятельно рекомендовал, чтобы она уделила внимание данному вопросу, женщина сказала, что не будет этого делать, потому что ее муж не одобряет подобного, и она не собирается его оставлять. Я спросил ее, хочет ли она лишиться спасения только потому, что ее муж другого мнения. И не глупо ли пренебрегать своей душой только потому, что ее муж это делает? Она сразу ответила: «Если он идет в ад, тогда я пойду вместе с ним, потому что хочу идти туда, куда идет он. Я ни в коем случае не хочу от него отделяться». Казалось, мне не удастся достучаться до ее сознания. Но каждый вечер я призывал тех членов общины, которые готовы были отдать свои сердца Богу, выйти вперед. И многие приходили к покаянию. Как я узнал позже, когда эта женщина пришла домой, ее муж сказал: «Дорогая, сегодня я хочу откликнуться на призыв выйти вперед и отдать свое сердце Богу». «Что?» — воскликнула она. «Сегодня я сказала Финею, что не стану христианкой, и меня ничего не будет с этим связывать, что и ты никогда не станешь христианином, и я буду поступать так же, как и ты. Я сказала, что если ты идешь в ад, то и я пойду вместе с тобой». Он пожал плечами и ответил: «Ну, я не собираюсь идти в ад. Я решил сегодня вечером выйти вперед и отдать свое сердце Христу. Тогда я не пойду на собрание, не хочу этого видеть. И если ты в конце концов решил стать христианином, можешь это делать, но я не буду». Когда пришло время, он пошел на собрание один. Кафедра находилась в передней части церкви, между двумя дверьми. Здание было полностью заполнено, но он нашел место возле прохода в задней части. В конце собрания, как обычно, я призвал тех, кто принял твердое решение следовать за Господом, чтобы они вышли вперед и заняли место недалеко от кафедры, где они смогут вознести молитву к Богу. Позже оказалось, что его жена тоже пришла на собрание. Она села в другом конце зала, возле второго прохода, заняв место почти напротив него. Когда я сделал призыв, муж этой женщины сразу же на него откликнулся. Она посмотрела на него,
и как только увидела, что он встал и пошел вперед, тоже направилась к кафедре, где они и встретились. Затем вместе встали на колени и начали молиться. Многие обрели надежду в тот вечер, но эти муж и жена нет. Они пошли домой, сохраняя гордое молчание, так и не сказав ничего друг другу, проведя бессонную ночь. На следующий день около 10 часов утра мужчина пришел ко мне. Моя жена находилась в передней комнате второго этажа, а я в дальней. Пока я беседовал с ним, слуга сообщил, что в комнате миссис Финей меня ожидает какая-то леди. Я извинился, попросив подождать несколько минут, и вышел посмотреть, кто это такой. Оказалось, что это была жена того человека, с которым я беседовал. Они даже и не подозревали, что одновременно пришли поговорить со мною. Я побеседовал с нею и обнаружил, что она была готова следовать за Христом. Ее муж тоже был в подобном состоянии. Затем я вернулся к нему и сказал: «Я хочу помолиться с леди, которая находится в комнате миссис Финей. Если вам угодно, давайте пойдем туда и помолимся вместе». Он последовал за мною и увидел свою жену. Они смотрели друг на друга с удивлением, так как не ожидали увидеться здесь. Мы встали на колени. Как только я начал молиться, женщина стала рыдать и громко стала молиться за своего мужа. Я прервал свою молитву и начал слушать. Оказалось, что она, забыв свою тревогу, страстно молилась за спасение мужа. Его сердце, казалось, разрывалось от нахлынувших чувств, и душа готова была раскрыться. Но как раз в тот момент прозвучал звонок колокольчика. Я подумал, что лучше оставить их одних, поэтому подал знак своей жене, и мы молча встали и отправились на обед, оставив их молящимися. Мы быстро пообедали и, вернувшись, нашли их, как и предполагали, смиренными и любящими. Я хотел бы отметить, насколько сильно проявлялся молитвенный дух во время этого пробуждения. Думаю, об этом нужно обязательно рассказать. По пути в Рочестер мы проплывали по каналу мимо маленького селения, которое находилось в 30 милях к востоку от города. И один знакомый служитель, увидев меня на судне, запрыгнул на борт, чтобы немного со мною побеседовать. Он собирался недолго проплыть со мною, а затем вернуться. Однако он настолько заинтересовался, узнав, куда я еду, что решил поехать со мной. Мы пробыли в Рочестере несколько дней, и этот служитель ощутил такое обличение в грехе, что не мог не рыдать, когда проходил по одной из улиц. Господь дал ему сильный молитвенный дух. Его сердце было сокрушенно. Когда мы вместе с ним молились, меня восхищала его вера в то, что собирался делать Бог там, где мы находились. Я помню, как он говорил: «Господи, я не знаю, как это будет, но я уверен, что Ты собираешься совершить великий труд в этом городе». Там настолько был излит мощно молитвенный дух, что некоторые люди не приходили на общее собрание, а уединялись для молитвы, потому что были не способны сдерживать свои чувства во время проповеди. Я думаю, мне следует сейчас рассказать об одном человеке, о котором буду часто упоминать. Это мистер Авель Клери, сын замечательного человека старейшины церкви, где я покаялся. Он покаялся во время того же пробуждения, что и я. Авель Клери получил разрешение проповедовать, но в нем столь силен был молитвенный дух, что он не мог проповедовать, потому что все свое время и силы уделял молитве. Он очень переживал за души людей. Это бремя порой было таким мощным, что он был не способен стоять, терзался и стонал в избытке чувств. Я был очень хорошо с ним знаком и прекрасно знал о его даре. Это был очень спокойный человек,
как и многие, на ком почивает молитвенный дух. От джентльмена, который жил в миле на восток от этого города, я узнал о том, что мистер Клэри в Рочестере. Однажды этот человек приехал ко мне и спросил, знаю ли я служителя мистера Клэри, на что я ответил, что знаю его очень хорошо. Он сказал, «Мистер Клэри находится в моем доме уже немного времени, и я не знаю, что о нем думать». Я был удивлен и сказал, «Но я не видел его ни на одном из наших собраний». Тот человек ответил, «Он не может ходить на собрания, так как почти все время молится днем и ночью. Он находится в таком состоянии, что я не знаю, как это можно назвать. Иногда он даже не может стоять на коленях, просто лежит ниц на полу, стонет и молится. Так что это меня очень удивляет». Я успокоил брата. «Пожалуйста, не беспокойтесь, все закончится хорошо, и он, безусловно, одержит победу». В то время я знал многих людей, которые находились в таком молитвенном состоянии. Мистер Клэри, как и многие другие мужчины и женщины, был исполнен того же духа и проводил значительное время в молитве. Отец Нэш, который несколько раз приезжал помочь мне в те места, где я трудился, имел тоже мощный дух победоносной молитвы. Мистер Клэри оставался в Рочестере все время, пока я там трудился. Он никогда не появлялся на публике, но все время находился в молитве. Я говорил уже, что моральное состояние горожан сильно изменилось во время этого пробуждения. Это был молодой город, достаточно богатый, экономически развитый, но наполненный грехом. Жители были в высшей степени интеллигентными и предприимчивыми. Но в то время, когда в городе началось пробуждение, к Господу обратилось большое количество самых влиятельных людей, и духовное состояние городского населения было прекрасным. Я общался с юристом, который покаялся во время этого пробуждения, и вскоре после этого стал окружным прокурором города. Он осуществлял контроль над судебными расследованиями. Благодаря своей должности тщательно изучил криминальную историю города. Говоря об этом пробуждении много лет спустя, он сказал мне следующее. «Я исследовал записи уголовных судов и нашел поразительным тот факт, что, несмотря на то, что со времени пробуждения наш город увеличился в 3 раза, сейчас нет даже трети тех судебных преследований, которые были раньше. Это то прекрасное влияние, которое пробуждение оказало на общество. Во время пробуждения сформировалась новая социальная среда. В значительной степени управление общественными делами города было в руках христиан». Среди других случаев обращения нельзя не вспомнить о выдающемся гражданине, книготорговце мистере П. Он был неверующим человеком, но не атеистом. Это был любитель книг и мыслитель, человек острого ума, проницательный, обладавший сильной волей и решительным характером. Полагаю, этого человека по праву можно назвать настоящим джентльменом. Однажды рано утром он пришел ко мне в комнату и сказал, «Мистер Финей, вопрос веры вызвал много споров, но я скептик и хочу, чтобы вы мне доказали, что все написанное в Библии — это истина». Господь позволил мне сразу понять его состояние и определить, в каком направлении вести беседу с ним. Я спросил, «Вы верите в существование Бога?» «О, да», — сказал он, — «я не атеист». «Хорошо. А относились ли вы к Богу так, как должны? Признавали его авторитет? Вы любили его? Поступали ли так, чтобы угодить ему? Или хотя бы имели такое намерение? Вы признаете, что вам следует любить его, поклоняться и повиноваться ему?» «О, да», — сказал он, — «я это все признаю.
«Но поступали ли вы так или нет?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Я не могу сказать, что это делал». Немного помолчав, я сказал. «Так почему же я должен убеждать вас в чем-то, если вы не исполняли свой долг и не покорились Богу в соответствии с вашим пониманием? Вот когда вы решите жить согласно своим убеждениям, когда покаетесь в том, что были нерадивы, и начнете угождать Богу, я постараюсь показать вам, что Библия — это Слово Божье. А пока нет смысла делать этого». «Возможно, я ожидал другого ответа, но, думаю, это справедливо», — сказал он и вышел. До следующего утра я больше ничего о нем не слышал. Но вскоре после того, как следующим утром я поднялся, он зашел ко мне в комнату и сразу захлопав ладоши сказал: «Мистер Финей, Бог сотворил чудо! Выйдя от вас, я вернулся в магазин, размышляя над вашими словами. Я решил, что покаюсь в том, что считал неправильным в своих отношениях с Богом, и буду жить в соответствии со своей совестью». И когда принял такое решение, чувства настолько овладели мною, что я упал. Я точно бы умер, если бы не мистер, который находился вместе со мной в магазине. С того момента он стал сильным молитвенником и ревностным христианином. Многие годы он был членом совета колледжа, выстоял с нами во время испытаний и помог нам своими средствами и своим влиянием. Во время этого великого пробуждения люди из Рочестера писали письма своим друзьям за границу, рассказывая о том, что у нас происходит. Письма прочитали в разных церквях некоторых государств, что сыграло важную роль в пересмотре религиозного учения. Многие приезжали из-за границы, чтобы стать свидетелями этого великого Божьего труда, и тоже были обращены. Действительно, пробуждение распространялось будто волны во всех направлениях. Мой основной труд был в Рочестере, но по возможности я также проповедовал в близлежащих городах. Слово там имело великую силу, и многие были спасены. Куда бы я ни поехал, Слово Божье действовало с огромной силой. Стоило только рассказать людям о Божьем законе и требованиях Христа, как начинались случаи покаяния. Результаты труда в Рочестере в то время привлекли внимание служителей и христиан по всему штату Нью-Йорк, а также по всей Новой Англии и во многих других частях Соединенных Штатов. Сам метод этого духовного труда был инструментом в руках Божьего Духа, что и содействовало распространению величайшего пробуждения по всей земле. Такого масштабного действия Божьего страна ранее никогда не видела. Годы спустя я беседовал с доктором Бичером об этом мощном пробуждении и его результатах, и он сказал: «Это был величайший Божий труд и величайшее пробуждение за столь короткий период времени, которое этот мир когда-либо видел». По достоверным данным, в результате этого пробуждения к церквям присоединилось 100 тысяч человек. Аналогов в истории церкви просто не существует, и это произошло всего в течение одного года. Со времени съезда Мьюле Банони, о котором я упоминал, все менее и менее проявлялось открытое и публичное противление пробуждению. Особенно важно то, что противящихся лично мне тоже становилось все меньше. Это негативное давление в значительной степени ослабло. В Рочестере я с прежними проблемами уже не сталкивался. Дело спасения человеческих душ достигло очень высокого уровня. Пробуждение набрало силу и охватило большие территории. У людей было время познакомиться с ним и его результатами, так что они теперь боялись ему противиться. Служители стали лучше понимать суть пробуждения,
и даже самые ужасные грешники были убеждены в том, что это дело Божье. Очень заметным стало внутреннее преображение людей. Новообращенные становились новыми творениями. Общество основательно реформировалось. Результаты были настолько стабильны и неоспоримы, что люди повсюду были убеждены, что это Божий труд. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Любовь — это жертва. И тот лишь способен любить, кто ради другого желает собой заплатить. Любовь — это жертва. И тот ее сможет понять, кто ради другого готов от себя оторвать. Любовь — это принцип. И тот лишь способен любить, кто в Бога учился то чувство навеки хранить. Любовь — это трепет. Любовь — то друг друга понять и в трудное время покрепче за руку держать. Любовь — это слезы. Любовь — это вопли души, в совместной молитве сердечные просьбы в тиши. Любовь — это радость, и тот ее сможет понять, чью душу пролита с колков Христа благодать. Любовь — то отдача, и тот лишь способен любить, кто сделал решение для счастья любимого жить. Любовь — это дружба, открыт разговор обо всем, где делится счастьем, и им интересно вдвоем. Любовь — понимание. И тот лишь способен понять, кто взглядом любимого сердце сумеет обнять. Любовь — то святыня, союз, крепость, сила, завет, могучая твердыня, небесный, божественный свет. Любовь возрастает, когда ее нежно хранят, и ввысь поднимает и сердце, и руки, и взгляд. Любовь — это Бог. И кто научился им жить, тот будет способен пожертвовать и полюбить.

Ну вот, вы все отдали в руки Господа, доверив Ему свои заботы. Поверили в Его обещание сохранить, защитить и направить вас на путь истины. Вы восклицаете: «Я доверяю Слову Божьему. У меня пока не все получилось, но это и не в моих силах. Это не по силам лишь Господу. Каким-то образом Он действует во мне Духом Святым, и со временем у меня все получится». Богу не нужны ваш дом, машина, мебель, деньги, имущество. Ему только и нужно, что ваша вера, то есть полное доверие Его Слову. Вы можете думать о ком-то, что он более духовный, чем вы. Однако, может быть, этот человек тратит все свои силы на то, чтобы выглядеть праведником, а Бог указывает именно на вас, провозглашая: «Праведен, праведно». Почему? Потому что вы поверили, что Он даст вам свою праведность. Павел пишет, что Бог считает нас праведными по той же причине, по какой считал праведным и Авраама. Потому и вменилась ему праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим, того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Вы можете сказать: «Я верю в это, верю в Бога, воскресившего Христа из мертвых». Но будете ли вы также верить, что Господь позаботится о ваших нуждах, если окажетесь в безнадежной ситуации? Верьте, Божье Слово вечно. Ведь иначе, окажись Он неверен в самой малой буквочке, Вселенная давным-давно развалилась бы, но она держится Его Словом, таким же, какое Он дал своим детям. Дэвид Вилкерсон.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Хотя в Первоапостольской церкви было много мучеников, Новый Завет описывает только один случай мученической смерти. Это убиение Стефана, первомученика. О том, как его убили, мы читаем в 7 главе книги Деяний и в начале 1 стиха 8 главы. После того, как Стефан закончил свою речь перед Синедрионом, этот совет, состоявший из религиозных лидеров, он обвинил его в том, что он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. В 55 стихе сказано: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверсты и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Но они, это его обвинители, члены Синедриона, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Савел же одобрял убиение его. Почему так подробно описана смерть Стефана? А о смерти Якова, например, автор этой книги написал только одно коротенькое предложение. О других же мучениках вообще не упоминается, а такие, вне всякого сомнения, были. Возможно, что одна из причин того, что смерть Стефана описана в таких деталях, заключается в том, что Стефан был первым мучеником молодой церкви. Вообще Лука довольно подробно описывает все первые события из жизни церкви. Как, например, во второй главе Лука подробно описывает первую проповедь Петра в день Пятидесятницы, ее результаты, то, сколько душ покаялось и так далее. Одно из первых исцелений Лука тоже детально описывает в третьей главе. А в четвертой главе подробно описано первое преследование и первая молитва церкви, которую она вознесла к Богу под угрозами врага уничтожить ее. Но случай убиения Стефана автор приводит с такими подробностями и по другой причине. Он хочет показать, как умирает христианин и силу, которую дает Христос своему чаду в такой момент. В этом повествовании возвеличен, дорогие мои, не Стефан. Несмотря на то, что он мученик и умирает за свою веру и преданность Иисусу Христу, но в его смерти возвеличен Иисус. Видите, он мог так умереть только потому, что Иисус умер за него. Разбирая эту книгу Деяния, будем помнить ее тему. В самом начале мы говорили, что ее тема Иисус. В книге Деяния от начала до конца мы видим деяние Иисуса, действующего посредством Духа Святого через свою церковь. Иисус является главным действующим лицом этой книги. Это Он продолжает свое великое дело, начатое им, когда Он пришел на эту землю. И совершает Он это через своих искупленных детей в силе Духа Святого. Но есть еще одна причина, почему именно мученическая смерть Стефана так подробно описана Лукой. Эта причина очень хорошо видна, когда мы читаем об этом событии, а именно сходство смерти Стефана со смертью его Господа и Спасителя Иисуса Христа. И действительно, здесь есть поразительное сходство. Но когда мы внимательнее рассмотрим смерть Стефана и сравним ее со смертью нашего Спасителя, то мы обнаружим, что контраст несравненно больше, чем сходство. И вот в нашем сегодняшнем разборе я бы хотел, во-первых, провести аналогию между смертью Стефана и смертью нашего Господа, а затем сосредоточить наше внимание на контрастах между ними. Время, конечно, нам позволит коснуться только одного контраста. Давайте с благоговением посмотрим, как умирает Стефан, этот верный ученик, последователь и свидетель Иисуса Христа. Совершенно вероятно, что Стефана убили на том же месте, на том же холме, за городскими стенами Иерусалима, где распяли нашего Господа Иисуса Христа. Это было обычное место казни. В 58 стихе сказано: «Они вывели его за город, и там стали побивать его камнями». Говоря о месте казни Иисуса Христа, в 19 главе Евангелия от Иоанна, в 20 стихе сказано: «Место, где был распят Иисус, было недалеко от города». И здесь, на том самом возвышенном месте, где стоял крест, на котором был распят Иисус Христос, его последователь, первый мученик, умирая, видит небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Это было в то время, когда его побивали камнями. Стефан и Иисус по-разному были казнены. Иисуса распяли на кресте, а Стефана побили камнями. Но, тем не менее, оба они были объявлены нарушителями закона. Например, и Иисуса, и Стефана обвинили в одном и том же преступлении. Тот же Синедрион, который судил Иисуса, судил Стефана. Как Иисуса, так же и Стефана обвинили в хуле на Моисея и на Бога. Иисуса казнили распятием на кресте, а Стефана побили камнями. Кстати, когда человека побивали камнями, это не значило, что они просто бросали в него камни. Вначале такого человека ставили на большом камне, который по вышине был в два раза больше приговоренного к казни. Это делалось согласно постановлениям раввинов. Свидетель, по слову которого обвиняемый был приговорен к такой смерти, должен был толкнуть его с этого камня. В случае, если после падения приговоренный уцелел и был жив, тогда, согласно написанному в Талмуде, на него должны были повалить камень такой величины и такого веса, который могли поднять два мужчины. Если и после этого он оставался жив, тогда его добивали градом камней. И, по-видимому, Стефан уцелел после первых двух этапов казни, и когда на него обрушился град камней, он, молясь, возвал: «Господи Иисусе, прими мой дух!» И, преклонив колено, последним вздохом воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, он почил. Вы, конечно, заметили удивительное сходство последнего изречения Стефана с тем, что изрек на кресте Спаситель, когда его казнили. «Отче, прости им!» – взывает Иисус к своему Отцу, – «ибо не знают, что делают». И тут на том же месте один из верных последователей Иисуса, умирая, громким голосом взывает: «Господи, не вмени им греха сего!» Притом, как похожи эти слова на последние слова умирающего Спасителя на кресте: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Молитва умирающего мученика Стефана: «Господи Иисусе, прими дух мой». Правда, поразительная аналогия между смертью нашего Господа и смертью первого мученика за Иисуса, Стефана. Не так ли? Но на этом сходство кончается. А теперь, дорогие друзья, давайте рассмотрим разницу в смерти Иисуса и в смерти Стефана. В предсмертные часы и минуты мы не видим у Стефана попыток избежать грозящей смерти, зная, что его убьют, и притом зная, что ему суждено умереть такой страшной, зверской смертью, он не пытается избежать ее. Не слышно ни слова жалобы. Притом так умирали сотни и тысячи христиан на протяжении всей истории церкви. Они шли на смерть безбоязненно, без ропота, победоносно. Но послушайте, как умирает Сын Человеческий. Вы обратили внимание на то, как до своего распятия молился Иисус в Гефсимане? предвидя свою крестную смерть, как он молился? Послушайте, он падает на лицо свое и, молясь сильным воплем и со слезами, как говорит автор послания к евреям, просит: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Он уклоняется от этой горькой чаши. Он просит Отца, если возможно, чтобы она миновала его. Эхо этой молитвы мы слышим на кресте, когда солнце померкло. Из глубины ночного мрака слышен неистовый вопль Иисуса: Боже мой, почему ты меня оставил?» Как объяснить это кажущееся противоречие? Его ученики умирают за веру, не пытаясь уклоняться, а Сын Божий, который их поддержал, укреплял и утешал во время их смерти, как он сделал это для Стефана, сам уклоняется от этой чаши. Казалось, что все должно было бы быть наоборот. В этом основном контрасте, дорогие мои, в разнице между смертью Иисуса и смертью первомученика, причина нашего спасения. Не будем забывать, возлюбленные, что Христос не умер мученической смертью. Его смерть была не мученической, а заместительной. Да, в течение его страдания мы видим спокойного Христа, идущего неуклонно, несущего свой крест. Когда над ним издевались, когда его били и плевали на него, он, как говорит пророк Исаия, истязуем был, страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Но когда он обращается к своему отцу, то говорит: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». А на кресте он как бы в отчаянии взывает: Боже мой, почему ты меня оставил?» Почему? Потому, дорогие мои, что в этот момент Иисус сделался грехом, не только жертвою за грех, но грехом. Как же это понять? Без пятна, без порока, без вины Господь, как пишет пророк Исаия, возложил на Него грехи всех нас. Апостол Павел говорит: «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал Его для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Обратите ваше внимание на эти слова «жертвую за». Они написаны курсивом. А это значит, что этих слов нет в оригинале, они были добавлены переводчиками. Поэтому этот стих следует читать так: «Бог сделал его, который не знал греха, грехом для нас, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Когда Бог возложил на своего пречистого, безвинного, святого Сына наш грех, то Он, Иисус Христос, сделался грехом. Не поймите меня превратно. Это не значит, что он стал грешником. Нет, он был безгрешен. Он не был виновен ни в одном грехе. Но когда он молился в Гефсиманском саду и принял чашу, о которой он просил, чтобы она миновала, то, выпив эту чашу, он выпил весь яд греха всего мира. И, идя на Голгофу, он понес в себе грех всего мира. И за это он должен был умереть. Он в полном смысле этого слова умер. И в этот момент, когда на него был возложен грех всего человечества, Бог отвернул от него лицо свое. И тогда он воскликнул: Боже мой, почему ты меня оставил?» Единственный раз, дорогие мои, он так обращается к отцу своему. Никогда, ни до, ни после он не обращался к отцу со словом «Боже», всегда «Отче». Но вот в этот момент, когда он сделался грехом и тем самым совершил искупление для всего рода человеческого, он воскликнул: «Боже мой, почему ты меня оставил?» «Ибо не знавшего греха, Бог сделал его для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Дорогие мои, уклонение Иисуса было от соприкосновения чистого, непорочного, святого Сына Божия с ужасным, порочным, смертельным ядом греха. Вот почему он молит: «Отче мой, если возможно, доминует чаша сия». Возлюбленные, никто так не умирал, кроме нашего Господа Иисуса Христа. Он один, никто другой не мог принести себя в жертву за грех, угодную Богу. Почему? Потому что он был без греха, слава и благодарение ему. Вот почему его слуга, чадо его, Стефан, мог умереть так, как он умер. Стефан не мог так пережить свою смерть, как ее пережил Иисус. Вы заметили, с какими словами на устах умирал Стефан? Они очень сходны с последними словами Иисуса Христа, когда он умер на кресте, но в то же время очень не сходны. Стефан молит и обращает свои слова к Иисусу: «Господи Иисусе, прими дух мой!» А Христос, обращаясь к своему Отцу, к Богу, говорит: «В руки твои предаю дух мой!» Вы заметили разницу? Стефан говорит: «Прими», а Христос: «Предаю». Христово «предаю» говорит о том, что он умер не потому, что он должен был умереть, но потому, что он добровольно избрал смерть. Он предал свой дух Богу. Он сознательно умер, зная, какие будут результаты его смерти, а именно спасение наших бессмертных душ. В Христовом «предаю» слышен авторитет, воля, желание. Помните, как Христос сказал: «Жизнь мою полагаю за овец. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». И, дорогие мои, потому что он отдал жизнь свою, Стефан, умирая, мог сказать: «Прими дух мой». Да, Стефан мог просить так, потому что он принадлежал Иисусу. Он знал, что Иисус искупил его своей смертью и теперь примет его и освободит его от мук страданий, чтобы он вовеки был со своим Спасителем в его обителях. Дальше он видел Иисуса прославленного, стоящего одесную Бога. Слушайте, как он говорит: «Вот я вижу Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Другие не видели, а он видел. Его преследователи не имели такого зрения. Савел Тарсианин не видел того, что видел Стефан. Но пришел момент, когда и Савлу Тарсианину явился живой воскресший Христос. И что видел Стефан? Он видел Сына Человеческого. И он видел его стоящего, и он видел его одесную Бога. Возможно, что Стефан никогда не видел Иисуса во плоти. Но сейчас, видя отверстие небеса, он узнал Иисуса и говорит: «Я вижу Сына Человеческого». Он видел Сына Человеческого. Вы заметили? Иисус, которого он принял как своего Спасителя, был тем же Иисусом, который ходил здесь на земле во дни плоти своей. Да, по образу, подобию и по виду человек. О, дорогие мои, он, тот же Сын Человеческий, продолжает поддерживать контакт с человеком здесь на земле. Он подобен нам. Он человек Иисус Христос. Он не изменился. Он имеет ту же плоть, которой наделила его Дева Мария здесь на земле. Вот почему он может сострадать нам в немощах наших. Да, потому мы можем приступать с дерзновением к престолу благодати, как это сделал Стефан, и получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, как ее обрел Стефан. Но Стефан видел Иисуса одесную Бога. Это говорит о его неограниченной силе и власти. Он видел Сына Человеческого, и он видел Сына Божия, которому принадлежит вся власть на небе и на земле. Но вы заметили, он видел его стоящим, не сидящим. Мы знаем, что на основании Слова Божьего Христос, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на вышине, то есть одесную Бога, как говорит автор послания к евреям. Это прообраз завершенного им дела искупления. Этот факт является гарантией нашего спасения, слава и благодарение ему, что он воссел. Но Стефан видел его стоящим. О, дорогие мои, это говорит о готовности Иисуса в любой момент прийти на помощь своему нуждающемуся чаду. Готовность оказать свою благодать для благовременной помощи. Стефан видел его стоящим. Иисус встал, когда избивали его, в знак сочувствия к своему страдающему чаду, чтобы подкрепить его, встретить его и принять его в свои обители, которые он приготовил для него. Возлюбленные, наш чудный Господь, который искупил нас такой драгоценной ценою, отдав свою жизнь за нас, не может не сострадать и не сочувствовать нам, когда мы находимся в испытаниях. О, какого дивного Спасителя, друга и брата мы имеем на небесах! Иисус, живший здесь на земле, теперь на небесах, слава и благодарение Ему! Помните, что сказали ангелы, когда Иисус был восхищен на глазах у учеников? Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей! Вы слышали? Сей Иисус! Никто иной, но тот же самый Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Он сей самый Иисус сегодня на небе. Его присутствие на небе, дорогие мои, это гарантия нашего спасения, слава и благодарение Ему. И каждый, кто принял Его верой здесь на земле, обязательно узнает Его, как узнал Стефан. Но, может быть, кто-то спросит, а почему же Стефан, умирая, просил Иисуса простить врагов, простить убийц, а о прощении своих грехов он не просит? Разве ему не нужно было просить о прощении? О, возлюбленный, тот факт, что он просит о прощении своих врагов, чтобы Бог не вменил им греха его убиения, говорит о том, что Стефан был прощен. Он сам давно уже принял прощение, когда он принял Иисуса как своего личного спасителя. Он был прощен, и этот факт выражен в том, что он готов был простить своих убийц. Да, он был прощен, и потому последнее его, что о нем сказано, «сказав сие, почил». Вы заметили, тут не сказано, что «сказав сие, он умер», но что он почил, то есть он уснул, он успокоился. А о Христе, когда его распяли, не сказано, что он почил. Нет, он умер. В полном смысле этого слова он умер. Он умер, чтобы ты и я жили. Он смертью смерть попрал, как мы поем, чтобы сущим во гробах жизнь даровать. Христианин не умирает. В Новом Завете почти никогда не говорится о смерти чада Божия. Говорится «уснул» или подобное выражение. Христос удалил смерть. Да, физический факт смерти переживаем мы все. Но это всего лишь переход из одного состояния в другое. Слушайте, что говорит Слово Божие. «И как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус Христос, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Да, теперь для чада Божия смерть подобна сну. Но это не бессознательное состояние, как мы понимаем сон, а сознательное присутствие у своего Господа, как апостол Павел сказал, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. В заключение хочу напомнить, что Слово Божие говорит. Слушайте, положено однажды умереть, а потом суд. Дорогие мои, никому не избежать смерти. Но вопрос вот в чем. Какою смертью мы умрем? Сном праведника или смертью грешника? Ответ на этот вопрос зависит от того, каково твое отношение к Иисусу Христу. Является ли Он твоим спасителем? Если да, то тебя ожидает вечное блаженство. Если нет, то ты можешь сейчас принять Его как своего личного спасителя и избежать вечного мучения в аду. Дал бы Дух Божий тебе принять правильное решение сейчас.

Могучий Бог порой бессилен, и власть Его безвластна на земле. Он не врывается насильно, тебя не сделает рабом себе. И принцип этот соблюдая, Он уважает каждый выбор твой, хоть и молчит, переживая, коль выбираешь путь себе кривой. Стучит Он в жизнь твою тихонько, когда в проблемах к небу ты скулишь, когда последствий в жизни столько, что сам не знаешь, прав или косишь. Средь громких криков модных бредней не отыскать и не найти ответ. Потише сделай звук соседей, тогда услышишь Господа совет. Бог не дает советы в спину, когда ты сам решаешь, что и как, хотя Он знает все причины и что ты в жизни делаешь не так. Бессильны Божие желания помочь тебе восстановить мосты. Напрасны все Его старания. Не в силах Бог, если не хочешь ты.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

и простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. Исход 14:21. Израильтянам открылся путь к спасению. Богу было угодно, чтобы его народ видел нависающие над ним многотонные стены воды и верил, что Господь удержит эти тонны, пока беглецы не переправятся на другой берег. Другими словами, Господь хотел, чтобы израильтяне могли уверенно сказать: «Начавший это чудо и завершит его». Бог уже доказал нам свою верность. Не зря Господь ждал от евреев именно такой веры. Им предстоял переход через пустыню, путь, полный лишений, опасностей и страданий. Раздвинув воды моря, Бог как бы сказал: «Пусть мой народ узнает, что я желаю ему только добра, и оставит всякий страх, полностью положившись на меня». Настоящий поклонник — это не тот, кто славит Бога песнями и плясками после победы над врагом, как это делали израильтяне. Перейдя по суху Красное море, они веселились до упаду, прославляя Бога и превознося Его величие. А уже через 3 дня эти же поклонники зло жаловались. Жалкие люди! Настоящий поклонник доверяет Богу, даже когда все вокруг рушится. Он ничего не боится, в том числе и смерти. Дай Господь каждому из нас, чтобы в критический час мы нашли в себе силы сказать: «Да, я могу потерять деньги и работу. Да, в моей жизни могут наступить темные, страшные дни. Но Господь доказал мне свою верность. И даже если все пойдет кувырком, я найду покой в Его любви». Дэвид Вилкерсон.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю книгу «Откровение святого Иоанна Богослова», глава 1. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав его через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и увидит его всякий глаз, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей. Аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в руке своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». Откровение, глава 2. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты упал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв, и вот жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу Фиатирской церкви напиши: Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение, глава 3. И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед Отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

как иногда не хочется вставать, но контролеры не дадут поспать. И ты встаешь, зевая, сны и мечты в постели оставляя. И снова будет трудный серый день, а в будущем останется лишь тень потерянных напрасно лет, ведь им возврата не было и нет.

Момент творения. Библия и юмор. Глядя на некоторых христиан, можно подумать, что христианство – скучная и безрадостная религия, а Бог жесток и лишен всякого чувства юмора. Вы когда-нибудь слышали о жучиной Библии? Эта Библия вышла в свет в 1551 году и получила свое название благодаря опечатке. По необъяснимой причине в 5 стихе 90-го псалма вместо «Не убоишься ужасов в ночи» было напечатано «Не убоишься жуков в ночи». Еще более известна Библия разврата, опубликованная в 1717 году. Она получила это прозвище из-за того, что в одной из заповедей было пропущено слово «не». В итоге заповедь звучала так «прелюбодействуй». Но это опечатки, а бывает еще игра слов. Один из наиболее забавных ее примеров принадлежит самому Иисусу. Евангелие от Матфея, 23 глава, 24 стих. Иисус обличает лицемеров в том, что они процеживают комара, но при этом проглатывают верблюда. В арамейском языке, на котором говорил Иисус, слово, обозначающее комара, звучит почти так же, как слово верблюд. Изречение, приправленное юмором, замечательный педагогический прием, стало своеобразной поговоркой, которую было легче запомнить простому человеку. Слепые вожди, которые отцеживают комара, галма, а верблюда, гамла, проглатывают. Несмотря на ошибки, которые время от времени люди допускают при печатании Библии, мы можем быть уверены, что она остается верным и непогрешимым Божьим Словом. И хотя Бог со всей серьезностью призывает нас к себе, мы можем не сомневаться в том, что Он творит всего, в том числе и юмора. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Яйцо бело, как снег, несмотря на то, что курица, снесшая его, может быть черна, как сажа. Это явление природы нередко было моим утешением в тяжелые минуты жизни. Из грозовых туч получается освежающий и желанный людям дождь. В мрачных рудниках люди находят драгоценные камни. Сильные ветры укрепляют корни старых могучих дубов. Не странно ли, а ведь это правда, что из самых тяжелых переживаний мы черпаем больше всего благословения. Иногда Господь посылает нам любовные письма в конвертах с черной каймою. Прекрасные розы растут среди колючих терниев. Горестные переживания для верующих в Бога, любви и милости – это то же, что дикие розы. Где они растут, там благоухание, как только роса упадет на них с небес. Если больно тебе, если силы иссякли, ты на пару минут посмотри в небеса. Там, среди облаков, где рождаются капли, за тобой наблюдают родные глаза. Если страшно тебе, если вера пропала, ты на пару минут посмотри в небеса. Там, на самом верху, где звезда засияла, тебя любят и помощь окажут всегда. Если

Каждый день радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: В дни сталинского террора в бывшем Советском Союзе было трудное время для всех людей, но особенно для христиан из-за верности Богу, не подчиняющихся законам безбожной власти, и поэтому на них воздвигались чудовищные гонения и преследования. Их в России считали беззащитными овцами, обреченными на заклание. Я хочу рассказать о событиях, которые пережил мой знакомый брат Петр из Любара, Житомирской области. Мне неоднократно приходилось иметь с ним встречи и вести задушевные беседы о прошлом и о пережитых страданиях за искреннюю веру в Бога. И вот что рассказал он мне однажды во время откровенной беседы. В 50-х годах он был призван на военную службу в армию. Вначале он поступал так, как немногие христиане в то время. Твердо отказался от воинской присяги и вскоре был судим. Судил в таких случаях военный трибунал. Когда в армии дело идет к трибуналу, то уж никакой пощады или помилования не ожидай. Ты заклятый враг народа или изменник Родины и пособник американским империалистам, достойный высшей меры наказания. Настал день суда. Во время показательного процесса над ним в зале присутствовало много неверующего народа, и когда ему дали последнее слово, он смело свидетельствовал собравшимся о спасении по вере во Христа и Божьей любви к ним. Суд в назидание всем и для устрашения других вынес свое решение — высшая мера наказания — расстрел. Но до расстрела некоторым хотелось доказать батьке-диктатору Сталину свою раболепную преданность, и все начали применять жестокие меры по перевоспитанию упорного сектанта, как они тогда называли верующих. Каждый, с кем приходилось Петру иметь дело, уж очень хотел и выслужиться, и доказать свою преданность коммунистическим идеалам. После суда в камере сразу же начались угрозы, избиения, а потом и пытки. После всего его заставили снять верхнюю одежду, хотя время было осеннее, и было холодно и сыро. Заставляя отречься от Бога, применяли излюбленный в то время простой и везде практикуемый прием пыток, который не все могли выдержать. Заложили пальцы рук в дверную щель и начинали давить. Из-под ногтей брызнула кровь, а мучители все спрашивали: «Возьмешь оружие? Отказываешься от своих убеждений?» Он решил в своем сердце быть верным Богу до смерти. Несколько раз избивали так, что он, обливаясь кровью, терял сознание. Потом, отлив водой и увидев, что ничего не действует на юношу, одели ему наручники и через какой-то промежуток времени должны были вести на расстрел. От того, что наручники были очень сильно затянуты, а время продлилось долго, руки затекли и почернели. Осенний холод еще более усиливал мучения от перенесенных побоев. И вот настал час, когда его раздетого в одном нижнем белье вывели во двор и посадили в кузов грузовика, чтобы отвезти на место экзекуции. Петр в свои 19 лет, как никто другой, прошел через такое горнило страданий, когда уже жизнь становится немилой. Жизнь, дарованная Богом, обесценивается, и хочется отвлечься, забыться, уйти от невыносимых страданий и бежать куда-то далеко-далеко. Тогда разделяется личность, происходит раздвоение, ощущая одновременно немощь плоти и наполняющую духовную силу, способную перерождаться в новую формацию духа. Посему сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос» — Ефесянам 5:14. Армейские власти специально на виду у всех сделали показательное представление расстрела. Впереди воинской колонны по направлению к близлежащему лесу ехали два легковых военных автомобиля с офицерским составом. В одном из них ехал командир части. За ними следовали грузовики с красноармейцами. По краям кузова грузового автомобиля, где был Петр, сидели автоматчики, а на другой машине водрузили станковый пулемет. Когда приехали в лес, то сначала на небольшой поляне по команде выстроили всех в строй, потом высадили Петра и заставили копать яму для себя. Но он отказался. «Копай!» — сказали ему. нам нужно до воды добраться, чтобы напиться».
1: «Здесь воды не будет. Если вы хотите пить, давайте ведро, и я вам принесу из села», — отвечал ему Петр, начав понимать, к чему идет этот разговор. Тогда командир отдал приказ двум солдатам, и они начали копать. Петр подошел к ним и начал говорить: «Хлопцы, не мучайтесь, не копайте глубоко. Здесь же только мое тело будет лежать, а сам я уже в небе буду». Он к тому времени уже распрощался с землей, но солдаты, не отвечая ему ни слова, продолжали копать яму дальше. Вскоре яма была выкопана глубиной под руки среднему человеку. На одной стороне свежевыкопанной ямы по приказу был поставлен пулемет, а на другой стороне поставили Петра спиной к яме. Но он отказался становиться спиной и стал лицом, грудью, прямо к пулемету, и сказал: «Нет, я хочу своими глазами смотреть в лицо смерти». Армейское начальство молча согласилось на это. Солдаты и офицеры с оружием наготове по команде выстроились на другой стороне ямы. Один из солдат держал в руках два красных флажка. Прозвучала команда: «Внимание!» Солдат поднял обе руки с флажками. «По изменнику Родины пли!» Солдат резко опустил руки с флажком вниз. Звонко прозвучала над хмурым осенним лесом пулеметная очередь, извергающая смертоносный свинцовый огонь, направленный в грудь юноши, Божьего свидетеля, мужественно встречавшего свою смерть. Петр, как когда-то молодой Давид, уже познал тайну борьбы со злом и силу победы со Христом. Не убегать от нее, а смотреть прямо в лицо смерти и побеждать ее. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Произошло что-то невероятное. Петр все еще стоит. Что случилось с этим непокорным юношей? Во время выстрела он почувствовал, как сильная струя воздуха подула в его грудь, и он даже наклонился немного назад. Пошатнувшись, переступил туда-сюда ногами, но потом снова занял свое первоначальное положение. Над лесом замерла жуткая пауза. Наступила мертвая тишина. Все затаили дыхание. Взоры направлены на Петра. Почему он не падает? Это же враг народа. Почему стоит? В него выпустили целую пулеметную очередь. Презрение и ненависть в сердцах осуждающих постепенно сменили удивление, тайное уважение и преклонение перед тем, кто справедливее и чище их. Так бывает всегда. От одного полюса люди резко бегут к противоположному. Он и сам удивляется, почему он все еще стоит, ожидая смерти. Но смерти нет. Пули почему-то его не затронули. Выйдя из оцепенения, красный от поражения и стыда офицер в гневе приказал повторить стрельбу. Но результат был таким же. Петр оставался стоять на своем месте. Это повторилось трижды. Три пулеметные очереди прогремели над безмолвным осенним лесом. Но результат был тот же. Петр оставался стоять на прежнем месте. Враги и мучители его все еще смотрели в изумлении на Петра. Тогда один из офицеров, как бы очнувшись, в порыве злобы схватил автомат, подошел к заключенному и, размахнувшись, резко ударил его прикладом в висок, так что тот потерял сознание. Что было дальше, Петр не помнил. Очнувшись от резкой боли, он открыл глаза и обнаружил себя лежащим в кузове грузовика, движущегося обратно в воинскую часть. Увидел сапоги пинающих его солдат, сидящих по бокам кузова. Вспомнились последние события — расстрел и удар прикладом автомата в висок. Дотронулся до больной головы, из которой текла, не останавливаясь, кровь и заливала глаза, лицо, стекала на рубашку. Грузовик трясло по ухабам, причиняя израненному телу боль. Наконец приехали в воинскую часть. Кто-то приказал принести тазик холодной воды, и его заставили обмыть запекшуюся кровь. От холода он так остыл, что все его тело тряслось, как в лихорадке. Каждое движение давалось ему с трудом. Тупая боль пронизывала все естество. Сейчас больше всего на свете ему хотелось умереть. Умереть, чтобы не видеть всего этого и уже никогда больше не испытывать этих ужасных мучений. А они, наверное, будут еще долго продолжаться. После перенесенных пыток не хотелось уже больше жить. Просил у Бога себе смерти. Он ждал ее как спасение. Легче умереть, чем терпеть такие мучения. Возле воинской части стоял трансформатор высокого напряжения, из которого выходили вверх 4 толстых провода. Окружен он был невысоким забором, который легко можно было перешагнуть. Заприметив его еще днем, Петр подумал о том, как легко было бы подбежать к этому трансформатору, ухватиться голыми руками за провода и в одно мгновение умереть, сгореть, испепелиться от высокого напряжения. Тогда мгновенно исчезнет все: и боль, разрывающая тело, и мучительный холод, и его палачи. Но перед этим он еще хотел в последний раз помолиться Богу. Желание легкой смерти все больше и больше усиливалось в нем. Но как его осуществить? Был поздний вечер. Наступила долгожданная ночь. Петра закрыли в какой-то комнате. Здесь же был солдат, вооруженный автоматом, который сторожил его. Сидя на стуле около полуночи, молодой охранник начал мучиться от дремоты, то и дело охватывавшей его. Наконец голова его упала на грудь, и он погрузился в глубокий сон. Дверь легко открылась, и Петр быстро выбежал на улицу. На дворе была темная ночь. Превозмогая боль в теле, юноша быстро бросился к лесу. Он бежал и бежал, так долго, что ему скоро стало жарко. Наконец, остановившись далеко в чаще леса, где его уже не услышат, начал молиться. Молясь от души, он сильным воплем кричал к Богу, чтобы он простил ему грех самоубийства, который он намеревался совершить. Петя тогда еще не понимал того, что Бог запретил смерти иметь над ним власть. Он и не думал о том, что пули не сумели пробить его, потому что рука Божья охраняла его. Но был, видно, промысел Божий в том, чтобы проявить над ним еще второе чудо и не допустить Божьему свидетелю пойти на самоубийство. После горячей молитвы он направился назад к воинской части, полон твердой решимости довести задуманное дело до конца. Страх перед новыми и изощренными пытками и побоями, от которых он, истекая кровью, терял сознание, подгонял его. Была темная осенняя ночь. Кругом стояла мертвая тишина. Петя быстро перелетел через ограждение, подошел к электрическому трансформатору. Последний разок глянул, как бы прощаясь в холодное, усыпанное далекими звездами осеннее небо, резко рванул руки вверх и ухватился за электропровод. Вспоминая эту ужасную историю, он рассказывал, что ожидал тогда встретить страшной силой удар тока, но, к своему удивлению, почувствовал едва лишь слабое покалывание, доходившее только до локтей. Подумав, что взялся не за те провода, он поспешно ухватился за другие два, но результат был таким же. Слабый ток еле ощущался до локтя и не дальше. Так лихорадочно менял он положение рук еще несколько раз, но тщетно. Смерти нет, нет смерти. Высоковольтное напряжение не могло поразить его. Изумленный Петр еще долго стоял возле электротрансформатора, не в состоянии сдвинуться с места. Тогда к его сознанию наконец дошла мысль, что Господь не разрешает ему умереть. Покорно смирившись и согласившись с божественной волей и своей тяжелой судьбой, он возблагодарил Бога за все, потом, попросив у него прощения, направился в здание к своему охраннику. Вспоминая это событие, Петр не мог спокойно рассказывать. Из глаз его постоянно ручьем лились слезы. Бедолаге-солдату одному в комнате было уже не до сна. Мгновенно улетучилась его сонливость. прекрасно понимая, что можно ожидать за побег арестованного, он все же оставался в комнате, бегая с угла в угол, с перепугу не зная, что предпринимать. Вдруг входит Петр. Охранник с удивлением уставился широкими глазами на входящего, а затем, придя в себя, набросился на него. «Ты что это наделал? Ты зачем убежал?» А Петя ему отвечает. «Зачем же ты спал? Тебя поставили охранять, так охраняй». «Ну ладно, ладно, тише, смотри, чтобы никто не узнал», успокоившись, сказал солдат. Вся эта история закончилась тем, что на другой день Петю отправили в тюрьму. Дали свой срок. Отбыв свой срок заключения, он возвратился в мире в свою семью. Истощенный и изнеможденный, но счастливый от того, что Бог был с ним в тех суровых испытаниях, которые выпали на его еще юную судьбу. Рассказывая об этом, он показывал во свидетельство свои непомерно раздавленные пальцы на обеих руках. Сейчас они у него уже не болят, но как память о прошлом остались твердые рубцы, которые нет-нет, да и напомнят о той страшной истории, пережитой в его христианской юности. Таких трагических судеб и историй в СССР было множество, и кто их всех может теперь пособирать? Многие верные своему Господу христиане уже упокоились и унесли дела их в вечность к Белому престолу, где восседает вечный Судья Бог, который воздаст достойно каждому по делам его. А многие еще молчат, боясь, что это может повториться снова, так как дьявол еще находится в мире, и слуги его здесь. Вот почему упала и разрушилась такая большая и крепкая империя зла, как Советский Союз, потому что большие издевательства были там над Божьим народом все 70 лет. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Откровение 17:6.

Посеребряное стекло не раз бросаем взгляд. Поправим наспех прядь волос, проверим свой наряд, окинем с ног до головы себя перед стеклом, и я так делаю, и вы, кто с этим не знаком. Художникам зеркальный свет, квадрат или овал, он отражает наш портрет, он нас нарисовал. О, зеркала не могут лгать и отвергают лесть, их долг портрет наш показать таким, каков он есть. Какое в зеркале лицо? Мы видим каждый штрих, все недостатки на лицо мы исправляем их. Одним движением руки мы пятнышко сотрем, разгладим брови, со щеки соринку уберем. Привыкли в зеркало смотреть обычные дела. За нарисованный портрет спасибо, зеркала. Наружному наводим лоск, и в зеркале блестит. Но жаль, настенное стекло о внутреннем молчит. Увидеть внешнее легко, есть зеркала везде. А то, что в сердце глубоко, непросто разглядеть. Увы, не сделали зеркал, стекла такого нет. Но, слава Богу, он мне дал другой зеркальный свет. И зеркало в руках лежит, смотреть в него могу. Скажи мне, Господи, скажи, страницы не солгут. О, зеркало Господних слов умеет говорить, и, высветив добро и зло, покажет, что внутри. Я в Библию бросаю взгляд и вижу без прикрас, какая в свете слова я, Господь ответ мне даст, и сердце моего лицо до мелкого штриха, все недостатки на лицо, все пятнышки греха. Увидеть мало свой портрет, Бог скажет, грех оставь, Господних слов зеркальный свет, исправь меня. Исправь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

В настоящей радиобеседе мы продолжаем изучать вечный и универсальный закон. Кто возвышает самого себя, тот будет унижен, а кто унижает себя, тот будет возвышен. В нашей вчерашней беседе мы указали на совершенный пример, образец самосмирения, которым является сам Господь Иисус Христос. Из места небесной славы, места равности с Богом, Он сделал 7 шагов вниз, кульминацией которых была Его смерть на Голгофском кресте. По этой причине Бог возвестил Его к самому верховному месту Вселенной, дал Ему имя превыше всех имен и учредил в будущем, что перед именем Иисуса поклонится всякое колено, и каждый язык признает Его Господом. Хотя этот закон самосмирения был в совершенстве продемонстрирован в Иисусе Христе, наиболее важным для нас, верующих, есть знать, что тот же самый универсальный закон имеет место и в нашей личной жизни. Первой фазой есть первоначально прийти к Богу. Второй фазой есть прогрессирование в духовной жизни после того, как мы к Нему пришли. Я желаю повторить еще раз эти две фазы. Первой фазой самосмирения есть первоначально прийти к Богу. Второй фазой самосмирения есть прогрессирование в духовной жизни. Сегодня я намерен говорить о принципе самосмирения, так как он применим к приходу к Богу первоначально. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, в стихах от 1 до 4, Иисус употребил образец дитяти, как пример того, как приходить к Богу. Читаю. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди их и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Некоторые из этих людей чувствовали, что они уже находятся в Царстве Небесном, но Иисус сказал, что они еще не вошли в Него. И причиной, почему они не вошли, было то, что они еще не исполнили условий. Какие же это условия? Иисус Христос употребляет слово «самосмирение». «Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Ясно, что люди этих дней, дней Иисуса Христа, не ожидали такого вида ответа. Они ожидали, что Христос в качестве образца укажет имя какого-либо великого управителя, или ученого раввина, или богатейшего человека. Но он избрал наиболее выдающийся пример слабости и смирения – маленькое дитя, и сказал, «Если вы желаете войти в Царство Небесное, вы должны измениться и стать, как это малое дитя». Дитя. Но ведь дети несовершенны. Родители знают об этом прекрасно. Иногда они даже теряют терпение. Иногда очень трудно иметь с ними дело. Но есть одна черта у маленьких детей, которая является универсально общей. Это то, что дитя способно учиться. У детей нет предвзятости, нет предубеждений, которые, как известно, являются врагами истины. Дитя принимает истину без предварительных доказательств или демонстрации ее верности. И поэтому Иисус Христос избирает в качестве примера дитя, говоря о том, как войти в Царство Небесное. Мы должны смирять себя, как малые дети. Давайте посмотрим, что говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, первой главе, в стихах от 26 до 29, о людях, которых избирает Господь. Читаю. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрые мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное.
и незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Как ясно из текста, есть три категории людей, которых особенно тяжело приобрести для Божьего Царства – мудрые, сильные и благородные. Что плохого в мудрости, силе или благородстве? Имеет ли Бог что-либо против этих категорий? Совсем нет. Проблема состоит в том, что это три главные источника гордости в натуре человека. Люди часто горды по причине своей мудрости, образования, своей силы, своего влияния или по причине своего благородного происхождения или социального положения. Поэтому пропорция таких людей, которые попадают в Царство Небесное, очень невелика. Она невелика не потому, что есть нечто отрицательное в этих вещах, самих в себе, нет, но только потому, что они являются источником гордости в человеческой природе, а гордость не может войти в Царство Божье. А теперь давайте послушаем, что говорит Иисус Христос в своей выдающейся беседе с одним молодым управителем. Иисус употребляет здесь замечательную фразу, которую я желаю объяснить. Он говорит здесь о верблюде, желающем пройти через игольные уши. Давайте прочтем это интервью между Христом и молодым богачом в Евангелии от Луки, в 18 главе, в стихах от 18 до 25. Читаю. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Находите ли вы этот отрывок трудным для понимания? Я желаю коротко объяснить эту историю. Я жил в Израиле в течение многих лет в различные времена, и мне пришлось слышать информацию из первых рук о ситуации, которая существовала в старом городе Иерусалиме у Явских ворот и Иерусалимской стены в начале этого столетия. В эти дни Явские ворота представляли собой громадные железные ворота, которые закрывались в момент захождения солнца и никогда не отпирались до восхода солнца в следующий день. Ни в коем случае эти железные ворота не отпирались в течение ночных часов. Но иногда случалось, что поздной ночью к воротам прибывал запоздавший путник с верблюдом и стучался в эти ворота, чтобы ему открыли. Тогда изнутри ему открывали маленькую дверцу, маленькие ворота, которые находились внутри больших ворот. Эти маленькие ворота и назывались игольными ушами. Тогда богатый человек должен был разгрузить своего верблюда, сбросить с его спины весь багаж. Верблюд склонялся, вставал на колени и таким образом с великим трудом протискался через эти игольные уши. Так же обстоит дело и с богатым человеком, который хочет войти в Царство Божие. Он должен положить на сторону весь свой багаж, все свои притязания, всю свою гордость, всю свою надменность и дерзость, всю свою независимость. Потом он должен встать на свои колени и протискиваться в дверь Небесного Царства.
Часто бедному человеку, который не имеет в своих руках ничего, кроме посоха, значительно легче пройти через ворота, ведущие в небесное царство. Все, что он должен сделать, это наклониться и пройти внутрь. Те же самые врата существуют для всех, богатых и бедных, но часто богатым труднее совершить этот переход. Последний пример. Это история из второй книги Царств, 5 главы. Это история о Неемане, который пробовал прийти к Богу с великим парадом, но нашел это невозможным. Нееман был великим человеком, командиром сирийской армии, но с одной проблемой – проказой на теле. Как много людей, подобных ему в наши дни. Они имеют все, но имеют также какую-либо серьезную проблему. Когда по совету своей маленькой служанки, девочки, израильтянки, он собрался поехать для исцеления в Израиль, где жил пророк Елисей, он ехал с большим снаряжением, с золотом, серебром и одеждами. Он ожидал личной большой встречи пророка Елисея в Израиле, специальной его молитвы об исцелении, а услышал очень простой совет: «Иди и окунись в водах Иордана 7 раз, и получишь исцеление». И услышал он этот совет, увы, даже не из уст пророка, а из уст его посланника. Сначала Нееман прореагировал на это злостью, но потом, послушав здравого совета своих слуг, пошел и, окунувшись 7 раз в Иордане, получил исцеление. К Богу ведут только узкие врата, и всякий, идущий через них, приходит в его царство.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Авраам не колебался в вере. Он был вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное. Он понял, что Господь способен творить из ничего. Из ничего Он сотворил наш мир, как написано в книге «Бытие». Сотворил Своим Словом. Когда все вокруг рушится, а вся ваша изобретательность истощилась, самое время положиться на Бога. Вы нигде больше не найдете помощи. Оставьте самоуверенность. А если вы уже обратились к Богу, то смотрите на Него не как на гончара, которому нужна глина, а как на Творца, созидающего из ничего. Вы представить себе не можете, что Господь может сотворить из ничего в вашей жизни. Важна ли наша вера для Бога, когда Он предлагает нам невозможное? Ответ можно найти в истории Захарии, отце

Иоанна Крестителя. Посланный от Бога ангел сообщил священнику, что его жена зачнет от него особенного ребенка. Будущий же отец был слишком стар, чтобы в такое поверить. То, что ребенка обещал ему сам Бог, его не убедило. И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Луки 1:18. Другими словами, «Боже, это же невозможно! Где доказательства?» Сомнения Захарии огорчили Господа, и ангел произнес приговор: «Вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Луки 1:20. По-моему, все ясно. Бог ждет от нас веры в Его обещание. Как писал апостол Петр: «Итак, страждущие по воле Божьей да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». 1 Петра 4:19.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Откровение 22:16. Кратко о Новом Завете. Откровение. Откровение, написанное апостолом Иоанном, это пророческое резюме путей Бога с человеком. История, которая началась в книге «Бытие» с свежестью и простотой, заканчивается теперь сложностями, вызванными накопившейся виной человека и беспорядком. Но наш великий Бог спокойно и величественно распутывает этот клубок и в определенное время совершит суды соответственно своей божественной мудрости. Вот три основных раздела книги, которые обозначены в главе 1, 19 стихом. «Что ты видел?» — глава 1. «Что есть?» — глава 2 и 3. «Что будет после сего?» Глава с 4 по 22. Первое относится к прошлому, второе — к настоящему, то есть к периоду Церкви, а третье — к будущему. В главах 2 и 3 Господь Иисус показан в связи с 7 собраниями в Малой Азии, состояние которых пророчески представляет всю историю Церкви от ее начала до его пришествия, до восхищения. Суду предстоит начаться с Дома Божьего. Победа Господа Иисуса над всем, Его тысячелетнее Царство, Великий Белый Престол Суда, вечная слава Бога в связи с новым небом и новой землей. Вот некоторые из тем книги. Великолепная кульминация великолепных замыслов Бога. Как уместно, что через это Его последнее слово возвещается благословение тем, кто читает, слушает и соблюдает Его истины.

Мой путь не к здоровью, не к суперсословию, не к миропризнанию, что суть пустота. Мой путь не к богатству, а к Божьему царству, где слава всегда Иисуса Христа. Не мудрость ищу я, не в ней торжествую, меня не пленяет ее красота. Мне милость приятней, души моей пятна, омыты пролитою кровью Христа. Просить можно много, прямую дорогу, открытое сердце и знание с небес. Но даже имея, не станешь прямее и ближе к Творцу, если бросил свой крест. Учение и вера, и жизнь, и примеры еще не гарантия света его. Во тьме еще ходит, чьи помыслы бродят, во всем этом Божьем искать своего. Мой путь не к удобству, не к быстрому росту, не так, чтобы был облегчен всякий груз. Мой путь к воскресению из мира и тления, через скорби, что сам перенес Иисус. Мой путь не к наградам, не к бегству от ада, но он к Иисусу и только к Нему. Терпение и радость, страдания и сладость, они для Него и к Нему одному.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

Прожив несколько недель у Иосии Бисела, мы переехали в дом мистера Б., который являлся юристом, человеком, открыто исповедующим христианство. С ними жила также сестра его жены. Это была прекрасная молодая женщина, которая являлась певицей, культурной леди, но, к сожалению, не христианкой. Как мы все вскоре узнали, она была обручена с судьей Верховного суда штата. Он был человеком гордым, который ни за что не соглашался занять место обеспокоенного и выражал свое негодование в отношении подобных методов. Его долгое время не было в городе, поскольку он занимался делами. И той зимой он не покаялся. Тем не менее, многие юристы пришли к покаянию. Также была обращена и та молодая женщина, с которой он был обручен. Я упоминаю это потому, что судья вскоре на ней женился, что, несомненно, привело и его к покаянию. Но это произошло 10 лет спустя. О подробностях этого я упомяну в другой части моего повествования. Пробуждение произвело большие изменения в моральном состоянии этого города, а также в последующей его истории. Большое количество известных мужчин и женщин этого города пришло к покаянию. Многие поразительные случаи, которые произошли там, я никогда не забуду. Однажды вместе со своей подругой ко мне пришла женщина, о чьем обращении я упоминал ранее. Она хотела, чтобы я побеседовал с ее подругой. Я так и сделал. Но, по всей видимости, эта дама была ожесточена и относилась к вопросу пробуждения скорее легкомысленно. Ее муж был торговцем, и они занимали высокое положение в обществе. Когда я настоятельно рекомендовал, чтобы она уделила внимание данному вопросу, женщина сказала, что не будет этого делать, потому что ее муж не одобряет подобного, и она не собирается его оставлять. Я спросил ее, хочет ли она лишиться спасения только потому, что ее муж другого мнения. И не глупо ли пренебрегать своей душой только потому, что ее муж это делает? Она сразу ответила: «Если он идет в ад, тогда я пойду вместе с ним, потому что хочу идти туда, куда идет он. Я ни в коем случае не хочу от него отделяться». Казалось, мне не удастся достучаться до ее сознания. Но каждый вечер я призывал тех членов общины, которые готовы были отдать свои сердца Богу, выйти вперед. И многие приходили к покаянию. Как я узнал позже, когда эта женщина пришла домой, ее муж сказал: «Дорогая, сегодня я хочу откликнуться на призыв выйти вперед и отдать свое сердце Богу». «Что?» — воскликнула она. «Сегодня я сказала Финею, что не стану христианкой, и меня ничего не будет с этим связывать, что и ты никогда не станешь христианином. И я буду поступать так же, как и ты. Я сказала, что если ты идешь в ад, то и я пойду вместе с тобой». Он пожал плечами и ответил: «Ну, я не собираюсь идти в ад. Я решил сегодня вечером выйти вперед и отдать свое сердце Христу. Тогда я не пойду на собрание. Не хочу этого видеть. И если ты в конце концов решил стать христианином, можешь это делать, но я не буду». Когда пришло время, он пошел на собрание один. Кафедра находилась в передней части церкви, между двумя дверьми. Здание было полностью заполнено, но он нашел место возле прохода в задней части. В конце собрания, как обычно, я призвал тех, кто принял твердое решение следовать за Господом, чтобы они вышли вперед и заняли место недалеко от кафедры, где они смогут вознести молитву к Богу. Позже оказалось, что его жена тоже пришла на собрание. Она села в другом конце зала, возле второго прохода, заняв место почти напротив него. Когда я сделал призыв, муж этой женщины сразу же на него откликнулся. Она посмотрела на него —
и как только увидела, что он встал и пошел вперед, тоже направилась к кафедре, где они и встретились. Затем вместе встали на колени и начали молиться. Многие обрели надежду в тот вечер, но эти муж и жена — нет. Они пошли домой, сохраняя гордое молчание, так и не сказав ничего друг другу, проведя бессонную ночь. На следующий день около 10 часов утра мужчина пришел ко мне. Моя жена находилась в передней комнате второго этажа, а я в дальней. Пока я беседовал с ним, слуга сообщил, что в комнате миссис Финей меня ожидает какая-то леди. Я извинился, попросив подождать несколько минут, и вышел посмотреть, кто это такой. Оказалось, что это была жена того человека, с которым я беседовал. Они даже и не подозревали, что одновременно пришли поговорить со мною. Я побеседовал с нею и обнаружил, что она была готова следовать за Христом. Ее муж тоже был в подобном состоянии. Затем я вернулся к нему и сказал: «Я хочу помолиться с леди, которая находится в комнате миссис Финей. Если вам угодно, давайте пойдем туда и помолимся вместе». Он последовал за мною и увидел свою жену. Они смотрели друг на друга с удивлением, так как не ожидали увидеться здесь. Мы встали на колени. Как только я начал молиться, женщина стала рыдать и громко стала молиться за своего мужа. Я прервал свою молитву и начал слушать. Оказалось, что она, забыв свою тревогу, страстно молилась за спасение мужа. Его сердце, казалось, разрывалось от нахлынувших чувств, и душа готова была раскрыться. Но как раз в тот момент прозвучал звонок колокольчика. Я подумал, что лучше оставить их одних, поэтому подал знак своей жене, и мы молча встали и отправились на обед, оставив их молящимися. Мы быстро пообедали и, вернувшись, нашли их, как и предполагали, смиренными и любящими. Я хотел бы отметить, насколько сильно проявлялся молитвенный дух во время этого пробуждения. Думаю, об этом нужно обязательно рассказать. По пути в Рочестер мы проплывали по каналу мимо маленького селения, которое находилось в 30 милях к востоку от города. И один знакомый служитель, увидев меня на судне, запрыгнул на борт, чтобы немного со мною побеседовать. Он собирался недолго проплыть со мною, а затем вернуться. Однако он настолько заинтересовался, узнав, куда я еду, что решил поехать со мной. Мы пробыли в Рочестере несколько дней, и этот служитель ощутил такое обличение в грехе, что не мог не рыдать, когда проходил по одной из улиц. Господь дал ему сильный молитвенный дух. Его сердце было сокрушенно. Когда мы вместе с ним молились, меня восхищала его вера в то, что собирался делать Бог там, где мы находились. Я помню, как он говорил: «Господи, я не знаю, как это будет, но я уверен, что ты собираешься совершить великий труд в этом городе». Там настолько был излит мощный молитвенный дух, что некоторые люди не приходили на общее собрание, а уединялись для молитвы, потому что были не способны сдерживать свои чувства во время проповеди. Я думаю, мне следует сейчас рассказать об одном человеке, о котором буду часто упоминать. Это мистер Авель Клери, сын замечательного человека старейшины церкви, где я покаялся. Он покаялся во время того же пробуждения, что и я. Авель Клери получил разрешение проповедовать, но в нем столь силен был молитвенный дух, что он не мог проповедовать, потому что все свое время и силы уделял молитве. Он очень переживал за души людей. Это бремя порой было таким мощным, что он был не способен стоять, терзался и стонал в избытке чувств. Я был очень хорошо с ним знаком и прекрасно знал о его даре. Это был очень спокойный человек,
как и многие, на ком почивает молитвенный дух. От джентльмена, который жил в миле на восток от этого города, я узнал о том, что мистер Клэри в Рочестере. Однажды этот человек приехал ко мне и спросил, знаю ли я служителя мистера Клэри, на что я ответил, что знаю его очень хорошо. Он сказал, «Мистер Клэри находится в моем доме уже немного времени, и я не знаю, что о нем думать». Я был удивлен и сказал, «Но я не видел его ни на одном из наших собраний». Тот человек ответил, «Он не может ходить на собрания, так как почти все время молится днем и ночью. Он находится в таком состоянии, что я не знаю, как это можно назвать. Иногда он даже не может стоять на коленях, просто лежит ниц на полу, стонет и молится. Так что это меня очень удивляет». Я успокоил брата. «Пожалуйста, не беспокойтесь, все закончится хорошо, и он, безусловно, одержит победу». В то время я знал многих людей, которые находились в таком молитвенном состоянии. Мистер Клэри, как и многие другие мужчины и женщины, был исполнен того же духа и проводил значительное время в молитве. Отец Нэш, который несколько раз приезжал помочь мне в те места, где я трудился, имел тоже мощный дух победоносной молитвы. Мистер Клэри оставался в Рочестере все время, пока я там трудился. Он никогда не появлялся на публике, но все время находился в молитве. Я говорил уже, что моральное состояние горожан сильно изменилось во время этого пробуждения. Это был молодой город, достаточно богатый, экономически развитый, но наполненный грехом. Жители были в высшей степени интеллигентными и предприимчивыми. Но в то время, когда в городе началось пробуждение, к Господу обратилось большое количество самых влиятельных людей, и духовное состояние городского населения было прекрасным. Я общался с юристом, который покаялся во время этого пробуждения, и вскоре после этого стал окружным прокурором города. Он осуществлял контроль над судебными расследованиями. Благодаря своей должности тщательно изучил криминальную историю города. Говоря об этом пробуждении много лет спустя, он сказал мне следующее. «Я исследовал записи уголовных судов и нашел поразительным тот факт, что, несмотря на то, что со времени пробуждения наш город увеличился в 3 раза, сейчас нет даже трети тех судебных преследований, которые были раньше. Это то прекрасное влияние, которое пробуждение оказало на общество. Во время пробуждения сформировалась новая социальная среда. В значительной степени управление общественными делами города было в руках христиан». Среди других случаев обращения нельзя не вспомнить о выдающемся гражданине, книготорговце мистере П. Он был неверующим человеком, но не атеистом. Это был любитель книг и мыслитель, человек острого ума, проницательный, обладавший сильной волей и решительным характером. Полагаю, этого человека по праву можно назвать настоящим джентльменом. Однажды рано утром он пришел ко мне в комнату и сказал, «Мистер Финей, вопрос веры вызвал много споров, но я скептик и хочу, чтобы вы мне доказали, что все написанное в Библии — это истина». Господь позволил мне сразу понять его состояние и определить, в каком направлении вести беседу с ним. Я спросил, «Вы верите в существование Бога?» «О, да», сказал он, «я не атеист». «Хорошо. А относились ли вы к Богу так, как должны? Признавали его авторитет? Вы любили его? Поступали ли так, чтобы угодить ему? Или хотя бы имели такое намерение? Вы признаете, что вам следует любить его, поклоняться и повиноваться ему?» «О, да», сказал он. «Я это все признаю.
«Но поступали ли вы так или нет?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Я не могу сказать, что это делал». Немного помолчав, я сказал: «Так почему же я должен убеждать вас в чем-то, если вы не исполняли свой долг и не покорились Богу в соответствии с вашим пониманием? Вот когда вы решите жить согласно своим убеждениям, когда покаетесь в том, что были нерадивы, и начнете угождать Богу, я постараюсь показать вам, что Библия — это Слово Божье. А пока нет смысла делать этого». «Возможно, я ожидал другого ответа, но, думаю, это справедливо», — сказал он и вышел. До следующего утра я больше ничего о нем не слышал. Но вскоре после того, как следующим утром я поднялся, он зашел ко мне в комнату и сразу, захлопав в ладоши, сказал: «Мистер Финей, Бог сотворил чудо! Выйдя от вас, я вернулся в магазин, размышляя над вашими словами. Я решил, что покаюсь в том, что считал неправильным в своих отношениях с Богом, и буду жить в соответствии со своей совестью». И когда принял такое решение, чувства настолько овладели мною, что я упал. Я точно бы умер, если бы не мистер, который находился вместе со мной в магазине. С того момента он стал сильным молитвенником и ревностным христианином. Многие годы он был членом совета колледжа, выстоял с нами во время испытаний и помог нам своими средствами и своим влиянием. Во время этого великого пробуждения люди из Рочестера писали письма своим друзьям за границу, рассказывая о том, что у нас происходит. Письма прочитали в разных церквях некоторых государств, что сыграло важную роль в пересмотре религиозного учения. Многие приезжали из-за границы, чтобы стать свидетелями этого великого Божьего труда, и тоже были обращены. Действительно, пробуждение распространялось будто волны во всех направлениях. Мой основной труд был в Рочестере, но по возможности я также проповедовал в близлежащих городах. Слово там имело великую силу, и многие были спасены. Куда бы я ни поехал, Слово Божье действовало с огромной силой. Стоило только рассказать людям о Божьем законе и требованиях Христа, как начинались случаи покаяния. Результаты труда в Рочестере в то время привлекли внимание служителей и христиан по всему штату Нью-Йорк, а также по всей Новой Англии и во многих других частях Соединенных Штатов. Сам метод этого духовного труда был инструментом в руках Божьего Духа, что и содействовало распространению величайшего пробуждения по всей земле. Такого масштабного действия Божьего страна ранее никогда не видела. Годы спустя я беседовал с доктором Бичером об этом мощном пробуждении и его результатах, и он сказал: «Это был величайший Божий труд и величайшее пробуждение за столь короткий период времени, которое этот мир когда-либо видел. По достоверным данным, в результате этого пробуждения к церквям присоединилось 100 тысяч человек. Аналогов в истории церкви просто не существует, и это произошло всего в течение одного года». Со времени съезда в Нью-Лебаноне, о котором я упоминал, все менее и менее проявлялось открытое и публичное противление пробуждению. Особенно важно то, что противящихся лично мне тоже становилось все меньше. Это негативное давление в значительной степени ослабло. В Рочестере я с прежними проблемами уже не сталкивался. Дело спасения человеческих душ достигло очень высокого уровня. Пробуждение набрало силу и охватило большие территории. У людей было время познакомиться с ним и его результатами, так что они теперь боялись ему противиться. Служители стали лучше понимать суть пробуждения,
и даже самые ужасные грешники были убеждены в том, что это дело Божье. Очень заметным стало внутреннее преображение людей. Новообращенные становились новыми творениями. Общество основательно реформировалось. Результаты были настолько стабильны и неоспоримы, что люди повсюду были убеждены, что это Божий труд. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Милостивый и любящий Бог позволяет катастрофам обрушиться на землю. Для верующих людей это предупреждение о скором возвращении Христа. Готов ли ты встретить Господа? Господь слишком сильно любит своих детей, чтобы возвратиться без предупреждения. Он знает о том, что человечество туговато на ухо, и что только катастрофы грандиозных масштабов способны привлечь его внимание. Всепланетные потрясения — это своего рода обратный отсчет до момента наступления последнего времени. По словам Иисуса, как только катастрофы начнут учащаться и усиливаться, Его пришествие не за горами. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Луки 21:28. Вас это не пугает или пугает? Может ли так случиться, что мы застанем конец этого мира? Неужели все библейские пророчества начнут сбываться именно сейчас? Доступно ли пониманию самых посвященных христиан то, что этот мир очень близок к времени тьмы? Реальность выглядит угрожающе. Все вокруг рушится, и это заметно даже невооруженным глазом. Друзья мои, я хочу передать вам то, что открыл мне Дух Святой. Всего 6 слов, но в них столько силы, что они вдохнули в меня новую надежду и упрочили мою веру. Эти слова таковы: Бог все держит в своих руках. Если вы доверяете Богу, у вас хватит сил взглянуть в лицо любой катастрофе и заявить: «Эта вселенная в руках моего Отца, Его крепостью она содержится, и я буду спокойно ждать избавления, которое придет от Бога». Да, Бог все держит в своих руках. И мы не должны забывать, что дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. 2 Тимофею 1:7. Дэвид Вилкерсон.

благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

клай желает к потокам воды, так душа моя желает к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда явлюсь и предстану пред лице Божие.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава Богу! Меня зовут Тимофей, мы приехали из России. Очень рады быть. Я хотел бы рассказать свидетельство свое. Это история о слабом человеке, который повстречал силу Бога. Это было несколько лет назад. До этих событий, за 3 месяца, мне было пророчество. Бог обратился ко мне и сказал, что сильное благословение на тебе. И что Он будет сопровождать меня и велико благословит меня. О чем думает молодой парень, когда Бог ему говорит, что Он велико благословит его? Наверное, об устройстве жизни, правда? Я также подумал, что Бог благословляет, Бог сопровождает. Это удивительно. Но несколько месяцев проходит, и Бог действительно меня благословляет. Я заболеваю онкологией. Но сама болезнь это не является благословением. Благословение пришло с самой болезнью. И в процессе обследования, когда вынес это как вердикт, какой-то определенный, чтобы вы понимали, для меня вообще была даже обычная простуда, для меня было неестественно. Я с детства занимаюсь спортом, у меня все хорошо. Я никогда не уходил от Бога. 7 лет я проповедую, я служу в разных служениях. Но здесь онкология. В процессе обследования я прочитываю историю Давида и Голиафа. Сегодня она упоминалась. И через эту историю Бог проговорил. Я не слышал голос Бога, но это было четкое словосочетание в моей голове. Бог обратился и сказал, что твоя болезнь – это как Голиаф. Его многие боятся, он страшен. Но как Голиаф упал от небольшого камня, так и твоя болезнь дана тебе не к смерти, но к славе моей. И я запечатлел эти слова. И, кстати, с этого момента мое состояние ухудшалось. И помимо онкологии, мне нашли двусторонний легочный тромб. И это важнее для жизни, и приступили к лечению этого тромба. В процессе, когда его разжижали, у меня случилось внутреннее кровотечение. И я потерял 3,5 литра крови. И был между жизнью и смертью. А теперь хочу сказать слово к молодым людям или другой категории людей, которые говорят, что они смогут покаяться. Я тогда не смог ничего сказать даже Богу. Я помню, я просто потерял сознание, мне было очень плохо. Я помню, я видел просто рядом людей, которые это было дома, которые за меня молились. Но я не смог даже подумать ни о Боге, ни о чем другом. Если угодно, я был как в состоянии, тебе сильно плохо. Ты как овощ, если так можно выразиться, если вы позволите. Ты ни о чем другом не думаешь. Есть много людей, которые думают, что они успеют. Они успеют сказать последнее «прости». Но если ты сейчас это слышишь, и ты не примирен с Богом, скажи это сейчас, прости, Он тебя услышит. Но тогда я не имел возможности это сказать. И я потерял сознание, и я очутился в реанимации. Меня ввели в искусственную кому. И я помню, я был как в глубоком-глубоком сне такой. И у меня черная, как будто я со стороны наблюдаю немного, черный экран справа, и там... Там белыми буквами пролетали разные слова. Я помню слова из Библии. Я мог только читать, я не мог даже поразмышлять, как-то интеллектуально подумать, как мы сегодня можем размышлять. Я просто мог читать, и там пролетали разные слова, которые я читал с детства. Что надеешься на Бога, они не будут постыжены. Они пролетели слова, и я не мог их возвратить. Я помню слова из песни. «Если воды моря не расступаются, если на молитве ты не слышишь ответа, доверять лишь тебе». И они пролетели. И когда меня уже выводили спустя сутки из комы, я помню, зашла делегация врачей с профессором, и они подходили к каждому больному, задавали дежурные вопросы, как ты себя чувствуешь. И я помню, как один профессор, он уже седовласый, такой пожилой, врач, он остался возле меня, и он прочитал там в реанимации на каждой кровати «История болезни». Распечатан листок. И он прочитал историю моей болезни и посмотрел на меня. Я никогда не забуду этот взгляд. Он как будто со мной, он ничего мне не сказал, он как будто просто со мной попрощался. Такие добрые-добрые глаза были у него. Вот. И, но Бог был со мной. И церковь молилась. Я спрашивал своего лечащего врача, когда меня уже переведут в обычную палату. Он несколько дней, он вообще не, ну, как бы не отвечал мне. Он как бы смотрел на меня, что за парень. У тебя такое состояние, а ты тут, когда тебя переведут. Вот. Но церковь прилежно молилась. И буквально проходит четверо суток. Хотя мне врач сказал, что ты здесь надолго. Вот. Проходит четверо суток, и Бог восстанавливает все показатели. Вот, и меня переводят в обычную палату. Слава Богу. И приходит момент, когда... Я расскажу один момент, когда у каждого человека есть предел. Предел, когда ты можешь терпеть то или иное, что есть в твоей жизни. Этот предел наступил спустя несколько месяцев моей болезни. Я высох, торчали лишь одни кости. Я 5 раз терял сознание, у меня сопровождалось все дикими болями. Я принимал сначала обычные обезболивающие, потом полунаркотические, потом уже наркотические. Вот. И вся моя жизнь превратилась в одно слово – страдание. Больше я ничего не знал в тот период своего времени, и это было воскресенье, как сегодня, только солнечно. И я не спал уже долгий период времени, мне казалось, что я просто схожу с ума. И когда церковь молится, а я здесь. И я помню, возле моей палаты там находилась лестничная площадка. Она находилась в таком положении, что там очень мало ходило людей. Вот. И я туда потихоньку ходил помолиться, вот, чтобы побыть хоть как-то наедине. Вот. И я пошел туда в воскресенье, и я сказал Богу такие слова. Там было такое небольшое окошко. Вот, я смотрел в это окошко, и я помолился и сказал: «Господь, я благодарю Тебя за все, что есть в моей жизни. Я благодарю Тебя, что Ты рядом со мной. Я благодарю Тебя, что Ты дал мне эту болезнь. Но сейчас я больше не могу. Я не могу терпеть. Это мой предел». Вот, быть может, ты тоже переживаешь что-то в своей жизни и говоришь: «Все, я больше уже не могу терпеть. До этого я терпел, но теперь все». Я помолился таким образом Богу и сказал: «Помоги мне, сделай что-нибудь». И я пошел в палату, и я помню, лег, вот, и я заснул. Я не помню, сколько я проспал, может быть, час. Я просыпаюсь, я бегал на разные дистанции. Я не знаю, вот у вас было такое, когда вы бежите, вот, и у вас открывается второе дыхание. Вот что-то подобное произошло в моей жизни в тот период времени. Как будто вот кто-то часть боли, той, которой я больше не могу, Он взял. Он не забрал всю боль. Бог не заберет у тебя все то, что есть, то, что причиняет тебе сегодня боль, страдания. Бог не заберет все. Но Он заберет то, что твое не могу. И Он забрал вот эту часть, как будто у меня открылось второе дыхание, и я опять мог терпеть. И опять мог улыбаться, и опять мог славить Бога. И исполнилось Писание, что сверх сил Бог не дает. Слава Богу. И предстояло лечение. Уже онкологии, собственно, меня направили на химиотерапию. Химиотерапия – такой процесс, у тебя все в организме меняется, вкусовые рецепторы меняются. В моменте у меня так поменялось даже, упало зрение. Ты читаешь Библию, потом резко у тебя все расплывается, какие-то все процессы происходят. Но я повстречал очень много людей. Я там самый молодой был, там возраст был где-то вот от 45, наверное, и выше. И так смотрели, типа: «Мальчик, ты что здесь забыл?» Вот. Но я понял, что иногда Бог тебя отправляет в те места, которые, наверное, ты бы самостоятельно не пошел. Вот. И я там свидетельствовал, я говорил им о Боге. Я помню, подхожу к одной женщине, у нее пол лица парализовано. И я так подумал, ну, нужно ей как-то она все уныла такая прям. Вот. И я подхожу, вот: «Как вас зовут? Как дела?» Вот как-то так я подошел. Вот, она смотрит на меня и видит мою улыбку, вот как-то так. И она вот говорит, что я больше не хочу жить. И я понял, что я просто говорил им о Боге. Я говорил им о надежде, которую они не имеют. И помню, был один диалог с одним человеком, он пожилой уже. И он говорит: «Вот ты был в церкви, ты веришь в Бога. Вот я жил, как хотел. Но мы с тобой на одной койке. Я болен онкологией, и ты болен онкологией. Но я сказал, что Бог не обещал нам, что у нас не будет ни болезни, ни страданий, ни боли. Но Он обещал, что в этих болезнях и страданиях, и лишениях Он будет с нами. И в моменте потом мне пришло такое откровение, что я болен временно, а Он болен вечно. Я сейчас здесь свидетельствую, что есть Бог, а я не знаю, что судьбой этого человека. Слава Богу. И я взял в тот период времени, когда принимал химиотерапию, взял неделю. Неделю, когда я буду молиться исключительно за исцеление. Вот от онкологии. Потому что я не сказал по поводу, как тромбом ситуация разрешилась, что когда я пришел в себя уже после реанимации, вот, нужно было понять, прежде чем лечить онкологию, нужно понять, что с тромбом. Вот. И когда меня везли между корпусами, я просто посмотрел на небо, и я сказал очень простую молитву. «Господь, я верю всему, что написано». Вот, я с детства читал Библию. Я верю абсолютно каждой истории, что ты силен исцелить. И исцели меня от тромба. Сделай так, чтобы там его не было. Вот, когда на КТ, процедуре. Вот, и мне потом говорят, что регресс. Вот, тромб, состояние хорошее, тромба нету. Я поблагодарил Бога. Но чтобы вы понимали, тромб проживает 3 месяца, и 3 месяца для профилактики, ты пропиваешь таблетки. Я помню, мне врач после этого дает таблетку, а я ему говорю, а зачем таблетка? Я говорю, там же регресс написано. Вот. Я говорю, я помолился, я верю, что меня Бог исцелил. Вот. А он так смотрит на меня, говорит, я тоже верующий. Вот. А я ему говорю, нет, вы не поняли, я по-настоящему верующий. Он так улыбнулся, конечно. Я думаю, зачем мне это? Вот. И я вот молился, вот когда на химиотерапии, я думаю, неделю буду молиться именно за исцеление. Бог меня исцелил от тромба. Разве Он не может меня исцелить от онкологии? И я молился, потому что до этого я говорил Богу такие слова. Господь, я благодарю Тебя, но есть не как я хочу, но как Ты. Если Ты хочешь меня провести через врачей, то хорошо. Вот. Но сегодня, ну как бы в тот период я подумал, вот возьму неделю, буду молиться только за исцеление. Я верю, что есть Бог, который исцеляет. Я молился. А в процессе химиотерапии у меня сильно опухли ноги. И я так поставил себе такое знамение, что я буду молиться и просыпаться, и смотреть сразу на ноги. Если отек спал, то тогда меня Бог исцелил. Я молюсь день. Вот. Я просыпаюсь, смотрю на ноги, а отек не спал. Я молюсь второй день, третий, четвертый, пятый. Я смотрю на свои ноги, а отек так и не спал. И проходит уже назначенный мною срок, а отек и не спал. Я не разочаровался. Я просто понял, что у Бога есть план, который лучше моего желания. Его план был то, чтобы провести меня через врачей. Иногда ты можешь о чем-то просить Бога, и Он не отвечает так, как ты хотел, не потому, что Он тебя не любит, не потому, что ты Ему безразличен, но потому, что у Него есть план, план на твою жизнь. И прими с благодарностью, потом ты поймешь. Я поблагодарил Бога и продолжил. И после лечения химиотерапии опухоль кратно уменьшилась, и меня назначили на операцию в Санкт-Петербурге. И врач говорит следующее. Он мне все обрисовал, сделал презентацию, вот как будет операция. И сказал, что опухоль находится вплотную к 12-перстной кишке. Рядом жизненно важные органы. Скорее всего, мы почку вырежем, потому что мы не можем подойти к опухоли. И говорит, мы обрежем один канал, будут кровопотери. Свыше 40 минут будет будет поражение всех внутренних органов. И большие кровопотери. Я послушал, я там заполнил стандартную процедуру, поставил подпись. И иду в свою палату. И я думаю, чтобы почитать. Правда, когда случается что-то в нашей жизни, хочется что-то от Бога получить, что-то почитать. И я просто листал вот так вот Библию. Я листал, я знал много текстов наизусть. Вот, но в этот момент я не знал, что почитать. Я просто листал. И А мое внимание остановилось на книге Иисуса Навина. Первая глава. Бог обращается к Иисусу Навину и говорит, что Моисей, раб мой, умер. Ты встань, перейди через Иордан. И как я был с Моисеем, так я буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Но будь тверд и мужествен. И 7 стих. Только будь тверд и очень мужествен. И 9 стих. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Бог обратился ко мне. Что не важно, что говорят врачи. Не важно, какой у тебя диагноз. Не важно, какая ситуация у тебя в жизни. В этот момент будь тверд и мужествен. И я помню в палате, когда люди перед операцией, они вставали, ходили, вот, они все были в переживании. Я сидел и поднимал им настроение. Они смотрели на меня и думали, что за парень. Да не я такой храбрый, сильный, смелый, как угодно. Бог во мне, который сказал мне, будь тверд и мужествен. Я сказал такие слова, что я не собираюсь контролировать ситуацию, которая не в моих силах. Но я сегодня делаю решение, принимаю решение, делаю выбор, что я отдаю это в руки моего Отца Небесного, который сотворил небо и землю, все видимое и невидимое. И уповающий на Него никогда не будет постыжен. Слава Богу! Я спрашиваю своего врача, как прошла операция. Он мне говорит, что почку мы сохранили. Все прошло очень хорошо. И я восстановился даже быстрее того парня, которому сделали до меня за 2 недели операцию. У него начались осложнения. И сегодня я говорю, что есть Бог. И если ты сегодня не примирился с Ним, если у тебя есть какие-то проблемы, если у тебя есть в сердце тяжесть, которую ты долгий период времени носишь, воззови к Нему. Бог – это не просто дополнение к твоей жизни, дополнение к хорошим людям. Бог – это реальная личность. И Он хочет иметь со мной, с тобой реальные отношения. Он силен изменить мою жизнь. Он силен изменить твою жизнь. И Он сегодня говорит, что Он все очень сильно тебя любит. И будет с тобой в болезнях, страданиях. От чего-то будет тебя освобождать, от чего-то будет тебя сохранять, от чего-то будет проводить. Я хотел бы призвать нас к молитве, короткой молитве. О том, чтобы мы сказали Богу то, что давно, может быть, не говорили. И получили от Него ответ в сердце Духа Святым. Аминь.

Мне с тобой, Иисус, так легко и спокойно, и в душе полный мир, тишина, благодать. Ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны у меня это счастье не смогут отнять. Я не знала тебя, мой Господь и Спаситель, человеческой мудростью в мире жила, но хотелось порою кого-то спросить мне, кто меня защитит в этом мире от зла? Среди людских голосов, среди музыки шумной, среди песен и смеха, что громко звенел, было так одиноко душе моей юной, было так безнадежно и холодно мне, было страшно и пусто, и горько, и плохо. И никто не сумел бы тогда мне помочь, и ждала иногда я последнего вздоха, и желала уйти в непроглядную ночь. Я не знала, как жить и к чему мне стремиться. Я от боли душевной рыдала не раз. Приходилось мне мокрые прятать ресницы и от близких подруг, и от маминых глаз. Мне казалось, что все вокруг черного цвета. Но ты в сердце мое постучала, Иисус, и оно озарилось потоками света. Я с тобой, я дышу, я живу, я... молюсь, ты мне дал без условий, без меры, без платы, столько милостей чудных и столько даров. Иисус, как с тобою сегодня богато, подарил ты мне веру, надежду, любовь. Никогда одиноко теперь не бываю, ранним утром и вечером, ночью и днем. Ты со мной, Иисус, не уйдешь ты, я знаю. Как отрадно, Господь, быть с тобою вдвоем. Даже если я пью скорби горькую чашу, даже если приходит и трудный мой час, никогда не бывает с тобою мне страшно. Знаю, ты помощь моя, и ты моя часть. Из твоих рук готова любой принять жребий. Мне с тобою и ночь, дня иного светлей. Без тебя, Иисус, что мне нужно на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны эту радость не смогут отнять у меня. Мне с тобой, Иисус, так легко, так спокойно, и в душе полный мир, благодать, тишина.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Думал ли ты когда-либо, что все, касающееся тебя, касается и меня? Ибо касающееся тебя касается зеницы ока моего. Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, и поэтому для меня составляет особую отраду воспитывать тебя.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Я учусь в воскресной школе, постигаю высший смысл и Христа благую волю, и Его святой девиз. Мне из Ветхого Завета очень нравится Давид. Он царем был и поэтом, так Писание говорит. Был он смелым и отважным, Голиафа победил. С Божьей помощью, бесстрашно, камешком его убил. Восхищаюсь Даниилом, верным Господа слугой. У него черпал он силы и душевный свой покой. И во рву он славил Бога посреди голодных львов. Его зрило Божье око и вела вперед любовь. А из Нового Завета мне понравился Христос. Им все грешники согреты, Он избавил их от слез. Буду я миссионером, когда стану я большим, чтоб в Иисуса каждый верил и был им руководим.

Разделение царства. Славное Израильское царство просуществовало лишь 120 лет. В нем по 40 лет царствовали Саул, Давид и Соломон. После смерти царя Соломона царство разделилось на Израильское и Иудейское. Это случилось так. В Сихеме собрались все израильтяне, чтобы посадить на престол Ровоама, сына умершего царя Соломона. Тогда и Иеровоам, и все собрание израильтян пришли к Ровоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Царь Ровоам посоветовался со старцами, служившими во дворце при жизни его отца Соломона, и они ответили ему: «Если ты на сей день будешь слугою народу своему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но Ровоам пренебрег совет старцев и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли перед ним. Они дали ему очень плохой совет. «Так скажи народу этому: мой мизинец толще чресла отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас печами, а я буду наказывать вас скорпионами». И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. Израиль, как мы уже знаем, состоял из 12 колен, по 12 сынам праотца Иакова. Услышав слово нового царя Ровоама, 10 колен восстали против него, отделились и избрали себе в цари Иеровоама. В Священном Писании это царство называется «Царством Израиля». Мы называем его также Северным Царством, так как оно находилось в северной части Израиля. Вначале его столицей был Сихем, потом Фирца и, наконец, город Самария. Израильское царство просуществовало более 200 лет и было уничтожено ассирийским царем Саламанасаром в 721 году до рождения Христа. Ровоаму, сыну царя Соломона, остались верными только колено Иудина и часть колена Вениаминова, которые составили царство Иудина, или просто Иуду. Так как оно находилось на юге святой страны, мы называем его также Южным царством. Столицей его был Иерусалим. Иудейское царство просуществовало приблизительно 350 лет и было уничтожено Вавилоном за 586 лет до рождения Христа.

Иуда – Южное царство. Иуда, или Южное царство, существовало приблизительно 3,5 века. Оно распалось через 135 лет после падения Северного царства. В Южном царстве сменилось 20 царей – Раваам, Авия, Аса, Иосафат, Иорам, Ахозия, царица Гафолия, Иоас, Амасия, Озия или Азария, Иофам, Ахаз, Езекия, Манасия, Амон, Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония и Сидекия. Хотя большинство южных царей отступили от Господа Бога, поклонялись идолам и вели греховную жизнь, все же некоторые из них служили живому Богу. Во время царствования некоторых из них, например, Езекии и Иосии, в Южном царстве происходили великие пробуждения, когда цари разрушали храмы идолов, повелевали народу читать Слово Божие, уклоняться от злых деяний и соблюдать все законы, заповеди, повеления и обряды, которые Господь Бог им завещал. По населению Иудейское царство было приблизительно в 6 раз меньше израильского. И по сравнению с окружающими народами Израильское и Иудейское царства были небольшими. Хотя они воевали и между собою, главными их врагами все-таки оставались языческие народы. На севере – Сирия или Арам, на востоке – сильные государства Ассирия и Вавилон, на юго-западе – филистимляне и на юго-востоке – Моав. Пока Иуда и Израиль были верны Господу Богу, они побеждали в боях. А когда их народ и цари жили в беззаконии, Господь наказывал их, предавая в руки врагов. Все же око Господа постоянно наблюдает за этим народом вплоть до сегодняшнего дня. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Второзаконие 32:10.

Израиль, Северное царство. Это царство просуществовало более 200 лет. На престоле сменилось 19 царей: Иеровоам, Нават, Вааса, Ила, Замври, Амври, Ахав, Ахозия, Иорам, Иуй, Иоахаз, Иоас, Иеровоам II, Захария, Силум, Минаим, Факий, Факей и Осия. История этого царства очень кровавая. Она постоянно воевала с иудейским царством и с другими народами. Царей убивали их сыновья и приближенные, чтобы самим стать царями, а когда они воцарялись, их убивали и так далее. Так сменилось на престоле Северного царства 9 династий, то есть семейных линий. А в Южном же царстве династия всегда была одна – династия царя Давида. Израильский народ очень пострадал и материально, и духовно. Цари Северного царства делали неугодное в очах Господних. Они отступили от путей Божиих, насильничали, были безбожниками. В их царстве процветали безнравственность и идолопоклонство. Нечестивые северные цари ввели в грех и весь народ. – Уже при первом царе Иеровоаме народ начал поклоняться идолам. Вот как это случилось. «И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Равааму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это к греху. Кроме золотого тельца, народ также начал поклоняться и идолу Ваалу. В то время в этом царстве жил пророк Божий Ахия. Он пророчествовал против Иеровоама и его царства. «Так говорит Господь, Бог Израилев: ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов». Так и случилось.

скользнул по окошку, потом на кровать. Меня разбудил он, пора и вставать. Я солнечный лучик в ладони ловлю. Я рад тебя очень, ему говорю. Спасибо за утро, что мне возвестил. Спасибо, что рано меня разбудил. Спасибо за утро Иисусу Христу. Ему, дорогому, молитву несу. Спасибо, любимый, вовеки живой. Я радуюсь жизни и встрече с тобой. Услышь ты, о Боже, молитву мою. Всех больше на свете тебя я люблю. За все, что имею, спасибо ему. Спасибо Иисусу Христу моему.

0: Разбавленное молоко. Соловьёвы недавно переехали в деревню. Детям тут сразу понравилось. С правой стороны их поселка колосились поля, а с левой сверкала зеркальная гладь озера. Они скоро втянулись в деревенскую жизнь, развели хозяйство, курей, гусей и даже купили корову. На богослужение Соловьёвы ходили в другую деревню, потому что в их селе верующих не было. Соседи долго присматривались к приезжим. Они какие-то необычные, хотя и неплохие, передавалось из уст в уста. Такая большая семья, а дети всегда опрятно одеты, все хорошо воспитаны. Видно, сам Бог им помогает. Не зря они себя верующими называют. Однако близкого знакомства с ними никто не заводил. И все же одна соседка, тетя Лида, осмелилась. Попросила Соловьёвых продавать ей молоко. «Мы можем оставлять вам банку молока через день», — согласилась мать семейства. «Большое спасибо», — обрадовалась тетя Лида. «Можно сегодня прийти?» «Пожалуйста». «Теперь я смогу поближе познакомиться с ними», — думала она. «Интересно, в какого Бога они верят и что дает им эта вера?» Сейчас самый подходящий момент узнать обо всем, и никто из соседей ничего плохого не подумает. Однако спросить о том, что ее интересовало, тетя Лида долго не решалась. Как-то раз она пришла к Соловьёвым раньше вечерней дойки. Во дворе ее встретила Юля, самая младшая дочь в семье. «А мама в сарае корову доит», — сообщила она и приветливо пригласила соседку в дом. «Заходите, пожалуйста, а я к маме сбегаю». Тетя Лида присела на стул и внимательно осмотрелась. «Здесь все так просто», — подумала она, «а домик, пожалуй, маловат для такой семьи». Потом ее внимание привлек текст, висевший над столом. «Вы — свет мира». Тетя Лида несколько раз перечитывала эти слова, но так и не поняла их значения. «Добрый вечер, соседушка», — прервала ее размышления хозяйка, поставив на стол полное ведро молока. «Немного задержала вас, вы уж простите».
1: «Нет-нет, не беспокойтесь, я не спешу. Хорошее у вашей коровы молоко, вкусное, жирное».
0: Она немного помолчала, а потом как-то нерешительно спросила. «Лена, в какого Бога вы верите?» Обрадовавшись этому вопросу, хозяйка оставила свою работу и, присев около соседки, рассказала, что на небе есть Бог, который сотворил все и всех. Он любит всех людей и хочет, чтобы они не погибли в своих грехах, а поверили ему и получили вечную жизнь. Слушая о Божьей любви, о том, как Христос умер за людей, тетя Лида серьезно задумалась. «Если все это правда, если действительно есть Бог, то я совсем неправильно живу». За беседой время пролетело очень быстро. Понимая, что у матери такого большого семейства много работы, тетя Лида заторопилась уходить. «Я еще хочу послушать. Можно в следующий раз прийти пораньше?» «Конечно, приходите», – провожая соседку, приглашала хозяйка. За ужином мама рассказала, как беседовала с тетей Лидой. «Слава Богу, хоть одна женщина заинтересовалась Словом Божьим, а то все сторонятся нас. Нужно молиться о ней», — сказал папа. В тот вечер, а также в последующие дни, Соловьёвы молились о покаянии тети Лиды. С тех пор соседка стала приходить пораньше, чтобы послушать что-нибудь о Боге. Она задерживалась у Соловьёвых на полчаса, а то и дольше. Однажды папа с мамой уехали в город за покупками. Дома остались только младшие дети. После обеда Юля заговорщицки предложила брату. «Артём, пошли подоим корову. Я уже один раз пробовала. Знаешь, как здорово».
2: «Что ты выдумала?» – возмутился Артём. «Ты же знаешь, что мама не разрешает».
1: «Мамы же нет дома, и вообще никого нет.
2: а корову нужно доить».
1: Юля умоляюще посмотрела на брата.
2: «Мама сказала, что корову подоит Лиля. Ты всегда что-нибудь придумываешь, а потом и мне попадает».
1: «Это же доброе дело», – старалась убедить его Юля. «Мы уже большие и должны помогать маме. Когда тетя Лида придет, маме не нужно будет доить корову, и она сможет с ней подольше побеседовать». Артем не соглашался. «Дело, может, и хорошее», – думал он, – «но мама ведь не разрешает».
2: Юля поняла, что Артем не хочет помочь ей, и решила сама исполнить задуманное. Она взяла подойник и отправилась в сарай. Услышав шаги, корова повернула голову и замычала. Юля сначала оробела, но потом бросила в кормушку охапку кукурузных листьев, погладила корову, как это обычно делала мама, и сказала: «Буренушка, не бойся меня, я тебя сейчас подою».
1: Подставив скамеечку, Юля уселась поудобнее и начала доить. Сначала корова недовольно мычала, поглядывая на юную хозяйку, махала хвостом, а потом успокоилась и, прикрыв глаза, стала жевать жвачку.
2: «Вот у меня и получается», – радовалась Юля. «Теперь я могу маме помогать».
1: Струйки молока звонко ударялись о ведро. Наблюдая за ними, Юля забыла, что делает то, что запрещают родители. Однако скоро она устала. Молоко больше не текло, хотя в ведре его было немного.
2: «Почему так мало?» – встревожилась Юля. «Мама всегда полное приносила».
1: Она попробовала доить еще, но напрасно. Корова больше молока не дала, да и у Юли уже не было сил.
2: «Что же делать?» – вздохнула она. «Тетя Лида сегодня должна прийти за молоком, а его так мало».
1: Юля взяла ведро и вышла из сарая. Вспомнив, что скоро должны прийти из школы Нина и Лиля, она зашла в дом и перелила молоко в банку. Банка оказалась неполной. «Что же делать?» – запереживала Юля. «Теперь все узнают, что я доила корову». И тут ей пришла мысль, которая показалась спасающей. «Молоко жирное. Долью воды и сразу отнесу тете Лиде. Тогда уж точно никто не узнает». Юля побежала к колодцу, зачерпнула из ведра воды и, запыхавшись, влетела в кухню. «Бултых!» – булькнула вода в молоко. Схватив банку, Юля украдкой выскользнула на улицу. Только возле дома тети Лиды она замедлила шаг. Сердце предательски ёкнуло. Честно ли это? Но Юля отогнала неприятную мысль и решительно постучала. Тетя Лида удивилась нежданному приходу соседской девочки, но молоко взяла и поблагодарила за услугу.
2: «Ну как?» – встретил Юлю дома Артем.
1: «Все в порядке, я уже отнесла молоко тете Лиде». Стараясь принять равнодушный вид, отчеканила Юля.
2: «Как? Зачем отнесла?»
1: «Так надо», – бросила она и, резко повернувшись, ушла в другую комнату. Юля не сожалела о сделанном, и только одна мысль не давала ей покоя. «А вдруг узнают?» Но когда пришли из школы старшие дети и позвали Юлю на улицу, она увлеклась игрой и забыла о своем проступке. Родители приехали поздно вечером и, узнав, что молоко уже отнесли соседке, не стали расспрашивать подробности. Больше о молоке в тот вечер не говорили, и Юля перестала о нем думать. А тетя Лида оставила молоко на веранде и на следующий день, как обычно, хотела собрать сливки. Когда она подошла к банке, то не поверила своим глазам. Сливок не было.
2: «В чем же дело?» – опустила руки тетя Лида. «А я-то думала, что они честные. Поэтому и принесла его девчонка», – замелькали в голове мысли. «Лена даже встретиться со мной не захотела. А добренькие всегда такие. И рассказывают так, как хорошо. А сами?»
1: Обидно стало тете Лиде, и она решила больше не покупать молоко у Соловьевых и вообще не ходить к ним.
0: Через день, когда соседка не пришла в назначенное время, Юлина мама решила отнести молоко сама. «Может, заболела?» – подумала она. «Проведаю заодно».
1: «Добрый вечер, хозяюшка!»
0: – приветливо поздоровалась Юлина мама, открывая калитку.
2: «Да уж, добрый!»
0: – не поднимая головы, буркнула тетя Лида.
1: «Что же за молоком-то не приходите?»
0: Смущенная холодным приветствием, с тревогой спросила Соловьева.
2: «Не надо мне вашего молока. Да у вас и семья большая. Надо будет, у других возьму. У вас какое-то не такое стало».
0: От последних слов Юлина мама еще больше смутилась.
2: «Тогда просто приходите вечерком. Поговорим, Библию почитаем».
1: «Нет», — покачала головой тетя Лида. «Некогда зря время тратить».
0: Разговор явно не клеился. Юлина мама совсем расстроенная ушла. Не понимая, что произошло, она горевала и мысленно обращалась к Богу. «Господи, если в нас причина, если мы огорчили ее чем-то, укажи нам. Боже, помилуй эту бедную душу». Домой мама пришла грустная и задумчивая. Дети сразу заметили это и, окружив ее, услышали печальную новость. Тетя Лида отказалась покупать молоко, потому что оно стало плохим. К тому же она не хочет больше слушать о Боге. «Очень жаль», – с грустью закончила мама. «Так хотелось, чтобы она обратилась к Богу». Глядя на озадаченную мать, дети притихли. Только теперь Юля поняла, что она наделала. «Это я виновата, что тетя Лида не хочет брать у нас молоко», — хотелось ей признаться, но она промолчала. Юля попробовала читать, но книга не могла успокоить ее. Совесть все громче и громче говорила о нечестности. «Тетя Лида не поверит в Бога, и в этом будешь виновата ты». Долго Юля боролась с обвиняющими ее мыслями. Старалась успокоиться, но все ее попытки были бесполезны.
2: «Мама, это я виновата!» Низко опустив голову, подошла она к матери.
0: «В чем?» – не поняла мама.
2: «Я разбавила молоко водой».
0: Юля подробно рассказала, как подоила корову, долила воды в молоко и отнесла соседке. «Почему же ты сразу не созналась?» Вздрагивая от плача, Юля закрыла лицо руками.
2: «Эх, доченька, мы послужили плохим примером для тети Лиды. Ведь на нас лежит ответственность перед Богом за ее душу».
0: После этих слов Юля заплакала еще громче.
2: «Я не хотела, я больше не буду».
0: Мама позвала отца и детей, и Юля, размазывая слезы по щекам, рассказала о своем проступке. Потом они все вместе помолились. И папа решил, что Юля пойдет к тете Лиде и попросит у нее прощения. Этого Юля, конечно, не ожидала. Переминаясь с ноги на ногу, она никак не могла согласиться с решением отца.
2: «Зачем идти к тете Лиде? Перед всеми созналась, перед Господом покаялась. А тете Лиде пусть мама скажет. Да и поздно уже сегодня. На улице темно».
0: Однако отец, как бы читая мысли дочери, сказал: «Юля, Иисус учил, чтобы мы сами просили прощения у того, кого огорчили». Еще какое-то мгновение Юля колебалась. Потом подняла на отца заплаканные глаза и решительно произнесла: «Я пойду». В это время в комнату вошла мама с банкой свежего молока. «Это отдашь тете Лиде», — сказала она Юле и вдруг добавила: «А впрочем, я пойду с тобой». Отец одобрительно кивнул и проводил их до крыльца. Тетя Лида удивилась такому позднему посещению и встретила соседей настороженно.
1: «Извините за беспокойство. Вот Юля принесла вам молоко и хочет что-то сказать», – объяснила мама.
0: Юля почувствовала, как запылали щеки, и, еле сдерживая слезы, проговорила:
2: «Простите меня, тетя Лида, я принесла вам в прошлый раз разбавленное молоко». Юле пришлось еще раз рассказать о своем обмане.
1: «А я-то думала», – всплеснула руками тетя Лида и не договорила.
2: Она миролюбиво погладила Юлю по голове и смущенно добавила. «И вы меня, старую, простите, что плохо думала о вас. Теперь я снова буду приходить к вам за молоком».

Иосиф со своей мамой отдыхали на одном из островов, тысячи островов в то лето. И знаете, где они находятся? Нет, не знаете. Есть такое место, куда многие люди приезжают смотреть. Они жили в небольшом домике, который был очень красивый, уютный. И вид открывался как раз на речку. И там проплывали лодки с разных мест. Иосиф любил наблюдать и смотреть. Ага, эта лодка вот оттуда, а это вот оттуда. Так интересно ему было. И однажды он увидел, как подплыла прогулочная лодка, и из нее вышли целая толпа солдат. Какое сердце мальчиков не забьется при виде солдат! Они были в парадной форме, веселая компания, вышли на берег и пошли. Иосиф как увидел и стал приставать: «Мамочка, мама, скорей, пойдем, пойдем посмотрим на солдат, я так люблю их смотреть, мама, пошли посмотрим». Ну, мамочка говорит: «Хорошо». И они пошли в парк. Все солдаты были в парке. Мама с тетей сели под дерево в тенечек и сидели, чтобы можно было и книжку почитать, и поговорить, и понаблюдать за своим сыночком, проказником, который везде-везде бегал за солдатами, смотрел, как они себя ведут. И он подошел к фонтанчику и смотрит. Один солдат такой высокий, симпатичный, подошел попить водички. И Иосиф посмотрел на него и сразу же вспомнил песенку, которую учили они в воскресной школе. Может быть, вы ее тоже знаете? «Добровольцы мы, добровольцы мы, добровольцы мы и армия Христа. Смело мы идем за своим вождем, с ним победим врага, со Христом». И он вспомнил эти слова, как раз солдатик наклонился, чтобы попить, а Иосиф говорит:

0: «Дяденька, а вы доброволец в армии Христа?»
1: Тот так поднялся, посмотрел на Иосифа, говорит:
0: «А ты кто?»
1: Он говорит: «А я смело идущий за Христом».
0: Солдат улыбнулся, и Иосиф засмущался и побежал к маме.
1: А он пошел.
0: Казалось бы, ну что здесь такого? Ну, услышал вопрос, да и все.
1: Но этот вопрос остался у него в сердце.
0: И в ушах тоже. И звучит, и звучит, и звучит. Он думает: что же делать? Если бы я мог найти кружку пива, я бы ни за что не подошел к этому фонтанчику и не услышал бы вопрос. А теперь как же мне, что же мне делать? Он подошел к друзьям, а те говорят: слушай, а что это за палатка тут стоит? А другой говорит: да это евангелизационная палатка. Тут приехали, проповедуют. Пошли послушаем, нам это не повредит. И трое друзей отправились в палатку. Там стояли лавки, проповедник проповедовал, они сели, и слышит солдатик этот, и все, все точно звучит для его сердца. Те двое просто слушали. А он думает: что же такое получилось? Как, каким образом я попал в армию другого господина? В армию, ту, которая делает господин и лидер его, все против Христа делает. Ведь было время, и он сразу же вспомнил небольшой домик, комнату, круглый стол, на столе Библия лежит, стул рядом стоит. И вспомнил, что мама часто склонялась на колени и молилась за него. А он поступил в армию другого лидера и служит под знаменем, которое все исписано грехом. Он думает: что же делать? Что же делать? А что, если я поступлю добровольцем в армию Христа и уйду от того господина? А что мои друзья подумают? Будут смеяться, наверное, не поймут. А что моя мама подумает? Да она умрет от счастья. Жалко будет, если она умрет. Ну, а так она умрет от горя. Она же все время плачет за меня. Нет, лучше пусть она от счастья умрет, чем от горя. Да нет, пусть лучше она совсем не умирает. И он так немножко поговорил с собой, подумал и решил прямо там на месте. И стал помолился и говорит: Господи, прости меня. Хочу быть добровольцем в твоей армии и не хочу служить больше другому господину. Жизнь его изменилась. Мама его очень обрадовалась, что он стал под знамя Господа. Прошло время. На следующий год солдаты снова приехали на Тысячу островов. И Джан приехал с ними тоже. Он подошел к фонтанчику и долго стоял, оглядывался, но нигде Иосифа не видел. И он ребятам говорит, своим солдатикам говорит: вот на этом самом месте Господь задал для меня вопрос. Через маленького мальчика являюсь ли я добровольцем в армии Иисуса Христа? А Иосиф всего этого не знал и, может быть, никогда не узнает, а только в вечности, что сделал его вопрос.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей в нашей очередной передаче «Христианская семья». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Андрея Воробьева.

Братья и сестры, хочется, как всякое слово, начать с прославления нашего Господа. Хочется от всего сердца вместе с вами сказать славу нашему Богу. Нам вообще-то есть за что благодарить Бога нашего, за то, что нам сегодня есть к кому, во-первых, обращаться, да? Со всеми нашими и нуждами, и с радостями, и с печалями мы приходим к нашему Богу. И у нас есть тот, кто нас понимает, тот, кто нас выслушает, и кто может нам помочь во всех наших нуждах, в наших проблемах, и тот, кто нас приведет в святой город Иерусалим. Поэтому для нас очень сегодня приятно, что у нас есть тот Господь, который благословляет, держит наш жребий, хранит наш, и мы всегда к Нему прибегаем. Я думаю, в церкви на протяжении уже времени, долгого времени, я так считаю, что выработалось такое хорошее служение. Это молитва за новорожденных детей. И в Старом Завете совершались такие молитвы, когда по истечении 40 дней мальчика, 60 дней девочки приносили в храм для молитвы. И мы сегодня эту молитву также продолжаем за наших новорожденных детей. И Библия нам говорит, что вот, говорит, наследие от Господа дети. И награда от Него – это плод чрева. И я сегодня говорю, что самое ценное и самое дорогое, что мы имеем, это Бог даровал нам детей. И Библия говорит, что это есть Божье благословение и Божья награда. Но в то же самое время я сегодня хочу сказать, что через детей очень много сегодня приходит переживаний, страданий, скорбей родителям. Дьявол сегодня именно старается похитить детей, молодое поколение. И если мы посмотрим на ход истории от Слова Божьего, то первые люди, которые были сотворены самим Богом, и там не было никакой генетики греха, и сын или брат убивает брата. За что? Братья и сестры, за что брат убивает брата? Что он ему сделал? Он его чем-то обидел, что-то у него забрал, чем-то его оскорбил. Только потому, что жертва брата была принята Богом, только потому, что Бог презрел на сердце Авеля. Я всегда говорю, это не та причина, что Бог принимает кровные жертвы, а не кровные не принимает. Та причина, что Бог посмотрел на Авеля сначала, а потом на его дар, на его жертву, и он ее принял. И брат убивает брата. Сколько горя матери, отцу, сколько переживаний. Смотрим дальше, патриархи. Яков, благословенный Богом муж, патриарх. Сколько дети принесли горе ему. Сколько принесли, сколько этому бедному отцу надо было перестрадать и матери. И когда он уже в конце, он говорит, соберитесь, мои дети, я вам возвещу ваше будущее. И он говорит, обращается к Рувиму, говорит, Рувим, ты первенец мой, ты начаток силы моей, крепость моя, могущество, все, ты был первым. Но ты не будешь, говорит, первенствовать. Ты бушевал, как вода. И он не получает того благословения, которое он бы должен получить. Когда он обращается, говорит, Симеон, Левий, говорит, орудие жестокости, ваш совет не войдет, душа моя. Он смотрел то, что делали дети. Много бед приходит сегодня через молодых людей, через детей. Этому бедному Давиду приходится убегать от своего собственного сына, когда он уничтожает своих братьев, когда отец бегает от него, и сколько сегодня есть этих всяких проблем. И мы понимаем, что мы живем, братья и сестры, вообще к концу последнего времени, когда дьявол с великой яростью хочет сегодня погубить молодое поколение, особенно семьи, души. И мне бы сегодня хотелось бы продолжать ту мысль, которую начал брат Сережа. Я думаю, что почему-то Дух Святой так руководит
Потому что, видно, в этом есть необходимость. И я назвал мое слово, что проблемы современной семьи, их решение, некоторые проблемы, мы их все не скажем. У кого есть Библия, давайте откроем Священное Писание, вторая книга «Бытие». Я прочитаю с 15 стиха, 3 стиха. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь, от него смертью умрешь». И взял Господь человека, поселил его в саду Едемском, чтобы возделывал его и хранил его, и заповедовал Господь, Бог. Братья и сестры, первых людей Господь поселил в саду Едемском. Я сегодня хочу сказать, что брат Сережа говорил о том ковчеге, который строил Ной. Но я хочу сегодня сказать, что семья наша, это есть тот самый Едемский сад, который Бог даровал нам. У каждого из нас есть свой Едем, свой ковчег, который Бог даровал для нас. И Бог, когда туда поселил первых людей, сказал, чтобы они хранили его и возделывали его. И я сегодня хочу сказать, что все силы тьмы, они сегодня стоят против семьи. Посмотрите, от самого начала сотворения первых людей и сегодня, когда последнее время, с великою яростью дьявол восстает против семьи, против народа Господнего, против молодежи. Почему-то Господь когда-то положил мне на сердце вызывать молодых людей и молиться. И кто-то сказал, говорит, что Андрей хочет показать, сколько молодежи в потоке. Но знает Бог, никогда этой цели не было. Дух Святой побуждал и говорил, вы проповедуете, вы поете, а я хочу, чтобы вы молились. На сегодняшний день больше и больше я слышу внутри голос, поддерживайте родителей, молитесь за родителей, те, которые идут в нагрузке, в страданиях, в переживаниях, чтобы Бог дал силы. Мы понимаем, что так события сегодня развиваются, что семья, она стала основной мишенью дьявола. И этот натиск сил тьмы сегодня идет против семей. Братья и сестры, я когда-то говорил, что в царской России было 3% всего разводов. 3%. И люди разводились не потому, что они не могли сойтись характерами, не потому, что они не могли совместно жить. Причины были болезни. Но когда убили царя, то на этом здании было написано, здесь приносится жертва для разрушения государства, устоев общества, да знает весь народ. То была принесена жертва, чтобы разрушить устои общества. Государство, любое государство, любая страна сильная, когда там сильные семьи. Я даже читал тот врач, который когда-то во время войны забирали молодежь, забирали девушек, и он там их проверял. Он говорит, написал письмо Гитлеру и говорит, что примиритесь с этим народом. Вы никогда не сможете победить эту нацию, потому что там такое большое число нравственно чистых людей, девственниц. И я понимаю, что дьявол понимает это все для того, чтобы сегодня завладеть людьми. Он старается всякими путями сегодня разрушить человечество, разрушить мораль. И если мы сегодня посмотрим, то после того, когда было принято 3 декрета, первый декрет был равенство между мужчиной и женщиной, второй – свобода разводов и третья – свобода абортов. И я хочу сказать, что только в первый год раньше рождалось где-то 3 миллиона людей, детей, то за 5 лет, это за один год, то за 5 лет было рождено 3,5 миллиона. То есть за 5 лет должно быть больше 15 миллионов детей родиться, где 11,5 миллионов детей делось. Аборты. Это противный грех.
перед Богом. Это грех, который несет духовную смерть, убивает личности. Даже сегодня многие люди, экстрасенсы, говорят, та женщина, которая делает аборты, то внутри ее образуется та энергия, которая она разрушает ее, она убивает ее снутри. Люди начали делать аборты, убивать детей. За один год разводы настолько поднялись, что по местам 60, 70, 80, 90% начало разлагаться общество. Братья и сестры, мы сегодня говорим о проблемах современных семей. Братья и сестры, говорил о этих семьях, что сегодня происходит. Мы живем сегодня в то время, когда существует, говорят, 8 форм. Но я сегодня говорю уже больше, 9. Наверное, скоро еще больше появится форм современных семей. И одна из них – это христианская семья, где законный муж, один муж, одна жена, они живут в законном браке. А дальше пошло. Незарегистрированный брак, гражданский брак, брак на время. Люди, которые только иногда встречаются несколько раз на неделю. Мусульманская семья, где многоженство. Шведская семья, где несколько семей образуют коммуну, живут. Открытая семья, где сплошной разврат и грех. Я когда-то говорил, я работал на работе, и молодой парень женился, и он мне говорит: Андрей, мы сразу с женой договорились, кого хочет она приводит, кого хочу я привожу. Я смотрю на них, что это за семья? Насколько сегодня все искажено. Но брат Сережа говорит, что слово, которое он читал за этот Содом, что там происходило. И сегодня узаканиваются отношения мужчины с мужчиной, женщины с женщиной. Добиваются люди этого. А я читал как-то на новостях, и говорят, что в Дании там уже начинают люди добиваться брака с животными. В какое время, братья и сестры, мы живем? Мы понимаем, насколько сегодня трудно, насколько сегодня тяжело для семьи, которая идет под таким давлением. Та семья, которую Бог определил мужчину-женщину. И Бог говорит, чтобы этот Едем, эта маленькая церковь, семья, храни ее и возделывай ее. Дорогие друзья, какие сегодня проблемы современного общества? Я когда был молодой, у нас часто пастыря повторяли, говорили, что первые проблемы в семье начинаются из-за материального недостатка, из-за нехватки денег, из-за жилья. Но вы знаете, когда созревая, я понял, абсолютно нет. Нет, это не главное. Первые проблемы, они начинаются из-за того, что мы не довольствуемся тем, что мы имеем. Мы не хотим так жить, мы хотим сейчас много всего и прямо сегодня. Мы хотим и хотим, и хотим. Это ненасытимость. Постоянно человек что-то хочет. Первые проблемы из-за этого возникают, из-за того, что мы не довольствуемся тем, что мы имеем. Может быть, трудно. То, что даже послужило сегодняшней моей проповеди, когда я приехал с Украины, у меня поломалась дома труба под домом, под бетоном, прогнила чугунная труба. И я должен был разбить этот бетон, обрезать трубу, и это взяло время, пока ее поремонтировать. И жена говорит: а как мыть посуду? Я говорю: ну ты не можешь сюда мыть, потому что туда вода набежит. Я говорю: давай вспомним наши те времена. Берешь мисочку. Ну как там, на Украине мы жили, канализации не было. И моешь, и воду выносишь. А мы там приносили десятки ведер, выносили, не роптали. Братья и сестры, она говорит: вот видишь, из-за чего в Америке могут возникнуть проблемы. Вроде бы простой, некуда воду вылить. Братья и сестры, мы привыкли жить хорошо. Кто-то может сказать: Андрей, ты старомодный. Но это сегодня не главное. Не главное. Мы должны научиться довольствоваться тем, что есть. Мы должны тут строить ковчег наш. На чем мы его строим? Друзья мои, и мы все понимаем, как эти события катятся. Если, допустим, современная наука говорили, что проблемы семей из-за того, что проблема с жильем. В Америке нет этой проблемы. Молодые люди только поженились, и они уже отдельно живут.
Когда я женился, у нас жило 4 семьи в доме. Жила моя сестра с двумя детьми. Тогда у нее было... Родители мои жили, бабушку там они взяли. И мы с женой, у нас дети были. И мы жили, мы помещались, и это не было проблемой. В современных условиях, в которых мы живем, мы сегодня все имеем. Молодые люди только поженились, и они уже имеют свое место. Но разводы увеличиваются. Проблемы в семьях увеличиваются. И я хочу сказать, что сегодня нематериально стоит проблемой общества. Нематериальная. Помогите мне, помогите, скажите, из-за чего привел в горе, погибли князья и множество народа? Скажите, почему? Что? Это то, что сегодня говорил Сережа, безнравственность. Погибли князья, и, по-моему, 23 тысячи человек, людей погибло. Такая гибель. Потому что люди хотели удовольствия. Это преступление, которое вызвало суды Божьи. Бог, который вел этот народ в столпе огненном, облачном, ограждал его, охранял его, и Бог наказывает его. Эта безнравственность, она вызвала суды Божьи. И они обрушились на этот народ, погибло такое множество людей. Братья и сестры, воины... Войны не уносят столько сегодня жизни, смертей, как это безнравственность. Брат Сережа читал сегодня за этот Содом. Целый город погиб. Сгорело все, город, окрестности. Войны не приносят разложение общества. Я хочу сегодня сказать, что причиной этой проблемы является духовный кризис. Как общества, так и личностей. Духовный кризис. Поймите, что когда человек духовно падает, он открытый для действий разрушительных сил. И дьявол так хорошо понимает, что когда человек, когда семья, когда молодой человек начинает уходить с путей Божьих, то Бог от него отнимает свою ограду, он уходит от Божьей защиты. В его жизнь приходят разрушения, бедствия, пагубы, трудности, скорби приходят, болезни приходят, одно за другим тянется. Скажите, для чего мы имеем двери в наших домах? Братья и сестры, почему мы имеем двери в наших домах? Чтобы никто туда не зашел, да? А почему в Писании не сказано «немногих пускать в дом твой»? Вы бы, наверное, сегодня не хотели... чтобы в ваш дом пришли какие-то колдуны. Не хотели, правда? Не хотели, чтобы какие-то гадалки, ведьмы ходили в ваш дом. Не хотели бы, чтобы сегодня о тех, о которых мы говорим, развращенные люди были в наших домах. Мы бы не хотели. Братья и сестры, они приходят. Через СМИ. Эти средства массовой информации. Через телевидение. Через радио. Через компьютер приходят, и они там говорят что-то нашим детям, говорят что-то нам. И наш дом, который есть, этот маленький Едем, этот ковчег, и наш дом, который есть, какая-то как крепость, куда ты можешь прийти, укрыться, где ты можешь пережить любовь, поддержку, он становится как проходной двор. Это все унесло наши двери вместе с запорами. В наш дом все приходит. Это разрушительная сила. Две недели тому назад попросила одна молодая семья прийти. Я имею дерзновение говорить, не с чем нашей церкви. Хотя я думаю, что сегодня многие тоже переживают. Я пришел, говорю, что вы хотели? Они говорят, ребенок поднимается, смотрит в одну точку, кричит, мы его не можем успокоить. Вопль, паника. У нас в этой комнате, я не знаю, что творится. Я стою, слушаю, когда зашел в дом, ребенок сидит на компьютере, 6 лет. Я ему говорю, что он смотрит? Что он там слушает? Братья и сестры, мы сегодня... Может быть, не настолько понимаем. Мы хотим иногда успокоить маленьких детей, даем им телефоны, даем им эти игрушки, только чтобы они не плакали.
Но насколько дьявол сегодня через эти средства массовой информации, через этот телевидение, через этот компьютер имеет доступ. Дети становятся демонизированными. Он орет, он кричит, он не может сосредоточиться, родители не могут успокоить. Я говорю, конечно, мы помолимся. Мы помолимся, попросим, чтобы Бог поставил ограду, но уберите вот это зло. Оно разрушает психику этого ребенка. Если сегодня взрослые люди, когда насмотрятся, они становятся нервными, они становятся психическими. Зло, они не могут собой управлять. Их иногда вот настолько трусит. То, что сегодня, когда эта детская психика, которая, она, ну будем говорить, она еще не способна воспринимать всю эту информацию. Насколько губим сегодня это молодое поколение. Говорит один дедушка, говорит, мы выехали своей семьей на отдых, на 3 дня. Ребенку 2 года. Он постоянно на этом телефоне, а там сервис не работает. У него поднялась температура, его начало колотить. Ему плохо стало. Мы домой возвратились, он стал есть, он там есть не мог. Он сразу возрадовался. Братья и сестры, какая сегодня проблема современной семьи? От того, что у нас не хватает средств жить? Материальная ли проблема? Я хочу сегодня сказать, это кризис, духовный кризис. Как бы хотелось, чтобы Дух Святой помог всем нам. Чтобы Дух Святой просветил наши глаза. Сегодня напоминалось, чтобы мужчины, мужья заняли в домах место священников. Потому что сегодня это проблема в лидерстве. Многие мужчины становятся сегодня как слабый пол, капризными, обидчивыми, забывают молиться, забывают приносить свои семьи перед Богом, и проблемы увеличиваются. Женщины, которые бы, казалось, должны быть слабым полом, они начинают тянуть и детей, и мужа, и все. Разве может прийти благословение, охрана и Божье благополучие на такой дом, где оно все разрушается, где эти стены разрушаются, где двери уносятся. Братья и сестры, мы живем последнее время. Последнее время, когда знаменовано тем, что эта волна настолько катится больше и больше в церковь, захватывает народ Божий. Когда ты рассказывал, мы были с Володей Голосинским в одной из больших церквей в Аризоне, там больше 10 тысяч членов. Подошли к семейному отделу, говорим, чем занимается семейный отдел? Он говорит, мы работаем по укреплению семьи. А я тогда говорю, у нас нет разводов. Они говорят, у нас в церкви уже 52% разведенных людей. Братья и сестры, ужас. И мы сегодня живем это последнее время, и я понимаю, враг старается атаковать наши семьи, наши дома. Я бы попросил тех, кто пришли сегодня для молитвы за детей, пожалуйста, проходите сюда. Проходите, мы будем за вас молиться. Против, вы потом подойдете, кто с какого отделения. Дорогая церковь, прочитаю сейчас одно место Священного Писания. Послушайте меня сердцем. Говорит Матфей в 6 главе 27 стиха такие слова. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Братья и сестры, Бог наш, Он ревнитель. Он говорит всем сердцем. Я повторю, Он говорит всем сердцем, братья и сестры, не можете, написано, служить двум господам. Если твое око будет чисто, то все тело будет светло. Если мы направляем наши глаза к небу, если мы поднимаем наши взоры туда, откуда приходит помощь,
Я верю, Господь поможет. Из трудностей, из бедствий, из разных ситуаций выведет и поможет. Но если мы будем заигрывать с этим миром, если наше сердце будет раздвоено, если мы будем служить двум господам, братья и сестры, будет открываться проклятие, будет приходить скорби, будет отниматься ограда Божья, и это будут серьезные проблемы. Поэтому как бы хотелось, чтобы сегодня Дух Святой проговорил больше каждому из нас и помог нам, как мужьям, стоять перед Богом, молиться, искать лица Господнего. Боже, что Ты сегодня еще скажешь нам сделать? Помоги нам. Я верю, что Господь поможет.

колени. Мы старицу недавно посетили, сердечным приступом больную увезли. Большие скорби в жизни ее были, и сердце надорвали ей они. Обняв ее, сердечно целовали, и передачу в тумбочку сложив, привет от церкви ей передавали, к беседе собираясь приступить. Вся в проводах, компьютер, диаграммы. Вот синусоида рисует сердце ритм. Но знаем мы, Иисус врачует раны, и старицу силен он исцелить. Так утешали, но она с любовью на нас взирая, за руки взяла. «Я вымолила мужа», — прошептала, «и в вечность к Иисусу привела. И тот, кто пил, нещадно матерился, кто обижал и в церковь не пускал, к концу пути пред Господом склонился, к концу пути он на колени встал». Тут медсестра с уколами подходит. «Давай, бабуля, ляжем на бочок». Мой взгляд упал на бабушкины ноги, и сердце сжалось прямо в кулачок. Я слышала, что могут быть мозоли, кто на молитве длительно стоит. Но две мозоли, вспухшие до крови, меня повергли в глубочайший стыд. О, как я мало к Господу взываю, а как хочу все быстро получить. Я не до крови здесь еще сражалась, и сердце у меня не так болит. Прости, Господь, за лености и усталость, что на коленях мало я стою, что оправдать сама себя стараюсь, и что людей не сильно я люблю. Колени старицы с мозолями укором мне душу, разум, сердце бередят. Вновь на Голгофу устремляюсь взором, к ногам пронзенным направляю взгляд.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Откровение 22:16. Кратко о Новом Завете. Откровение. Откровение, написанное апостолом Иоанном, это пророческое резюме путей Бога с человеком. История, которая началась в книге «Бытие» с свежестью и простотой, заканчивается теперь сложностями, вызванными накопившейся виной человека и беспорядком. Но наш великий Бог спокойно и величественно распутывает этот клубок и в определенное время совершит суды соответственно своей божественной мудрости. Вот три основных раздела книги, которые обозначены в главе 1, 19 стихом. «Что ты видел?» — глава 1. «Что есть?» — глава 2 и 3. «Что будет после сего?» Глава с 4 по 22. Первое относится к прошлому, второе — к настоящему, то есть к периоду Церкви, а третье — к будущему. В главах 2 и 3 Господь Иисус показан в связи с 7 собраниями в Малой Азии, состояние которых пророчески представляет всю историю Церкви от ее начала до его пришествия, до восхищения. Суду предстоит начаться с Дома Божьего. Победа Господа Иисуса над всем, Его тысячелетнее Царство, Великий Белый Престол Суда, вечная слава Бога в связи с новым небом и новой землей — вот некоторые из тем книги. Великолепная кульминация великолепных замыслов Бога. Как уместно, что через это Его последнее слово возвещается благословение тем, кто читает, слушает и соблюдает Его истины.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

0: В дни сталинского террора в бывшем Советском Союзе было трудное время для всех людей, но особенно для христиан из-за верности Богу, не подчиняющихся законам безбожной власти, и поэтому на них воздвигались чудовищные гонения и преследования. Их в России считали беззащитными овцами, обреченными на заклание. Я хочу рассказать о событиях, которые пережил мой знакомый брат Петр из Любара, Житомирской области. Мне неоднократно приходилось иметь с ним встречи и вести задушевные беседы о прошлом и о пережитых страданиях за искреннюю веру в Бога. И вот что рассказал он мне однажды во время откровенной беседы. В 50-х годах он был призван на военную службу в армию. Вначале он поступал так, как немногие христиане в то время. Твердо отказался от воинской присяги и вскоре был судим. Судил в таких случаях военный трибунал. Когда в армии дело идет к трибуналу, то уж никакой пощады или помилования не ожидай. Ты заклятый враг народа или изменник Родины и пособник американским империалистам, достойный высшей меры наказания. Настал день суда. Во время показательного процесса над ним в зале присутствовало много неверующего народа, и когда ему дали последнее слово, он смело свидетельствовал собравшимся о спасении по вере во Христа и Божьей любви к ним. Суд в назидание всем и для устрашения других вынес свое решение — высшая мера наказания — расстрел. Но до расстрела некоторым хотелось доказать батьке-диктатору Сталину свою раболепную преданность, и все начали применять жестокие меры по перевоспитанию упорного сектанта, как они тогда называли верующих. Каждый, с кем приходилось Петру иметь дело, уж очень хотел и выслужиться, и доказать свою преданность коммунистическим идеалам. После суда в камере сразу же начались угрозы, избиения, а потом и пытки. После всего его заставили снять верхнюю одежду, хотя время было осеннее, и было холодно и сыро. Заставляя отречься от Бога, применяли излюбленный в то время простой и везде практикуемый прием пыток, который не все могли выдержать. Заложили пальцы рук в дверную щель и начинали давить. Из-под ногтей брызнула кровь, а мучители все спрашивали: «Возьмешь оружие? Отказываешься от своих убеждений?» Он решил в своем сердце быть верным Богу до смерти. Несколько раз избивали так, что он, обливаясь кровью, терял сознание. Потом, отлив водой и увидев, что ничего не действует на юношу, одели ему наручники и через какой-то промежуток времени должны были вести на расстрел. От того, что наручники были очень сильно затянуты, а время продлилось долго, руки затекли и почернели. Осенний холод еще более усиливал мучения от перенесенных побоев. И вот настал час, когда его раздетого в одном нижнем белье вывели во двор и посадили в кузов грузовика, чтобы отвезти на место экзекуции. Петр в свои 19 лет, как никто другой, прошел через такое горнило страданий, когда уже жизнь становится немилой. Жизнь, дарованная Богом, обесценивается, и хочется отвлечься, забыться, уйти от невыносимых страданий и бежать куда-то далеко-далеко. Тогда разделяется личность, происходит раздвоение, ощущая одновременно немощь плоти и наполняющую духовную силу, способную перерождаться в новую формацию духа. Посему сказано: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос» — Ефесянам 5:14. Армейские власти специально на виду у всех сделали показательное представление расстрела. Впереди воинской колонны по направлению к близлежащему лесу ехали два легковых военных автомобиля с офицерским составом. В одном из них ехал командир части. За ними следовали грузовики с красноармейцами. По краям кузова грузового автомобиля, где был Петр, сидели автоматчики, а на другой машине водрузили станковый пулемет. Когда приехали в лес, то сначала на небольшой поляне по команде выстроили всех в строй, потом высадили Петра и заставили копать яму для себя. Но он отказался. «Копай!» — сказали ему. нам нужно до воды добраться, чтобы напиться».
1: «Здесь воды не будет. Если вы хотите пить, давайте ведро, и я вам принесу из села», — отвечал ему Петр, начав понимать, к чему идет этот разговор. Тогда командир отдал приказ двум солдатам, и они начали копать. Петр подошел к ним и начал говорить: «Хлопцы, не мучайтесь, не копайте глубоко. Здесь же только мое тело будет лежать, а сам я уже в небе буду». Он к тому времени уже распрощался с землей, но солдаты, не отвечая ему ни слова, продолжали копать яму дальше. Вскоре яма была выкопана глубиной под руки среднему человеку. На одной стороне свежевыкопанной ямы по приказу был поставлен пулемет, а на другой стороне поставили Петра спиной к яме. Но он отказался становиться спиной и стал лицом, грудью, прямо к пулемету, и сказал: «Нет, я хочу своими глазами смотреть в лицо смерти». Армейское начальство молча согласилось на это. Солдаты и офицеры с оружием наготове по команде выстроились на другой стороне ямы. Один из солдат держал в руках два красных флажка. Прозвучала команда: «Внимание!» Солдат поднял обе руки с флажками. «По изменнику Родины пли!» Солдат резко опустил руки с флажком вниз. Звонко прозвучала над хмурым осенним лесом пулеметная очередь, извергающая смертоносный свинцовый огонь, направленный в грудь юноши, Божьего свидетеля, мужественно встречавшего свою смерть. Петр, как когда-то молодой Давид, уже познал тайну борьбы со злом и силу победы со Христом. Не убегать от нее, а смотреть прямо в лицо смерти и побеждать ее. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Произошло что-то невероятное. Петр все еще стоит. Что случилось с этим непокорным юношей? Во время выстрела он почувствовал, как сильная струя воздуха подула в его грудь, и он даже наклонился немного назад. Пошатнувшись, переступил туда-сюда ногами, но потом снова занял свое первоначальное положение. Над лесом замерла жуткая пауза. Наступила мертвая тишина. Все затаили дыхание. Взоры направлены на Петра. Почему он не падает? Это же враг народа. Почему стоит? В него выпустили целую пулеметную очередь. Презрение и ненависть в сердцах осуждающих постепенно сменили удивление, тайное уважение и преклонение перед тем, кто справедливее и чище их. Так бывает всегда. От одного полюса люди резко бегут к противоположному. Он и сам удивляется, почему он все еще стоит, ожидая смерти. Но смерти нет. Пули почему-то его не затронули. Выйдя из оцепенения, красный от поражения и стыда офицер в гневе приказал повторить стрельбу. Но результат был таким же. Петр оставался стоять на своем месте. Это повторилось трижды. Три пулеметные очереди прогремели над безмолвным осенним лесом. Но результат был тот же. Петр оставался стоять на прежнем месте. Враги и мучители его все еще смотрели в изумлении на Петра. Тогда один из офицеров, как бы очнувшись, в порыве злобы схватил автомат, подошел к заключенному и, размахнувшись, резко ударил его прикладом в висок, так что тот потерял сознание. Что было дальше, Петр не помнил. Очнувшись от резкой боли, он открыл глаза и обнаружил себя лежащим в кузове грузовика, движущегося обратно в воинскую часть. Увидел сапоги пинающих его солдат, сидящих по бокам кузова. Вспомнились последние события — расстрел и удар прикладом автомата в висок. Дотронулся до больной головы, из которой текла, не останавливаясь, кровь, и заливала глаза, лицо, стекала на рубашку. Грузовик трясло по ухабам, причиняя израненному телу боль. Наконец приехали в воинскую часть. Кто-то приказал принести тазик холодной воды, и его заставили обмыть запекшуюся кровь. От холода он так остыл, что все его тело тряслось, как в лихорадке. Каждое движение давалось ему с трудом. Тупая боль пронизывала все естество. Сейчас больше всего на свете ему хотелось умереть. Умереть, чтобы не видеть всего этого и уже никогда больше не испытывать этих ужасных мучений. А они, наверное, будут еще долго продолжаться. После перенесенных пыток не хотелось уже больше жить. Просил у Бога себе смерти. Он ждал ее как спасение. Легче умереть, чем терпеть такие мучения. Возле воинской части стоял трансформатор высокого напряжения, из которого выходили вверх 4 толстых провода. Окружен он был невысоким забором, который легко можно было перешагнуть. Заприметив его еще днем, Петр подумал о том, как легко было бы подбежать к этому трансформатору, ухватиться голыми руками за провода и в одно мгновение умереть, сгореть, испепелиться от высокого напряжения. Тогда мгновенно исчезнет все: и боль, разрывающая тело, и мучительный холод, и его палачи. Но перед этим он еще хотел в последний раз помолиться Богу. Желание легкой смерти все больше и больше усиливалось в нем. Но как его осуществить? Был поздний вечер. Наступила долгожданная ночь. Петра закрыли в какой-то комнате. Здесь же был солдат, вооруженный автоматом, который сторожил его. Сидя на стуле около полуночи, молодой охранник начал мучиться от дремоты, то и дело охватывавшей его. Наконец голова его упала на грудь, и он погрузился в глубокий сон. Дверь легко открылась, и Петр быстро выбежал на улицу. На дворе была темная ночь. Превозмогая боль в теле, юноша быстро бросился к лесу. Он бежал и бежал, так долго, что ему скоро стало жарко. Наконец, остановившись далеко в чаще леса, где его уже не услышат, начал молиться. Молясь от души, он сильным воплем кричал к Богу, чтобы он простил ему грех самоубийства, который он намеревался совершить. Петя тогда еще не понимал того, что Бог запретил смерти иметь над ним власть. Он и не думал о том, что пули не сумели пробить его, потому что рука Божья охраняла его. Но был, видно, промысел Божий в том, чтобы проявить над ним еще второе чудо и не допустить Божьему свидетелю пойти на самоубийство. После горячей молитвы он направился назад к воинской части, полон твердой решимости довести задуманное дело до конца. Страх перед новыми и изощренными пытками и побоями, от которых он, истекая кровью, терял сознание, подгонял его. Была темная осенняя ночь. Кругом стояла мертвая тишина. Петя быстро перелетел через ограждение, подошел к электрическому трансформатору. Последний разок глянул, как бы прощаясь в холодное, усыпанное далекими звездами осеннее небо, резко рванул руки вверх и ухватился за электропровод. Вспоминая эту ужасную историю, он рассказывал, что ожидал тогда встретить страшной силой удар тока, но, к своему удивлению, почувствовал едва лишь слабое покалывание, доходившее только до локтей. Подумав, что взялся не за те провода, он поспешно ухватился за другие два, но результат был таким же. Слабый ток еле ощущался до локтя и не дальше. Так лихорадочно менял он положение рук еще несколько раз, но тщетно. Смерти нет, нет смерти. Высоковольтное напряжение не могло поразить его. Изумленный Петр еще долго стоял возле электротрансформатора, не в состоянии сдвинуться с места. Тогда к его сознанию наконец дошла мысль, что Господь не разрешает ему умереть. Покорно смирившись и согласившись с божественной волей и своей тяжелой судьбой, он возблагодарил Бога за все, потом, попросив у него прощения, направился в здание к своему охраннику. Вспоминая это событие, Петр не мог спокойно рассказывать. Из глаз его постоянно ручьем лились слезы. Бедолаге-солдату одному в комнате было уже не до сна. Мгновенно улетучилась его сонливость. прекрасно понимая, что можно ожидать за побег арестованного, он все же оставался в комнате, бегая с угла в угол, с перепугу не зная, что предпринимать. Вдруг входит Петр. Охранник с удивлением уставился широкими глазами на входящего, а затем, придя в себя, набросился на него. «Ты что это наделал? Ты зачем убежал?» А Петя ему отвечает. «Зачем же ты спал? Тебя поставили охранять, так охраняй». «Ну ладно, ладно, тише, смотри, чтобы никто не узнал», успокоившись, сказал солдат. Вся эта история закончилась тем, что на другой день Петю отправили в тюрьму. Дали свой срок. Отбыв свой срок заключения, он возвратился в мире в свою семью, истощенный и изнеможденный, но счастливый от того, что Бог был с ним в тех суровых испытаниях, которые выпали на его еще юную судьбу. Рассказывая об этом, он показывал во свидетельство свои непомерно раздавленные пальцы на обеих руках. Сейчас они у него уже не болят, но как память о прошлом остались твердые рубцы, которые нет-нет, да и напомнят о той страшной истории, пережитой в его христианской юности. Таких трагических судеб и историй в СССР было множество, и кто их всех может теперь пособирать? Многие верные своему Господу христиане уже упокоились и унесли дела их в вечность к Белому престолу, где восседает вечный Судья Бог, который воздаст достойно каждому по делам его. А многие еще молчат, боясь, что это может повториться снова, так как дьявол еще находится в мире, и слуги его здесь». Вот почему упала и разрушилась такая большая и крепкая империя зла, как Советский Союз. Потому что большие издевательства были там над Божьим народом все 70 лет. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. Откровение 17:6.

Когда молился Иов о друзьях, тогда Господь воздал ему сторицей. Когда ж последний раз молилась я о тех, о ком не хочется молиться? Когда молилась я в последний раз о тех, кто бок о бок со мной ходили, но чьи слова и слишком зоркий глаз во мне одно плохое находили? Мне легче помолиться за врага, невидимого, призрачно чужого, а о друзьях вот здесь, в моих кругах, в молитве часто не находишь слова. Но Иова терзали не враги, его друзья по дружбе допекали, за все слова, за все его шаги они его беззлобно упрекали. И больно было Иову от них, от этих наставлений и советов. Он возмущался, а потом притих, не защищался больше от наветов, и по совету Бога о друзьях беззлобно и от сердца помолился. Словами описать того нельзя, как быстро он своей беды лишился. Замолкли сердобольные друзья, душа страдальца ввысь рвалась, как птица. Когда ж последний раз молилась я о тех, о ком не хочется молиться? Аминь.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Третья книга Моисея, Левит, глава 25. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее. Ибо это юбилей, священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее». В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену. А если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле». И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года. И будете сеять в 8-й год, но есть будете произведения старые до 9-го года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его. В течение года выкупить его можно.
Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его, в роды его, и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их можно, и в юбилей они отходят. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городовых продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих». Потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать, и из племени их, которые у вас, которые у них родилось земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сынам вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами. А над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его, должен выкупить его, или, если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет». Как временный наемник он должен быть у него. И если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп». Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы — мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш». Третья книга Моисея, Левит, глава 26. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя
и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое, прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш, и вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших.
опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед ваш меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы ваши. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззаконие отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда, как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими, и тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. Третья книга Моисея, Левит, глава 27. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносит в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиною, то и она и замен ее будет святынею. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят жертву Господу,
то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худо. И как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет, оставшихся до юбилейного года, и должно убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле, посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле, и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле заклятое. Священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господню. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному. 20 гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот. Господни они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к нему пятую часть. Если не выкупит, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли владения своего, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается. Оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать, хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею, и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Всем нам свойственно думать, что мы сами распоряжаемся и управляем своей жизнью. Но на самом деле это далеко не так. Ведь мы даже не знаем, что принесет нам следующий день, не говоря уже о том, что будет через месяц или год. Жизнь человека полна неизвестности, неопределенности и непредсказуемости. Если мы сосредотачиваем внимание на худших возможностях, то живем в состоянии постоянного стресса. Однако Бог не планировал для нас жизнь, полную тревог, беспокойства и страха. Он хочет, чтобы наша жизнь была полна спокойствия, мира и уверенности в завтрашнем дне. Он хочет дать нам свой мир, который был бы в наших сердцах всегда, особенно когда мы находимся в тяжелых и невыносимых обстоятельствах. Иисус Христос говорил об этом своим ученикам перед тем, как пойти на крестную смерть. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14:27. Сегодня наша жизнь стала особенно беспокойной, непредсказуемой и тревожной. Мы потеряли уверенность в нашем будущем. Не знаем, что будет завтра. Как же нам преодолеть страх и беспокойство? Чтобы получить ответ, давайте вспомним Моисея, в жизни которого было много непредвиденных событий. Он родился в еврейской семье. В младенчестве чудом избежал гибели и был взят во дворец фараона, где получил образование и воспитание, достойное принца. Впоследствии он вынужден был покинуть Египет и 40 лет жить в пустыне и пасти овец. Однако Бог никогда не забывал о Моисее. Он готовил его к исполнению великой миссии. После жизни Моисея в пустыне Бог поручил ему вывести израильский народ из Египта, чтобы избавить его от рабства. Жизнь Моисея была насыщена многими трудными событиями. Как удалось ему выдержать и перенести все трудности и выполнить поручение Божье? Библия говорит: «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Евреям 11:27. Он верил и видел невидимого Бога. Чтобы не бояться встретить неизведанное будущее, нужно видеть Бога. Конечно, здесь имеется в виду не физическое зрение, потому что Бог живет в неприступном свете, и ни один человек не может его видеть. Хотя в Писании сказано, что говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Исход 33:11. Но в Библии также написано, что Моисей просил Бога показать ему его славу, и Бог сказал: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Исход 33:20. Моисей в своем общении с Богом не видел его, но ощущал его присутствие. Именно так и мы тоже можем видеть Бога. Во-первых, мы видим Бога в Библии, потому что все Писание богодухновенно и полезно для научения. Сегодня многие воспринимают учение о Боге, которое основано на предвзятых идеях и мнениях, ошибочных учениях или личных предпочтениях, то есть предпочитают Бога, который бы им нравился и говорил то, что им приятно. Но любое представление о Боге, не подтвержденное Писанием, опасно, потому что оно соответствует истине. Читая Библию, мы открываем для себя Бога и познаем качество Его характера.
его желания, стремления, пути и деятельность. Все это создает точное, полное и гармоничное видение и понимание сущности и характера Бога. Во-вторых, мы видим Бога через Его Сына. Апостол Иоанн писал: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна 1:18. Чем больше мы читаем об Иисусе Христе в Евангелии, тем больше познаем нашего Небесного Отца. Его желание, намерение, деятельность, милосердие и любовь к нам. Более того, читая Евангелие, каждый верующий имеет личное общение с Иисусом Христом как Богом и Спасителем. Общение с Богом происходит через молитвы, прославление и размышления над прочитанным. Когда Иисус обещал «Я с вами во все дни до скончания века», Он обращался ко всем, кто поверит в Него. Сегодня Иисуса Христа нет на земле физически, но Он присутствует Духом Своим в сердцах верующих. В-третьих, нужно видеть Бога глазами веры. Христиане призваны ходить верою, а не видением. Когда Иисус жил на земле, люди воочию видели Бога. Но, несмотря на то, что Он учил их и творил чудеса, многие отвергли Его. Они слышали, как Он говорил: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», но не поняли, что рядом с ними стоял всемогущий Бог. Без веры в Иисуса Христа никто не сможет иметь чистое сердце. Но если вы поверите в Него как Спасителя и Бога, Христова праведность и чистота будут в ваших сердцах. Это значит, что вы будете иметь Святого Духа, который будет постоянно работать с вами, изменять ваш характер и поведение, чтобы вы соответствовали Божьим стандартам праведности. Когда наше сердце очищается через покаяние в грехах и оставление их, и мы живем в послушании Богу, наша совесть становится чистой, наш ум — духовно чувствительным и проницательным. Мы можем оценивать свои поступки и сложившиеся ситуации, руководимые живущим в нас Святым Духом. Апостол Павел писал: «Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Если мы глубоко осознаем и поверим в верность и преданность Бога, то все жизненные проблемы, неустройства, страхи и беспокойства потеряют свою силу и власть над нами. Мы сможем полностью довериться Ему и не волноваться о том, что будет с нами завтра, так как Он с нами и сегодня, и не покинет нас в будущем. Апостол Павел писал: «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Если мы выберем этот путь, то прославим Господа и получим Его благословение.

Иду к врачу. Внезапно все вокруг вдруг стало серым. И боль стучит в груди. Вздохнуть нет сил. Иду к врачу лечить больное сердце. Хочу, чтоб врач мне сердце исцелил. Я на приеме в светлом кабинете. О, как внимательны врача глаза! Невидимую боль мою заметил. Спешу врачу, а сердце все сказать. Вот здесь болит, и здесь. Нет счета ранам. Невозможно эту боль унять. Я говорила, слушал врач. Как странно, ни разу он не перебил меня. Я говорила о сердечных муках, о том, как трудно с болью в сердце жить. Врач на плечо вдруг положил мне руку. Я замолчала. Он стал говорить. Нет, наша встреча не была случайной. Врач говорил, а я была в слезах. Я видела, он знал все мои тайны. Был мягкий его голос, как бальсам. Одна, другая рана открывалась. Причину боли называл мне врач. Он подарил надежду мне словами. Я исцелю тебя. Не плачь, не плачь. Израненное сердце трепетало. Живого места не было на нем. Врач говорил, и боль в груди стихала. Уже не жгла губительным огнем. Внезапно все вокруг вдруг стало ясным. Враг каждый день мой прошлый обнажал. Он к ранам прикасался, не боялся и к исцелению вел за шагом шаг. И разговор мне не казался странным. Как хорошо, что я к врачу пришла. Он говорил, затягивались раны. Он говорил, и я дышать могла. Мои обиды и мои терзанья, мои печали, горести и страх, все то, что было тягостным страданием, все то, что болью было, врач убрал. И застучало сердце четким ритмом. Ни страхов, ни терзаний, ни обид. И на устах моих была молитва. Болело сердце, больше не болит. Мне кажется, что вы понять сумели, кто был тем замечательным врачом. Мне кажется, вы тоже захотели, чтоб Господа рука легла вам на плечо. В глубинах сердца вашего, быть может, боль полыхает. Как ее лечить? Лекарство никакое не поможет. Земные не помогут вам врачи. Один Господь о ранах ваших знает. Ему скажите, где и как болит. Разбитые сердца Бог исцеляет. Меня Он исцелил, и вас Он исцелит.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Друзья мои, так сложилось, что вот эти несколько недель мы говорим на разные темы, но в то же самое время как будто бы они имеют некую взаимосвязь. Если вы помните, изначально мы такое необычное, я бы сказал, сделали исследование и говорили на тему о том, что есть то, что зависит только от нас. И это было связано с некими решениями, которые может принять человек в своей жизни. Мы говорили о том, как часто мы ждем побуждающих моментов. Вот если бы как-то жизнь напрягла, толкнула, проповедь какую-нибудь услышал, или что-то в этом роде бы пришло, у меня бы открылась, душа бы распахнулась, вот я бы и сделал. Но на самом деле сама эта мысль, она является пагубной и отвлекающей, потому что если мы знаем, что нам нужно исправить, и говорим, что у нас нет сил, мы глубоко ошибаемся. Потому что только лишь наше решение внутреннее, наше решение пожертвовать всем ради исправления, оно призывает, буквально притягивает силу Божию к нам. Вторая тема, которую мы исследовали, мы говорили о воодушевлении, если вы помните. И в этой теме была очень важная закономерность, которая прослеживается во всех сферах жизни. Что на первом этапе всякого начала, будь то духовная жизнь или физическая, всегда человек испытывает воодушевление, то есть приступая ко всякому делу, будь то попытки изучения Слова Божия, вхождения в церковь, мы всегда находимся под некой благодатью, под особым таким состоянием, ну, я бы сказал, воодушевления сердца, когда все доступно, все прекрасно, все легко дается, но потом наступает очень тяжелый период сухости, как бы мы сказали, строгости, период, когда меркнет вот те яркие краски, они теряют свое вообще блистательное какое-то явление, и большей частью мы виним зеркало, когда смотрим на него. Мы говорим, так получается в нашей жизни по причине того, что вокруг, в нашем окружении что-то изменилось. В церкви стало скучно, потому что проповеди больше так не зажигают, значит, проповедник в чем-то виноват, любви мало, раньше было много, сейчас мало, пришел в начале, все казались святыми, сейчас все демоны прячутся под прикрытием. То есть, ну, в жизни все меняется, понимаете? И вот этот сигнал очень часто является нами нераспознанным, мы расцениваем его как, ну, как бы знак о том, что нам нужно отступить, а на самом деле это знак о том, что только сейчас и может начаться наш духовный рост. Это очень сильно и очень важно. Не в момент воодушевления начинается наше изменение, а в момент, когда это воодушевление заканчивается. Вот тогда-то все и начинается. Вот тогда-то мы применяем определенные усилия и учимся ходить с Богом даже во тьме, потому что тьма не объяла нас, и мы не блуждаем во тьме. И вот последнюю тему, которую мы обсуждали, мы говорили об испытаниях, о месте страданий в нашей жизни, понимая, что испытания – это, конечно же, не то, что мы должны просить, потому что в этом заложена некая частица гордости нашей. И хотя, казалось бы, если они нас меняют, то почему бы не попросить об этом? Но когда мы просим об этом, мы уже уверены внутри, что мы не разобьемся в этих испытаниях. Правда? Буквально говорим, ты дай, я пройду. А Иисус говорит, не введи нас в искушение, но избавь нас от зла. Мы видим, что есть некое противоречие со словами в псалмах, но мы следуем тому, что говорит высшая инстанция. Потому как это очень важно понять, что испытания, они что-то делают. Они, как мы говорили в прошлый раз, открывают наши внутренние скрытые резервы. Они идут против наших естественных черт личности, чтобы как-то вот эти естественные черты огранить. Но если ты, скажем, слишком мягкий и слишком добрый, испытания тебя ставят в такую ситуацию, где ты должен проявить несвойственную тебе твердость характера, чтобы в этой твердости ты мог достичь нового формирования личности, как Авраам, который является олицетворением хеседа, милости, но принося в жертву Исаака, он совершает некое насилие над своей личностью, но которое является очень полезным для него. Это действительно жертвоприношение серьезное и также для Исаака. Ну и о других аспектах мы говорили, о других аспектах страданий. Испытания бывают данные для нашего духовного роста. Бывают, в нашу жизнь посылаются страдания с целью остановить нас или наказать нас, или задуматься о чем-то. Но во всех этих моментах нашей жизни мы можем и должны найти то, для чего все это посылается. Понимаете? То есть вынести урок из всего, что нам допущено Богом, и не прожить жизнь просто вот так бездумно. Так вот, сегодня я хочу говорить на тему о страданиях и радости. Казалось бы, несовместимые вещи, но мы должны определить, откуда источник радости. Буду читать несколько текстов достаточно долго, но я думаю, что это будет нам полезно. Второзаконие 28:47. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке». Не очень приятные слова, но это Слово Божие. «За то, что ты не служил Богу твоему в радости». Матфея 5:12. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Смотрите, причина некая для радости. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Вообще эти слова подытоживают практически. Вот эти слова «радуйтесь и веселитесь», они подытоживают Нагорную проповедь. Мы можем этот контекст читать по-разному. «Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Но вообще эти слова подытоживают те блаженства, о которых говорит наш Спаситель в проповеди Нагорной. Лука 10:20. «Однако ж не тому радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Что значит «имена написаны на небесах»? Это значит, что вас знают. Мы можем сказать, что Бог знает всех, абстрактно – да. Но когда имена записаны на небесах, это подразумевается нечто большее, чем Бог знает всех. Это говорит о неком предназначении, это говорит о том, что мы имеем особую близость, особое водительство, которое Бог дарует народу. Иаков 1:2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». 1 Петра 4:12. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения странного». Огненного искушения. То есть чего-то, что распаляет внутренность человека и кажется христианину явлением, ну скажем, ненужным совершенно в нашей жизни. Но однако апостол говорит: «Не чуждайтесь, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Радуйтесь сейчас, далее еще более возрадуйтесь и восторжествуете. Подвожу последний стих, Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Заметьте, что радуйтесь, радоваться – это не пожелание доброго состояния духа. Как многие считают, это серьезнейшая заповедь Всевышнего, которая дана и в Торе, в Ветхом Завете, и в Новом Завете подтверждена. Обратите на это внимание, то есть это заповедь. А вот как исполнить эту заповедь, мы сегодня постараемся поговорить. Я думаю, что каждый из нас понимает, что страдания – это одна из реальностей материального мира, мира, в котором мы живем. Нам нужно понять, в чем значение вот этого явления, и как можно радоваться, если мир, ну ладно, мир, а если твоя жизнь или наша жизнь наполнена страданиями. Но я уже сказал, радость – это заповедь, но как исполнить ее, если нас очень часто преследуют какие-то огорчительные, неприятные, мучительные, сопровождают нас моменты жизни, то, что мы называем страданием. Я хочу, чтобы мы сейчас поняли, что страдание, которое испытывает человек, это не только то большое, страшное, темное, мрачное, что мы представляем. То есть страдание – это все, вообще все, от чего мы страдаем. Вы понимаете? Когда зуб болит – это страдание. Когда ногу жмет ботинок – это тоже страдание, но иногда по глупости. Когда болеет человек или, не дай Бог, потери в его жизни – это тоже страдание. Казалось бы, вещи совершенно, ну, совершенно не соизмеримые, но они находятся в одной полосе. Я хочу, чтобы мы это понимали. То есть все, что доставляет нам мучительное или хотя бы недлительное, хотя бы даже вспышку огорчения, сунул в руку в карман, надеялся 1000 достать, а там десятка. А ты в магазин пришел и расплатиться нечем, да, надеялся, тоже страдание своего рода. И хотя это несовместимые вещи с потерей кого-либо, но все равно это в одной полосе, только крайности. Но все это все равно называется страданием, когда человек испытывает вот эти неприятные переживания своей жизни. Ну как все-таки радоваться? Можно ли вообще забыть всю мировую боль, все, что происходит с человечеством, и отдаться радости таким особым образом? Все страдают, а мы пляшем во время чумы. Мы понимаем, что, конечно, это глупо, мы не о том говорим. Но как понять, мы поговорим еще о радости, как понять, что страдания, которые мы испытываем в этом мире, они каким-то образом связаны с грядущим миром. Приступая к этой теме, я хочу, чтобы мы поняли взгляд Писания на саму жизнь. Нам это будет полезно, друзья мои. Величайшим источником нашей радости, во-первых, должна являться сама жизнь, дар жизни. Вы слышите? Это первый и начальный источник. Что это означает? Духовная личность, она не будет смотреть на жизнь восторженно или пессимистически в зависимости от того, что произошло, доброе или злое, то есть положительное или негативное. Духовный человек понимает, что сам факт жизни, сам факт причастности к жизни, он может стать источником торжества и восторга даже в тяжелых испытаниях. То есть я к чему веду? Первое, чему мы должны положить начало для того, чтобы научиться радоваться, научиться этой заповеди, радоваться тому, что мы имеем даже не вечную жизнь, а просто физическую жизнь. Что мы сейчас можем дышать, что мы можем говорить, думать, что жизнь сама по себе представляет величайшую ценность для человека, которая удастся в том случае, если человек поймет эту ценность и примет ответственность за эту ценность. Почему важна так жизнь? Потому что только здесь, в физическом мире, возможно совершенствование наше. Только в том времени, которое отпущено нам Всевышним. Вы слышите? Если мы сегодня живы, значит, мы еще не потеряли окончательно смысл нашего существования, и ничто не может сравниться с жизнью. Я вспоминаю одну еврейскую историю, для нас она чужда, ну, по нашему как бы пониманию естества, но у евреев есть такой обычай молиться Богу в тфилине. Тфилин – это такие коробочки, которые четырехугольные, кожаные. В них находятся письмена, взятые из книги Библии, где написано «Слушай, Израиль, Господь Бог един есть». И все, что в этом тексте сказано дальше, и где повелено возложить эти письмена, то есть напиши на лбу у себя, да, на челе, вот они буквальным образом стараются исполнить эту заповедь. В этих маленьких коробочках содержатся тексты Священного Писания, где говорится о том, что един Бог. Слушай, Израиль, Господь Бог есть Бог единый. Кстати, если вы помните известную картину Малевича «Черный квадрат», над которой многие ломают свои головы. Я вам должен сказать, что в музыкальном мире в свое время, помню еще наш российский рок-музыкант, делился опытом своей молодости, когда они писали тексты, и над ними очень много размышляли философски настроенные люди, пытаясь определить глубину того, что они хотят сказать. А рок-музыкант говорит, мы хихикали за кулисами, потому что эти тексты были просто рыба. На языке музыкантов того времени рыба – это было просто рифмоплёдство. То есть, что взбредет в голову. И таким образом, как бы, что вижу, то пою. Знаете, чукотский вариант, он там хоть понятно. А здесь, что влетело, то и вылетело. Полная рыба, то есть совершенное безумие. И они сами признавали, что в этом нет никакого смысла, но их поклонники с восторгом и воодушевлением говорили и ловили, и интерпретировали глубину мудрости в этих песнях, а музыканты хихикали за кулисами. Так вот, чем-то мне напоминает «Черный квадрат» вот эту подобную рыбу, когда пытаются выяснить суть того, что нарисовал Малевич, пытаются найти в этом игру цвета или какое-то видение определенное художественное указание, но на самом деле оно там есть. Дело в том, что в еврейской среде давно известно, что имел в виду Малевич, он нарисовал черный квадрат, что означало тфилин, то есть вот эту квадратную коробочку. И это был символ для тех, кто понимает, которая говорила о единстве мира, потому что когда иудей поднимал свои глаза в молитве, он видел черный квадрат. Я вернусь к тому еврею, который пережил некие страдания. Вот этот тфилин, нужно его каждый год сдавать на проверку, чтобы, не дай Бог, там тексты из Писания не стерлись, чтобы не было нарушений, ошибок в буквах, потому что евреи очень свято верят, что он должен быть кошерным, то есть все должно быть правильно. И этот человек уже дожил до глубокой старости, и уже подойдя к престольному возрасту, когда уже все практически он мог со дня на день перейти к Господу, отдав тфилин на проверку, ему сказали с ужасом, вы знаете, приехал новый исследователь, тот, кто проверяет, эксперт, и он обнаружил, что там одна буква была всегда неправильно написана. То есть всегда. Это было трагично очень, потому что по еврейским понятиям ты все, что делал в этом тфилине, оно было неправильным, потому что ты не исполнил эту заповедь, не написал чистый текст. Я же еще раз повторяю, нам, может быть, этого не понять, но суть не в том, как мы к этому относимся, суть в том, как этот старик среагировал. А как он среагировал? Он вдруг вскочил со своего дивана, начал танцевать и восклицать. Подумали, дедушка сошел с ума от ужаса. А он говорит, благодарю тебя, Всевышний, что ты не дал мне умереть, что я всю жизнь молился вот в этом некошерном тфилине, а теперь я знаю, я могу исполнить заповедь в чистоте и со спокойной душой уйти. Но здесь очень интересный момент. Я хочу сравнить. То есть каждая минута жизни дает нам возможность исправления и приближения к Творцу. Слышите? То есть вдуматься, вот почему она ценна. Нам кажется, что ну, как бы, да ладно, сколько проживу, столько проживу. Но если бы мы это понимали, если бы мы умели бы ценить жизнь, мы умели бы ей пользоваться правильно. Если человек не дорожит жизнью, он не может ей пользоваться верно. Потому мы теряем нашу жизнь, она ускользает из наших рук и бессмысленно проходит. Итак, я думаю, что каждый из нас мог ощутить безграничную ценность жизни хотя бы раз, когда минута смертельной опасности, мы начинаем понимать, ценить, каким даром обладает. Ну или другая ситуация, когда смертельно больной, уже сам в себе имеющий приговор, вдруг узнает, что он исцелился. Какой восторг охватывает такого человека! Он даже не скрывает этого, а спроси его, что случилось, чем объяснить такую безмерную радость. В конце концов, ты ничего не достиг, ты всего лишь живой, как и все. Ну, вдуматься. Причем и не факт, что проживешь долго. Почему этот человек так может радоваться? А почему не можем мы? Потому что мы забываем о ценности жизни в силу привычки жить. Заметьте. То есть пока нам легко, хорошо живется, мы даже не способны это положить в основу. Господи, не просто время приведу, что мне делать, для чего мне жить? Так как раз для чего, для чего, для кого? Каждая минута может служить нам приближением к Творцу. И все, что сделано здесь за минуту, в вечности, оно увеличивается в эквивалентном размере. Знаете, какой эквивалент одной минуты, прожитой здесь в вечности? Бесконечность. Так вот, как же все-таки мы можем связать, понимая ценность жизни сейчас, связать страдания в этом мире и радость, и счастье? Как выработать себе ощущение истинной радости, несмотря на страдания? Ответ простой. Дело в том, что именно жизненные трудности человека, они пробуждают в человеке и могут стать источником радости и его счастья. Попробуем разобраться в этом парадоксе, потому что это совершенно невероятная мысль. Мы представляем себе так, что именно спокойная, ну, скажем, такая жизнь, которая не имеет ни бурь, ничего, жизнь на велосипеде, когда ветерок в лицо, кстати, я должен согласиться, это очень хороший пример, потому что есть время крутить педали, есть время лететь с ветерком. Так вот, когда ты летишь с ветерком, это самый опасный период. Если кто-то знает, что такое под горку вниз лететь с ветерком, а вот когда ты поднимаешься и крутишь педали с натугой, здесь меньше шансов разбиться, чем когда ты летишь с ветерком. Наша жизнь – это особое измерение. Это наша жизнь в материальном мире, особое измерение, только лишь в котором человек может обрести свою долю в грядущем мире. Как он может обрести эту долю? Я хочу, чтобы мы поняли несколько важных вещей. Я думаю, что, может быть, для нас это будет и очень нужным. Мы привыкли воспринимать христианство с некоторой особой стороны. Мы спасение понимаем именно таким образом, что мы шли-шли, знать не знали ничего, вдруг узнали, встретились, нам сказали: «Спаситель умер за твои грехи, прими, обратись». Я сказал: «Иисус, войди в мое сердце». Все, прямо в рай, только ножки поднимай. То есть я уже имею все, о чем только может пожелать моя душа. На самом деле спасение и труд, то есть вера и дела, я подчеркиваю, это нераздельные понятия. И мы об этом много раз говорили с вами. Спасение, которое описано в Библии, это всегда, когда человек выводится на свет. Человек, идущий во тьму, не знающий пути, не имеющий возможности никаким образом исправить свои ошибки через жертву Мессии, обретает благодать, то есть милость, данную Богом милость в том, что ему прощаются грехи, которые он соделал прежде. И теперь он имеет путь, истину и жизнь. следуя учению Иисуса Христа, он никогда не приткнется, и если он не отвратит свой лик от Спасителя, не в буквальном смысле, не в каком-то таком мистическом «смотри на Христа», ну, здорово звучит, но это история про филина и мышек. И как представлять себе, ну, что это? Смотреть на Христа – это смотреть в книгу, в слово, смотреть в учение, вникать в учение и в себя – сопоставлять учение со своей жизнью. Тем самым мы спасаемся. Как? Кропотливым трудом, усилием, узкими вратами, узким путем, который еще нужно найти. Мессия говорил: «Я есть путь, истина и жизнь». Это путь не только веры в открытые небеса, а это еще путь страдания, которое мы проходим. Помните, как написано: «Жизнь наша 70, при большей крепости 80 лет, и большая часть из них – труд и болезнь». На иврите написано «страдание» или «происшествие», буквально все, что связано с неприятностями, в которые включены и болезни. Всякий труд связан с неизбежными трудностями. И когда мы трудимся, мы преодолеваем сопротивление. Так вот, духовный принцип такой, что именно те, кто переживает тяготы этого труда, они будут обретать радость награды. Именно в труде рождается вот эта радость и ощущение полноты жизни. Повторю то, что я хотел сказать. Человек черпает свою радость из знания того, что за всеми испытаниями жизни находятся действительно живительные потоки, которые и строят нашу вечность. Парадокс жизни состоит в том, что наша жизнь может стать источником вечного счастья, наш мир, при одном условии. Если мы будем рассматривать наш земной труд как вложение в иную реальность. Помните, как говорил Христос: «Собирайте сокровища где? На небесах». Надо твердо знать и верить, что каждое усилие, даже самое маленькое, каким бы трудом или с какой болью бы оно ни давалось нам, оно будет оплачено с невероятно высокой прибылью. Я должен сказать, что не здесь, а в грядущем мире. Это не значит, мы вернемся к этому, что мы не будем иметь радости и счастья здесь, на земле. Но когда мы говорим о грядущем мире, мы говорим о том, что Творец приготовил для человека. Что цель Божия – приблизить человека, дав ему максимальное благо, которым сам Бог и является. Приблизить человека, насколько возможно. Но для того, чтобы человек мог быть приближен к Всевышнему, человек должен приготовить свою душу к принятию вот этого Божьего блага. Он должен понуждаться в нем, он должен пожелать его, он должен открыться для него. Для того мы и находимся здесь, вот в этом мире исправления, мы находимся здесь, чтобы познать Творца, чтобы найти его, чтобы ощутить его, чтобы открыть свое сердце. Но как трудно, согласитесь, смириться с тем, что высшее благо находится не здесь, не в этом мире. Что высшая награда является неземным. И поэтому инструментом, который нам позволяет это сделать, является наша вера, уверенность в том, что посеянные семена здесь на земле обязательно зайдут к грядущем мире. То, что я скажу сейчас, очень важно, что именно здесь мы и строим грядущий мир. Когда мы говорим о грядущем мире, о будущем веке, мы представляем себе нечто готовое. То есть мы представляем себе, ну, обычно в примитивном значении, готовые здания, готовые у каждого, ой, у меня такая келья там. Но это больше все-таки схоже с тем анекдотом, который порой звучит между христианами, в христианских кругах. Знаете, как один попадает на небо, смотрит, ему показывают какие-то дворцы. Он говорит: «Мое». Они говорят: «Да нет, не твое». Идут дальше: «Мое, нет, не твое». Ну, там что-то похоже. «Мое, это-то хоть мое, нет, не твое». Потом смотрит, лачуга стоит, два гвоздя, три бревна. Он даже не спрашивает: «Мое». Ему говорят: «Твое». Он говорит: «Как мое?» Говорит: «Что присылал, на то и построили». Обычно это применяют к пожертвованиям и так далее, чтобы побольше собрать. Потому что когда Библия говорит о сокровищах, которые хранятся на небесах, собирайте себе сокровища. Мы понимаем, это не о деньгах идет разговор. Так что получается? Значит, то, что мы собираем здесь, на земле, оно формирует грядущий мир. То есть, то, как и кем и что будет с нами, когда мы войдем в иное измерение. Поэтому, если мы верим в своей душе, что каждое наше действие, каждый момент жизни, он должен быть наполнен твердым знанием о том, что грядущий мир существует, и он постоянно созидается, и из работы, которую мы делаем здесь, строится то, что будет в грядущем мире. Мы готовим себя к вступлению в иное измерение. Я думаю, мы понимаем. Так вот, все несчастья происходят в нашей жизни по одной причине, что люди не знают своего истинного предназначения практически. Если человек не знает, для чего он живет, то он никогда не испытает счастья. Потому что счастье – это исполнение работы по своему предназначению. Помните, мы с вами говорили как-то, что слово «счастье» и «богатство» на иврите звучат одинаково. Что счастье звучит «ошер», и богатство тоже «ошер». Удивительно, но это факт. И когда произносят «богатый» или «счастливый», практически очень трудно бывает определить. То есть блажен человек, ошер, блажен муж или счастлив муж. Первый псалом начинается со слова ошер. Но когда говорится о богатстве, тоже ошер. Разница в одной букве. В одной букве, которая начинает это слово. Слово счастливый начинается с буквы алиф, которая всегда символизирует духовный мир. Которая всегда говорит о высшем предназначении человека, которая говорит о неземном, о духовном. А слово «богатство» начинается с буквы «айн», которая всегда указывает на мир материальный. Как мы говорили, есть слово «кожа» и есть слово «свет». Они тоже звучат одинаково. «Ор». Пойди разбери, где свет, где кожа. Так вот, слово «ор», которое означает «свет», начинается с буквы «алиф», а слово «кожа», что означает «грубую материю», начинается с буквы «айн». И мы понимаем смысл, что счастье, оно никогда не является материальным. То есть его невозможно достичь материальным путем, его невозможно заработать какими-то средствами физическими, усилиями, бизнесом, зарабатыванием денег, получением наследства, потому что счастье, оно приходит только тогда, когда человек знает цель и следует этой цели в своей жизни. Какая же цель наша? Мы понимаем, что она заключается в служении Богу. А что такое служение Бога? Это наполнение мира знанием о нем и проявление, выявление Бога через нашу жизнь. Вы понимаете, то есть нечто двойное. Выявление Бога через нашу жизнь, то есть это не какие-то слова, которые мы только произносим, это дела, которые мы совершаем. Это то добро, которое мы делаем, и зло, которое мы не делаем. И если это служение становится предназначением нашей жизни, то каждое мгновение, оно может стать возможностью, оно может стать целью. То есть тогда каждое мгновение жизни может быть целью, чтобы осветить имя Всевышнего. Что мы можем даже освещать время, в котором мы находимся, время творения Божия. Что каждый день, который прожит напрасно, это неосвященное имя Всевышнего. Но время, которое мы используем для того, чтобы служить Богу, оно освещается. И если мы поймем, то мы будем ценить время совершенно иначе. И будем бороться за каждую минуту нашей жизни. Но я перейду к тому, о чем мы говорили. Мы читали с вами в самом начале тексты Старозакония, который начинается со многих длинных проклятий, которые уготованы тем, кто отходит от законов Божьих. И перечислив их, там стоят те слова, с которых мы начали читать. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселью и радостью сердца». Я знаю, что некоторые люди сделали из этого вывод, что радость она есть первейшая обязанность, и что тот, кто не живет в состоянии радости, тот согрешает. Однако, я хочу, чтобы мы попытались раскрыть истинный смысл. Бог не требует от нас жить с радостью, слышите? Мы должны служить Богу с радостью. Чувствуете разницу? Это отличается немножко. Ходить с лихорадочным блеском в глазах, чувствовать везде, что жару мало, это не то, что предписано Всевышним. А вот служить Богу с радостью, в этом заключается наш основной долг. То есть служить, работать, строить, нести эту службу с радостью. Стремиться по заповедям жить с радостью. Обратите внимание, давайте проверим себя. Всегда ли мы с радостью собираемся в Доме Божьем? Всегда ли мы имеем этот внутренний настрой радости, служа, изучая Слово? Очень часто мы имеем радость от чего-то другого, правда? Но здесь еще один момент. Если ты приступаешь к служению Богу с радостью, то есть создаешь в себе внутренний настрой, мобилизуя все силы души своей, как бы принося себя в жертву, то тогда труд для Бога приносит еще большую радость и становится сам по себе источником радости. Вот это и названо плодом Духа. Наша цель – служить Господу с радостью. Так вот, в чем секрет вот этого счастья? Оно не приходит к нам, если мы стараемся убежать от земных проблем, потому что в нашем мире действительно много страданий. Нам не нужно бессмысленно смеяться, на самом деле нас не призывает к этому Писание, но должна быть внутренняя радость нашего состояния. Помните, апостол Петр говорит: «О сём радуйтесь, радуйтесь радостью неизречённою, то есть глубочайшей, внутренней, которую нельзя выразить словами, и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ». Я хочу подвести некоторые итоги, потому что основную мысль мы будем продолжать в следующий раз. Каждый из нас чувствует, что мы созданы для счастья, и это высшая цель. Это приходит из мира истины, но мы понимаем, что достигнуть этого мы можем только особым трудом, особым состоянием нашей души. Когда мы проходим с радостью через различные страдания и испытания в нашей жизни, когда мы понимаем, что, проходя через них, мы формируем свой грядущий мир, формируя себя, то есть изменяя себя, тогда Бог дает нам понимание, что то, что накапливается в духовном мире для нас, радостью, которую мы будем ощущать здесь, как намек о награде той работы, которую мы совершаем. Я повторю, чтобы мы поняли еще раз то, о чем я хочу сказать. Не проходя испытания в нашей жизни, мы не сможем испытать радость победы. Мы не сможем вкусить радость присутствия Божьего, потому что, проходя их, мы открываем источники именно в этих испытаниях. Когда мы формируем свою внутренность в грядущем мире, мы накапливаем сокровища. И как свидетельство того, что они там, мы испытываем в своей жизни уже здесь причастность к этой радости и предвкушение счастья, которое приходит только духовно. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

эту страшную картину ты представляешь пред собой, что ты идешь, и дуло в спину, и ты за Господа герой. Как часто Петр всплывает в мыслях глаза Христа, крик петуха и слов лукавых дешевизна и послевкусие греха. Как часто мы, ища ответы на важном интервью с собой, не узнаем автопортреты и спорим со своей душой. Мы говорим себе: возможно, когда-нибудь наступит час, и приподнимется безбожья, и брата брат врагу предаст. И если вдруг меня повяжут, железом будут жечь уста, и отрекаться мне прикажут от веры в Господа Христа, я и у смертного порога не испугаюсь, не сломлюсь. К стене поставят, но от Бога я никогда не отрекусь. Я не предам, я не посмею, я выдержу, я все пройду, своей души не пожалею. Но здесь давай на чистоту. Остановись, копни поглубже и максимально приглядись в мотивы, увлечения, нужды. Чем ты наполнил эту жизнь? Зачем нам представлять, что будет, и как мы верностью блеснем, если сегодня нас так мутит, что мы зачета не сдаем? Зачем нам ждать времен гонений? Скажи, к чему нам жечь уста, если на них от осуждений и без железа чернота? В наш век другие инструменты и методы врага хитрей, и отречения моменты все незаметней для людей. Условия для нас получше, и мы порой почти глухи, когда нам правду прямо в уши кричат до хрипа петухи. Зачем о будущем сегодня, сегодня ты готов страдать, когда открыто

нам, кричим: «Я б умер за Христа!» Но надо ли нас ставить к стенке? Ведь отречение внутри, его прозрачные оттенки найди в себе и рассмотри. Не надо ждать расплаты кровью, не жди и дула у виска. Ты лучше в интервью с собою сегодня

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Прожив несколько недель в Иосии Бисела, мы переехали в дом мистера Б., который являлся юристом, человеком, открыто исповедующим христианство. С ними жила также сестра его жены. Это была прекрасная молодая женщина, которая являлась певицей, культурной леди, но, к сожалению, не христианкой. Как мы все вскоре узнали, она была обручена судьей Верховного суда штата. Он был человеком гордым, который ни за что не соглашался занять место обеспокоенного и выражал свое негодование в отношении подобных методов. Его долгое время не было в городе, поскольку он занимался делами. И той зимой он не покаялся. Тем не менее, многие юристы пришли к покаянию. Также была обращена и та молодая женщина, с которой он был обручен. Я упоминаю это потому, что судья вскоре на ней женился, что, несомненно, привело и его к покаянию. Но это произошло 10 лет спустя. О подробностях этого я упомяну в другой части моего повествования. Пробуждение произвело большие изменения в моральном состоянии этого города, а также в последующей его истории. Большое количество известных мужчин и женщин этого города пришло к покаянию. Многие поразительные случаи, которые произошли там, я никогда не забуду. Однажды вместе со своей подругой ко мне пришла женщина, о чьем обращении я упоминал ранее. Она хотела, чтобы я побеседовал с ее подругой. Я так и сделал. Но, по всей видимости, эта дама была ожесточена и относилась к вопросу пробуждения скорее легкомысленно. Ее муж был торговцем, и они занимали высокое положение в обществе. Когда я настоятельно рекомендовал, чтобы она уделила внимание данному вопросу, женщина сказала, что не будет этого делать, потому что ее муж не одобряет подобного, и она не собирается его оставлять. Я спросил ее, хочет ли она лишиться спасения только потому, что ее муж другого мнения. И не глупо ли пренебрегать своей душой только потому, что ее муж это делает? Она сразу ответила: «Если он идет в ад, тогда я пойду вместе с ним, потому что хочу идти туда, куда идет он. Я ни в коем случае не хочу от него отделяться». Казалось, мне не удастся достучаться до ее сознания. Но каждый вечер я призывал тех членов общины, которые готовы были отдать свои сердца Богу, выйти вперед. И многие приходили к покаянию. Как я узнал позже, когда эта женщина пришла домой, ее муж сказал: «Дорогая, сегодня я хочу откликнуться на призыв выйти вперед и отдать свое сердце Богу». «Что?» — воскликнула она. «Сегодня я сказала Финее, что не стану христианкой, и меня ничего не будет с этим связывать, что и ты никогда не станешь христианином, и я буду поступать так же, как и ты. Я сказала, что если ты идешь в ад, то и я пойду вместе с тобой». Он пожал плечами и ответил: «Ну, я не собираюсь идти в ад. Я решил сегодня вечером выйти вперед и отдать свое сердце Христу. Тогда я не пойду на собрание, не хочу этого видеть. И если ты в конце концов решил стать христианином, можешь это делать, но я не буду». Когда пришло время, он пошел на собрание один. Кафедра находилась в передней части церкви, между двумя дверьми. Здание было полностью заполнено, но он нашел место возле прохода в задней части. В конце собрания, как обычно, я призвал тех, кто принял твердое решение следовать за Господом, чтобы они вышли вперед и заняли место недалеко от кафедры, где они смогут вознести молитву к Богу. Позже оказалось, что его жена тоже пришла на собрание. Она села в другом конце зала, возле второго прохода, заняв место почти напротив него. Когда я сделал призыв, муж этой женщины сразу же на него откликнулся. Она посмотрела на него,
и как только увидела, что он встал и пошел вперед, тоже направилась к кафедре, где они и встретились. Затем вместе встали на колени и начали молиться. Многие обрели надежду в тот вечер, но эти муж и жена нет. Они пошли домой, сохраняя гордое молчание, так и не сказав ничего друг другу, проведя бессонную ночь. На следующий день около 10 часов утра мужчина пришел ко мне. Моя жена находилась в передней комнате 2-го этажа, а я в дальней. Пока я беседовал с ним, слуга сообщил, что в комнате миссис Финей меня ожидает какая-то леди. Я извинился, попросив подождать несколько минут, и вышел посмотреть, кто это такой. Оказалось, что это была жена того человека, с которым я беседовал. Они даже и не подозревали, что одновременно пришли поговорить со мною. Я побеседовал с нею и обнаружил, что она была готова следовать за Христом. Ее муж тоже был в подобном состоянии. Затем я вернулся к нему и сказал: «Я хочу помолиться с леди, которая находится в комнате миссис Финей. Если вам угодно, давайте пойдем туда и помолимся вместе». Он последовал за мною и увидел свою жену. Они смотрели друг на друга с удивлением, так как не ожидали увидеться здесь. Мы встали на колени. Как только я начал молиться, женщина стала рыдать и громко стала молиться за своего мужа. Я прервал свою молитву и начал слушать. Оказалось, что она, забыв свою тревогу, страстно молилась за спасение мужа. Его сердце, казалось, разрывалось от нахлынувших чувств, и душа готова была раскрыться. Но как раз в тот момент прозвучал звонок колокольчика. Я подумал, что лучше оставить их одних, поэтому подал знак своей жене, и мы молча встали и отправились на обед, оставив их молящимися. Мы быстро пообедали и, вернувшись, нашли их, как и предполагали, смиренными и любящими. Я хотел бы отметить, насколько сильно проявлялся молитвенный дух во время этого пробуждения. Думаю, об этом нужно обязательно рассказать. По пути в Рочестер мы проплывали по каналу мимо маленького селения, которое находилось в 30 милях к востоку от города. И один знакомый служитель, увидев меня на судне, запрыгнул на борт, чтобы немного со мною побеседовать. Он собирался недолго проплыть со мною, а затем вернуться. Однако он настолько заинтересовался, узнав, куда я еду, что решил поехать со мной. Мы пробыли в Рочестере несколько дней, и этот служитель ощутил такое обличение в грехе, что не мог не рыдать, когда проходил по одной из улиц. Господь дал ему сильный молитвенный дух. Его сердце было сокрушенно. Когда мы вместе с ним молились, меня восхищала его вера в то, что собирался делать Бог там, где мы находились. Я помню, как он говорил: «Господи, я не знаю, как это будет, но я уверен, что Ты собираешься совершить великий труд в этом городе». Там настолько был излит мощно молитвенный дух, что некоторые люди не приходили на общее собрание, а уединялись для молитвы, потому что были не способны сдерживать свои чувства во время проповеди. Я думаю, мне следует сейчас рассказать об одном человеке, о котором буду часто упоминать. Это мистер Авель Клери, сын замечательного человека старейшины церкви, где я покаялся. Он покаялся во время того же пробуждения, что и я. Авель Клери получил разрешение проповедовать, но в нем столь силен был молитвенный дух, что он не мог проповедовать, потому что все свое время и силы уделял молитве. Он очень переживал за души людей. Это бремя порой было таким мощным, что он был не способен стоять, терзался и стонал в избытке чувств. Я был очень хорошо с ним знаком и прекрасно знал о его даре. Это был очень спокойный человек,
как и многие, на ком почивает молитвенный дух. От джентльмена, который жил в миле на восток от этого города, я узнал о том, что мистер Клэри в Рочестере. Однажды этот человек приехал ко мне и спросил, знаю ли я служителя мистера Клэри, на что я ответил, что знаю его очень хорошо. Он сказал, «Мистер Клэри находится в моем доме уже немного времени, и я не знаю, что о нем думать». Я был удивлен и сказал, «Но я не видел его ни на одном из наших собраний». Тот человек ответил, «Он не может ходить на собрания, так как почти все время молится днем и ночью. Он находится в таком состоянии, что я не знаю, как это можно назвать. Иногда он даже не может стоять на коленях, просто лежит ниц на полу, стонет и молится. Так что это меня очень удивляет». Я успокоил брата. «Пожалуйста, не беспокойтесь, все закончится хорошо, и он, безусловно, одержит победу». В то время я знал многих людей, которые находились в таком молитвенном состоянии. Мистер Клэри, как и многие другие мужчины и женщины, был исполнен того же духа и проводил значительное время в молитве. Отец Нэш, который несколько раз приезжал помочь мне в те места, где я трудился, имел тоже мощный дух победоносной молитвы. Мистер Клэри оставался в Рочестере все время, пока я там трудился. Он никогда не появлялся на публике, но все время находился в молитве. Я говорил уже, что моральное состояние горожан сильно изменилось во время этого пробуждения. Это был молодой город, достаточно богатый, экономически развитый, но наполненный грехом. Жители были в высшей степени интеллигентными и предприимчивыми. Но в то время, когда в городе началось пробуждение, к Господу обратилось большое количество самых влиятельных людей, и духовное состояние городского населения было прекрасным. Я общался с юристом, который покаялся во время этого пробуждения, и вскоре после этого стал окружным прокурором города. Он осуществлял контроль над судебными расследованиями. Благодаря своей должности тщательно изучил криминальную историю города. Говоря об этом пробуждении много лет спустя, он сказал мне следующее. «Я исследовал записи уголовных судов и нашел поразительным тот факт, что, несмотря на то, что со времени пробуждения наш город увеличился в 3 раза, сейчас нет даже трети тех судебных преследований, которые были раньше. Это то прекрасное влияние, которое пробуждение оказало на общество. Во время пробуждения сформировалась новая социальная среда. В значительной степени управление общественными делами города было в руках христиан». Среди других случаев обращения нельзя не вспомнить о выдающемся гражданине, книготорговце мистере П. Он был неверующим человеком, но не атеистом. Это был любитель книг и мыслитель, человек острого ума, проницательный, обладавший сильной волей и решительным характером. Полагаю, этого человека по праву можно назвать настоящим джентльменом. Однажды рано утром он пришел ко мне в комнату и сказал, «Мистер Финей, вопрос веры вызвал много споров, но я скептик и хочу, чтобы вы мне доказали, что все написанное в Библии — это истина». Господь позволил мне сразу понять его состояние и определить, в каком направлении вести беседу с ним. Я спросил, «Вы верите в существование Бога?» «О, да», — сказал он, — «я не атеист». «Хорошо. А относились ли вы к Богу так, как должны? Признавали его авторитет? Вы любили его? Поступали ли так, чтобы угодить ему? Или хотя бы имели такое намерение? Вы признаете, что вам следует любить его, поклоняться и повиноваться ему?» «О, да», — сказал он, — «я это все признаю.
«Но поступали ли вы так или нет?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Я не могу сказать, что это делал». Немного помолчав, я сказал. «Так почему же я должен убеждать вас в чем-то, если вы не исполняли свой долг и не покорились Богу в соответствии с вашим пониманием? Вот когда вы решите жить согласно своим убеждениям, когда покаетесь в том, что были нерадивы, и начнете угождать Богу, я постараюсь показать вам, что Библия — это Слово Божье. А пока нет смысла делать этого». «Возможно, я ожидал другого ответа, но, думаю, это справедливо», — сказал он и вышел. До следующего утра я больше ничего о нем не слышал. Но вскоре после того, как следующим утром я поднялся, он зашел ко мне в комнату и сразу захлопав ладоши сказал: «Мистер Финей, Бог сотворил чудо!» «Выйдя от вас, я вернулся в магазин, размышляя над вашими словами. Я решил, что покаюсь в том, что считал неправильным в своих отношениях с Богом, и буду жить в соответствии со своей совестью». И когда принял такое решение, чувства настолько овладели мною, что я упал. Я точно бы умер, если бы не мистер, который находился вместе со мной в магазине. С того момента он стал сильным молитвенником и ревностным христианином. Многие годы он был членом совета колледжа, выстоял с нами во время испытаний и помог нам своими средствами и своим влиянием. Во время этого великого пробуждения люди из Рочестера писали письма своим друзьям за границу, рассказывая о том, что у нас происходит. Письма прочитали в разных церквях некоторых государств, что сыграло важную роль в пересмотре религиозного учения. Многие приезжали из-за границы, чтобы стать свидетелями этого великого Божьего труда, и тоже были обращены. Действительно, пробуждение распространялось будто волны во всех направлениях. Мой основной труд был в Рочестере, но по возможности я также проповедовал в близлежащих городах. Слово там имело великую силу, и многие были спасены. Куда бы я ни поехал, Слово Божье действовало с огромной силой. Стоило только рассказать людям о Божьем законе и требованиях Христа, как начинались случаи покаяния. Результаты труда в Рочестере в то время привлекли внимание служителей и христиан по всему штату Нью-Йорк, а также по всей Новой Англии и во многих других частях Соединенных Штатов. Сам метод этого духовного труда был инструментом в руках Божьего Духа, что и содействовало распространению величайшего пробуждения по всей земле. Такого масштабного действия Божьего страна ранее никогда не видела. Годы спустя я беседовал с доктором Бичером об этом мощном пробуждении и его результатах, и он сказал: «Это был величайший Божий труд и величайшее пробуждение за столь короткий период времени, которое этот мир когда-либо видел». По достоверным данным, в результате этого пробуждения к церквям присоединилось 100 тысяч человек. Аналогов в истории церкви просто не существует, и это произошло всего в течение одного года. Со времени съезда в Нью-Лебаноне, о котором я упоминал, все менее и менее проявлялось открытое и публичное противление пробуждению. Особенно важно то, что противящихся лично мне тоже становилось все меньше. Это негативное давление в значительной степени ослабло. В Рочестере я с прежними проблемами уже не сталкивался. Дело спасения человеческих душ достигло очень высокого уровня. Пробуждение набрало силу и охватило большие территории. У людей было время познакомиться с ним и его результатами, так что они теперь боялись ему противиться. Служители стали лучше понимать суть пробуждения,
и даже самые ужасные грешники были убеждены в том, что это дело Божье. Очень заметным стало внутреннее преображение людей. Новообращенные становились новыми творениями. Общество основательно реформировалось. Результаты были настолько стабильны и неоспоримы, что люди повсюду были убеждены, что это Божий труд. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Любовь – это жертва. И тот лишь способен любить, кто ради другого желает собой заплатить. Любовь – это жертва. И тот ее сможет понять, кто ради другого готов от себя оторвать. Любовь – это принцип. И тот лишь способен любить, кто в Бога учился то чувство навеки хранить. Любовь – это трепет. Любовь – то друг друга понять и в трудное время покрепче за руку держать. Любовь – это слезы. Любовь – это вопли души, в совместной молитве сердечные просьбы в тиши. Любовь – это радость, и тот ее сможет понять, чью душу пролита с Голгофы Христа благодать. Любовь – то отдача, и тот лишь способен любить, кто сделал решение для счастья любимого жить. Любовь – это дружба, открыт разговор обо всем, где делится счастьем, и им интересно вдвоем. Любовь – понимание. И тот лишь способен понять, кто взглядом любимого сердце сумеет обнять. Любовь – то святыня, союз, крепость, сила, завет, могучая твердыня, небесный, божественный свет. Любовь возрастает, когда ее нежно хранят, и ввысь поднимает и сердце, и руки, и взгляд.

это Бог. И кто научился им жить, тот будет способен пожертвовать и полюбить.

Ну вот, вы все отдали в руки Господа, доверив Ему свои заботы. Поверили в Его обещание сохранить, защитить и направить вас на путь истины. Вы восклицаете: «Я доверяю Слову Божьему. У меня пока не все получилось, но это и не в моих силах. Это не по силам лишь Господу. Каким-то образом Он действует во мне Духом Святым, и со временем у меня все получится. Богу не нужны ваш дом, машина, мебель, деньги, имущество. Ему только и нужно, что ваша вера, то есть полное доверие Его Слову. Вы можете думать о ком-то, что он более духовный, чем вы. Однако, может быть, этот человек тратит все свои силы на то, чтобы выглядеть праведником, а Бог указывает именно на вас, провозглашая: «Праведен, праведно». Почему? Потому что вы поверили, что Он даст вам свою праведность. Павел пишет, что Бог считает нас праведными по той же причине, по какой считал праведным и Авраама. Потому и вменилась ему праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим, того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Вы можете сказать: «Я верю в это, верю в Бога, воскресившего Христа из мертвых». Но будете ли вы также верить, что Господь позаботится о ваших нуждах, если окажетесь в безнадежной ситуации? Верьте, Божье Слово вечно. Ведь иначе, окажись он неверен в самой малой буквочке, Вселенная давным-давно развалилась бы, но она держится Его Словом, таким же, какое Он дал Своим детям. Дэвид Вилкерсон.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Хотя в Первоапостольской церкви было много мучеников, Новый Завет описывает только один случай мученической смерти. Это убиение Стефана, первомученика. О том, как его убили, мы читаем в 7 главе книги Деяния и в начале 1 стиха 8 главы. После того, как Стефан закончил свою речь перед Синедрионом, этот совет, состоявший из религиозных лидеров, он обвинил его в том, что он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. В 55 стихе сказано: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверсты и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Но они, это его обвинители, члены Синедриона, закричавши громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведши за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Савел же одобрял убиение его. Почему так подробно описана смерть Стефана? А о смерти Якова, например, автор этой книги написал только одно коротенькое предложение. О других же мучениках вообще не упоминается, а такие, вне всякого сомнения, были. Возможно, что одна из причин того, что смерть Стефана описана в таких деталях, заключается в том, что Стефан был первым мучеником молодой церкви. Вообще Лука довольно подробно описывает все первые события из жизни церкви. Как, например, во второй главе Лука подробно описывает первую проповедь Петра в день Пятидесятницы, ее результаты, то, сколько душ покаялось и так далее. Одно из первых исцелений Лука тоже детально описывает в третьей главе. А в четвертой главе подробно описано первое преследование и первая молитва церкви, которую она вознесла к Богу под угрозами врага уничтожить ее. Но случай убиения Стефана автор приводит с такими подробностями и по другой причине. Он хочет показать, как умирает христианин и силу, которую дает Христос своему чаду в такой момент. В этом повествовании возвеличен, дорогие мои, не Стефан. Несмотря на то, что он мученик и умирает за свою веру и преданность Иисусу Христу, но в его смерти возвеличен Иисус. Видите, он мог так умереть только потому, что Иисус умер за него. Разбирая эту книгу Деяния, будем помнить ее тему. В самом начале мы говорили, что ее тема – Иисус. В книге Деяния от начала до конца мы видим деяние Иисуса, действующего посредством Духа Святого через свою церковь. Иисус является главным действующим лицом этой книги. Это Он продолжает свое великое дело, начатое им, когда Он пришел на эту землю. И совершает Он это через своих искупленных детей в силе Духа Святого. Но есть еще одна причина, почему именно мученическая смерть Стефана так подробно описана Лукой. Эта причина очень хорошо видна, когда мы читаем об этом событии, а именно сходство смерти Стефана со смертью его Господа и Спасителя Иисуса Христа. И действительно, здесь есть поразительное сходство. Но когда мы внимательнее рассмотрим смерть Стефана и сравним ее со смертью нашего Спасителя, то мы обнаружим, что контраст несравненно больше, чем сходство. И вот в нашем сегодняшнем разборе я бы хотел, во-первых, провести аналогию между смертью Стефана и смертью нашего Господа, а затем сосредоточить наше внимание на контрастах между ними. Время, конечно, нам позволит коснуться только одного контраста. Давайте с благоговением посмотрим, как умирает Стефан, этот верный ученик, последователь и свидетель Иисуса Христа. Совершенно вероятно, что Стефана убили на том же месте, на том же холме, за городскими стенами Иерусалима, где распяли нашего Господа Иисуса Христа. Это было обычное место казни. В 58 стихе сказано: «Они вывели его за город, и там стали побивать его камнями». Говоря о месте казни Иисуса Христа, в 19 главе Евангелия от Иоанна, в 20 стихе сказано: «Место, где был распят Иисус, было недалеко от города». И здесь, на том самом возвышенном месте, где стоял крест, на котором был распят Иисус Христос, его последователь, первый мученик, умирая, видит небеса отверстие и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Это было в то время, когда его побивали камнями. Стефан и Иисус по-разному были казнены. Иисуса распяли на кресте, а Стефана побили камнями. Но, тем не менее, оба они были объявлены нарушителями закона. Например, и Иисуса, и Стефана обвинили в одном и том же преступлении. Тот же Синедрион, который судил Иисуса, судил Стефана. Как Иисуса, так же и Стефана обвинили в хуле на Моисея и на Бога. Иисуса казнили распятием на кресте, а Стефана побили камнями. Кстати, когда человека побивали камнями, это не значило, что они просто бросали в него камни. Вначале такого человека ставили на большом камне, который по вышине был в два раза больше приговоренного казни. Это делалось согласно постановлениям раввинов. Свидетель, по слову которого обвиняемый был приговорен к такой смерти, должен был толкнуть его с этого камня. В случае, если после падения приговоренный уцелел и был жив, тогда, согласно написанному в Талмуде, на него должны были повалить камень такой величины и такого веса, который могли поднять два мужчины. Если и после этого он оставался жив, тогда его добивали градом камней. И, по-видимому, Стефан уцелел после первых двух этапов казни, и когда на него обрушился град камней, он, молясь, воззвал: «Господи Иисусе, прими мой дух!» И, преклонив колено, последним вздохом воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, он почил. Вы, конечно, заметили удивительное сходство последнего изречения Стефана с тем, что изрек на кресте Спаситель, когда его казнили. «Отче, прости им!» – взывает Иисус к своему Отцу, – «ибо не знают, что делают». И тут на том же месте один из верных последователей Иисуса, умирая, громким голосом взывает: «Господи, не вмени им греха сего!» Притом, как похожи эти слова на последние слова умирающего Спасителя на кресте: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Молитва умирающего мученика Стефана: «Господи Иисусе, прими дух мой». Правда, поразительная аналогия между смертью нашего Господа и смертью первого мученика за Иисуса, Стефана. Не так ли? Но на этом сходство кончается. А теперь, дорогие друзья, давайте рассмотрим разницу в смерти Иисуса и в смерти Стефана. В предсмертные часы и минуты мы не видим у Стефана попыток избежать грозящей смерти. Зная, что его убьют, и притом зная, что ему суждено умереть такой страшной, зверской смертью, он не пытается избежать ее. Не слышно ни слова жалобы. Притом так умирали сотни и тысячи христиан на протяжении всей истории церкви. Они шли на смерть безбоязненно, без ропота, победоносно. Но послушайте, как умирает Сын Человеческий. Вы обратили внимание на то, как до своего распятия молился Иисус в Гефсимане? предвидя свою крестную смерть, как он молился? Послушайте, он падает на лицо свое и, молясь сильным воплем и со слезами, как говорит автор послания к евреям, просит: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Он уклоняется от этой горькой чаши. Он просит Отца, если возможно, чтобы она миновала его. Эхо этой молитвы мы слышим на кресте, когда солнце померкло. Из глубины ночного мрака слышен неистовый вопль Иисуса: Боже мой, почему ты меня оставил?» Как объяснить это кажущееся противоречие? Его ученики умирают за веру, не пытаясь уклоняться, а Сын Божий, который их поддержал, укреплял и утешал во время их смерти, как он сделал это для Стефана, сам уклоняется от этой чаши. Казалось, что все должно было бы быть наоборот. В этом основном контрасте, дорогие мои, в разнице между смертью Иисуса и смертью первомученика, причина нашего спасения. Не будем забывать, возлюбленные, что Христос не умер мученической смертью. Его смерть была не мученической, а заместительной. Да, в течение его страдания мы видим спокойного Христа, идущего неуклонно, несущего свой крест. Когда над ним издевались, когда его били и плевали на него, он, как говорит пророк Исаия, истязуем был, страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Но когда он обращается к своему отцу, то говорит: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». А на кресте он как бы в отчаянии взывает: Боже мой, почему ты меня оставил?» Почему? Потому, дорогие мои, что в этот момент Иисус сделался грехом, не только жертвою за грех, но грехом. Как же это понять? Без пятна, без порока, без вины. Господь, как пишет пророк Исаия, возложил на него грехи всех нас. Апостол Павел говорит: «Ибо не знавшего греха, он, то есть Бог, сделал его для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Обратите ваше внимание на эти слова «жертвую за». Они написаны курсивом. А это значит, что этих слов нет в оригинале. Они были добавлены переводчиками. Поэтому этот стих следует читать так. «Бог сделал его, который не знал греха, грехом для нас, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Когда Бог возложил на своего пречистого, безвинного, святого Сына наш грех, то Он, Иисус Христос, сделался грехом. Не поймите меня превратно. Это не значит, что он стал грешником. Нет, он был безгрешен. Он не был виновен ни в одном грехе. Но когда он молился в Гефсиманском саду и принял чашу, о которой он просил, чтобы она миновала, то, выпив эту чашу, он выпил весь яд греха всего мира. И, идя на Голгофу, он понес в себе грех всего мира. И за это он должен был умереть. Он в полном смысле этого слова умер. И в этот момент, когда на него был возложен грех всего человечества, Бог отвернул от него лицо свое. И тогда он воскликнул: Боже мой, почему ты меня оставил?» Единственный раз, дорогие мои, он так обращается к отцу своему. Никогда, ни до, ни после он не обращался к отцу со словом «Боже», всегда «Отче». Но вот в этот момент, когда он сделался грехом и тем самым совершил искупление для всего рода человеческого, он воскликнул: Боже мой, почему ты меня оставил?» «Ибо не знавшего греха, Бог сделал его для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Дорогие мои, уклонение Иисуса было от соприкосновения чистого, непорочного, святого Сына Божия с ужасным, порочным, смертельным ядом греха. Вот почему он молит: «Отче мой, если возможно, доминует чаша сия». Возлюбленные, никто так не умирал, кроме нашего Господа Иисуса Христа. Он один, никто другой не мог принести себя в жертву за грех, угодную Богу. Почему? Потому что он был без греха, слава и благодарение ему. Вот почему его слуга, чадо его, Стефан, мог умереть так, как он умер. Стефан не мог так пережить свою смерть, как ее пережил Иисус. Вы заметили, с какими словами на устах умирал Стефан? Они очень сходны с последними словами Иисуса Христа, когда он умер на кресте, но в то же время очень не сходны. Стефан молит и обращает свои слова к Иисусу: «Господи Иисусе, прими дух мой!» А Христос, обращаясь к своему Отцу, к Богу, говорит: «В руки твои предаю дух мой!» Вы заметили разницу? Стефан говорит: «Прими», а Христос: «Предаю». Христово «предаю» говорит о том, что он умер не потому, что он должен был умереть, но потому, что он добровольно избрал смерть. Он предал свой дух Богу. Он сознательно умер, зная, какие будут результаты его смерти, а именно спасение наших бессмертных душ. В Христовом «предаю» слышен авторитет, воля, желание. Помните, как Христос сказал: «Жизнь мою полагаю за овец. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». И, дорогие мои, потому что он отдал жизнь свою, Стефан, умирая, мог сказать: «Прими, дух мой». Да, Стефан мог просить так, потому что он принадлежал Иисусу. Он знал, что Иисус искупил его своей смертью и теперь примет его и освободит его от мук страданий, чтобы он вовеки был со своим Спасителем в его обителях. Дальше он видел Иисуса прославленного, стоящего одесную Бога. Слушайте, как он говорит: «Вот я вижу Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Другие не видели, а он видел. Его преследователи не имели такого зрения. Савел Тарсианин не видел того, что видел Стефан. Но пришел момент, когда и Савлу Тарсианину явился живой воскресший Христос. И что видел Стефан? Он видел Сына Человеческого. И он видел его стоящего, и он видел его одесную Бога. Возможно, что Стефан никогда не видел Иисуса во плоти. Но сейчас, видя отверстие небеса, он узнал Иисуса и говорит: «Я вижу Сына Человеческого». Он видел Сына Человеческого. Вы заметили? Иисус, которого он принял как своего Спасителя, был тем же Иисусом, который ходил здесь на земле во дни плоти своей. Да, по образу, подобию и по виду человек. О, дорогие мои, он, тот же Сын Человеческий, продолжает поддерживать контакт с человеком здесь на земле. Он подобен нам. Он человек Иисус Христос. Он не изменился. Он имеет ту же плоть, которой наделила его Дева Мария здесь на земле. Вот почему он может сострадать нам в немощах наших. Да, потому мы можем приступать с дерзновением к престолу благодати, как это сделал Стефан, и получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, как ее обрел Стефан. Но Стефан видел Иисуса одесную Бога. Это говорит о его неограниченной силе и власти. Он видел Сына Человеческого, и он видел Сына Божия, которому принадлежит вся власть на небе и на земле. Но вы заметили, он видел его стоящим, не сидящим. Мы знаем, что на основании Слова Божия Христос, совершив собою очищение грехов наших, воссел, одесную престола величия на вышине, то есть одесную Бога, как говорит автор послания к евреям. Это прообраз завершенного им дела искупления. Этот факт является гарантией нашего спасения. Слава и благодарение Ему, что Он воссел. Но Стефан видел Его стоящим. О, дорогие мои, это говорит о готовности Иисуса в любой момент прийти на помощь своему нуждающемуся чаду. Готовность оказать свою благодать для благовременной помощи. Стефан видел его стоящим. Иисус встал, когда избивали его, в знак сочувствия к своему страдающему чаду, чтобы подкрепить его, встретить его и принять его в свои обители, которые он приготовил для него. Возлюбленные, наш чудный Господь, который искупил нас такой драгоценной ценою, отдав свою жизнь за нас, не может не сострадать и не сочувствовать нам, когда мы находимся в испытаниях. О, какого дивного Спасителя, друга и брата мы имеем на небесах! Иисус, живший здесь на земле, теперь на небесах, слава и благодарение Ему! Помните, что сказали ангелы, когда Иисус был восхищен на глазах у учеников? Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей! Вы слышали? Сей Иисус! Никто иной, но тот же самый Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Он сей самый Иисус сегодня на небе. Его присутствие на небе, дорогие мои, это гарантия нашего спасения, слава и благодарение Ему. И каждый, кто принял Его верой здесь на земле, обязательно узнает Его, как узнал Стефан. Но, может быть, кто-то спросит, а почему же Стефан, умирая, просил Иисуса простить врагов, простить убийц, а о прощении своих грехов он не просит? Разве ему не нужно было просить о прощении? О, возлюбленный, тот факт, что он просит о прощении своих врагов, чтобы Бог не вменил им греха его убиения, говорит о том, что Стефан был прощен. Он сам давно уже принял прощение, когда он принял Иисуса как своего личного спасителя. Он был прощен, и этот факт выражен в том, что он готов был простить своих убийц. Да, он был прощен, и потому последнее его, что о нем сказано, «сказав сие, почил». Вы заметили, тут не сказано, что «сказав сие, он умер», но что он почил, то есть он уснул, он успокоился. А о Христе, когда его распяли, не сказано, что он почил. Нет, он умер. В полном смысле этого слова он умер. Он умер, чтобы ты и я жили. Он смертью смерть попрал, как мы поем, чтобы сущим во гробах жизнь даровать. Христианин не умирает. В Новом Завете почти никогда не говорится о смерти чада Божия. Говорится «уснул» или подобное выражение. Христос удалил смерть. Да, физический факт смерти переживаем мы все. Но это всего лишь переход из одного состояния в другое. Слушайте, что говорит Слово Божие. «И как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус Христос, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Да, теперь для чада Божия смерть подобна сну. Но это не бессознательное состояние, как мы понимаем сон, а сознательное присутствие у своего Господа, как апостол Павел сказал, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. В заключение хочу напомнить, что Слово Божие говорит. Слушайте, положено однажды умереть, а потом суд. Дорогие мои, никому не избежать смерти. Но вопрос вот в чем. Какою смертью мы умрем? Сном праведника или смертью грешника? Ответ на этот вопрос зависит от того, каково твое отношение к Иисусу Христу. Является ли Он твоим спасителем? Если да, то тебя ожидает вечное блаженство. Если нет, то ты можешь сейчас принять Его как своего личного спасителя и избежать вечного мучения в аду. Дал бы Дух Божий тебе принять правильное решение сейчас.

могучий Бог порой бессилен, и власть Его безвластна на земле. Он не врывается насильно, тебя не сделает рабом себе. И принцип этот соблюдая, Он уважает каждый выбор твой, хоть и молчит, переживая, коль выбираешь путь себе кривой. Стучит Он в жизнь твою тихонько, когда в проблемах к небу ты скулишь, когда последствий в жизни столько, что сам не знаешь, прав или косишь. Средь громких криков модных бредней не отыскать и не найти ответ. Потише сделай звук соседей, тогда услышишь Господа совет. Бог не дает советы в спину, когда ты сам решаешь, что и как, хотя Он знает все причины и что ты в жизни делаешь не так. Бессильны Божие желания помочь тебе восстановить мосты. Напрасны все Его старания. Не в силах Бог, если не хочешь ты.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. Исход 14:21. Израильтянам открылся путь к спасению. Богу было угодно, чтобы его народ видел нависающие над ним многотонные стены воды и верил, что Господь удержит эти тонны, пока беглецы не переправятся на другой берег. Другими словами, Господь хотел, чтобы израильтяне могли уверенно сказать: «Начавший это чудо и завершит его». Бог уже доказал нам свою верность. Не зря Господь ждал от евреев именно такой веры. Им предстоял переход через пустыню, путь полный лишений, опасностей и страданий. Раздвинув воды моря, Бог как бы сказал: «Пусть мой народ узнает, что я желаю ему только добра, и оставит всякий страх, полностью положившись на меня». Настоящий поклонник — это не тот, кто славит Бога песнями и плясками после победы над врагом, как это делали израильтяне. Перейдя по суху Красное море, они веселились до упаду, прославляя Бога и превознося Его величие. А уже через 3 дня эти же поклонники зло жаловались. Жалкие люди! Настоящий поклонник доверяет Богу, даже когда все вокруг рушится. Он ничего не боится, в том числе и смерти. Дай Господь каждому из нас, чтобы в критический час мы нашли в себе силы сказать: «Да, я могу потерять деньги и работу. Да, в моей жизни могут наступить темные, страшные дни. Но Господь доказал мне свою верность. И даже если все пойдет кувырком, я найду покой в Его любви». Дэвид Вилкерсон.

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Притчи 11:23.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Откровение, глава 4. «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение, глава 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: „Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?“ И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: „Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 ее печатей“. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песню, говоря: „Достоин Ты взять книгу и снять из нее печати, ибо Ты был заклан и кровью Своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле.
И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре Агнца говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Откровение, глава 6. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя — смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»

В Библии мы не раз читаем о благотворном действии смирения. «Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их». 2 Паралипоменон 12:7. Если человек смиряется перед Господом и раскаивается в своих грехах, тогда Господь отменяет свои суды. Только смирение перед Богом и покаяние может вывести нашу жизнь из тупика, в котором мы оказались. Господь смиренным дает благодать, а гордым противится. Но смирение пред Богом имеет прямую связь с углублением в познании Божьего пути спасения. Религиозные обряды, форма безблагодатного действия Духа Святого и любви к Богу и ближнему положение не изменит. Евангелие, чистое, неповрежденное, должно стать нашим зеркалом, чтобы не черстветь и не сохнуть духовно, когда рядом река благодати.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел из земли египетской, из дома рабства. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Иеремия 34:13-14. Уроки от Сидекии. Послушание прославляет Бога. В 9-й год правления Сидекии, в 10-й день 10-го месяца, началась последняя осада Иерусалима Навуходоносором. Вероятно, отчаявшись найти решение, Сидекия пошел в храм, где, представ перед Господом, заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою. После этого фараон выступил против халдеев, что на тот момент положило конец осаде Иерусалима. Думая, что халдеи ушли навсегда и что все теперь будет хорошо, народ вернул себе рабов, которых только что освободил. Господь вынес суровый приговор. Совершив праведное в его глазах, причем в его доме, они затем обесславили его имя, нарушив свой завет. Это хорошее напоминание нам, что мы, христиане, носим имя Христа. Апостол Павел во 2 Коринфянам в 3 главе 3 стихом написал: «Вы письмо Христово». Возможно, мы есть то единственное послание, которое прочтут многие в этом мире. Мы члены тела Христа, и потому пусть наши поступки говорят о Его славной и совершенной личности всем вокруг. Но не только. Давайте также будем помнить, что наш Господь сказал: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Очевидно, что Сидекия не испытывал ни страха, ни любви к Господу. Но что касается нас, давайте явим Господу свою любовь, соблюдая Его Слово и поступая согласно Ему до тех пор, пока Он не придет. Послушание Его народа прославляет Его имя.

С такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети, ты помоги мне принимать все, чем ты путь мой здесь отметил. Без почему и без зачем, не прикословия и не споря, как я дышу и пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь мне ранил ноги не случайно, что каждый миг и каждый шаг, прискорбный стон или улыбка в моих путях, в твоих руках большая цель, а не ошибка, что каждый камень на пути и каждый шип и каждый узел мне помогал к тебе дойти, не расширял мой путь, а узел, что каждой новой бедой ты пробуждал от сонной лени, когда сажал на хлеб с водой или ставил в угол на колени. Что нужды все мои подряд ты восполнял с большим старанием, не ты ж ведь в том был виноват, что я нуждалась в наказанье. Позволь мне жить и умирать на сей земле, под небом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети».

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Дрова потрескивали в камине, время от времени выбрасывая снопы искр, которые бесследно исчезали, уносясь вверх. Был дождливый холодный вечер. Но в доме у доктора Вилсона было тихо и уютно. За окном гремел гром, сверкали молнии. Вот уже несколько часов не прекращался дождь. Капли дождя монотонно стучали по стеклам окон, как будто просясь войти в теплоту уютного дома. Доктор Вилсон сидел в удобном кресле, наслаждаясь теплом и уютом дома. Аромат чая, тепло камина и шум дождя за окном приятно обволакивали его, клонило ко сну. Внезапно в дверь постучали. Он встревоженно прислушался, стараясь вспомнить, ожидали ли они кого-то сегодняшним вечером. Стук повторился, на этот раз более настойчиво и требовательно. Доктор встал с кресла и, направляясь к двери, окликнул жену. «Дорогая, мы ожидаем кого-то вечером?» «Да вроде бы нет», — отозвалась жена из другой комнаты. «Кто бы это мог быть?» — думал доктор, поворачивая ручку двери. Но не успел он еще полностью открыть дверь, как из темноты раздался умоляющий женский голос. «Доктор, помогите, пожалуйста! Мой сын при смерти! Не откажите, пожалуйста!» Свет из прихожей осветил промокшую до нитки немолодую женщину. Остатки сна исчезли при виде этой жалкой фигуры. Нахлынуло раздражение. Он не любил вечерних вызовов, а этот особенно был не кстати сегодня, в такую дождливую погоду. К тому же он знал эту семью. Они даже не могут ему заплатить, так как очень бедны. Да и живут они далеко на хуторе, в 2 часах ходьбы. Доктору очень не хотелось покидать свой уютный дом в такую погоду. Он пригласил женщину в дом, чтобы, закрыв дверь, хоть на короткое время отгородить себя от непогоды и холода. Потом он позвал слугу и попросил принести женщине какую-нибудь сухую одежду. А женщина, дрожа от холода, все шептала: «Доктор, пожалуйста, поспешите, мой сыночек, он умирает». Доктор пошел в свой кабинет собрать походную сумку, распорядившись приготовить ему сапоги, плащ и зонт, и через несколько минут они вышли из дома. Струи дождя неистово секли в лицо. Ветер распахивал полы плаща. Еле успевая за доктором, женщина рассказывала, как несколько дней назад сын простудился, работая в поле. Уже 2-й день он лежит с высокой температурой, но сегодня ему стало еще хуже. Он целый день был в бреду, шепча: «Я не хочу умирать! Спасите, помогите хоть кто-нибудь!» Закончила мать и залилась в отчаянии слезами. Доктор молчал. Он предвидел долгую бессонную ночь. К тому же ненастная погода усиливала его недовольство. Он также знал, что эта семья очень далека от Бога. Глава семьи частенько проводил дни в затяжной пьянке, что, конечно, ухудшало и без того нелегкое финансовое положение семьи. Его жена изо всех сил старалась сводить концы с концами, но ей это плохо удавалось. Сын рос очень хорошим парнем, вопреки плохому примеру, подаваемому отцом. Он мог бы стать хорошей опорой для матери, и мысль о том, что юноша может умереть, заставила доктора ускорить шаг. Через некоторое время вдалеке показался огонек в окне одиноко стоящего дома. Еще немного, и они будут на месте. Дождь не прекращался. Напротив, казалось, что он даже усилился. Но настроение у доктора улучшилось по мере приближения к дому. И когда они оказались на крыльце дома и отряхнули мокрые плащи, доктор Вилсон был готов приняться за свое дело уверенно и решительно. Он с легкой улыбкой вступил в теплоту скромно убранного дома. Подойдя к постели больного, он услышал очень слабый шепот: «Мне страшно, я не хочу умирать, помогите, ради Бога!» Доктор осмотрел больного. Он понял, что юноша находится в критическом состоянии. Уколы, таблетки, чай, компрессы — так незаметно пролетела в заботах вся ночь. Под утро доктор присел в кресло отдохнуть и задремал. Больной успокоился,
Как видно, усилия врача и матери пошли ему на пользу. Разбудил доктора яркий солнечный луч, проникший через окно. Весь дом был залит ярким светом. Царило умиротворение. Спокойно спали уставшая мать и страдавшийся больной. Казалось, будто весь мир изменился этим утром. Нет болезни и горя, нет гроз и непогоды. По всему было видно, что день будет теплым и солнечным. Доктор тихо, чтобы не разбудить спящих, поднялся со скрипучего кресла и вышел на порог. Все вокруг было удивительно прекрасно. Капли дождя, задержавшиеся на листьях деревьев и кустов, отражали сверкающие лучи солнца. Доктор спустился по ступенькам и направился по тропинке в сад, любуясь яркими красками ранней осени, уже успевшей позолотить верхушки деревьев, которые, роняя листву, устилали землю. «Как в раю!» — восхищенно подумал доктор. Но в ту же минуту им овладела печаль. Он подумал, что многим не придется созерцать красоту рая, которую готовит Бог для избранных своих. Доктор тут же подумал об обитателях дома, где он в заботах о больном провел целую ночь. «Я должен сказать им о Христе и о спасении. Я должен рассказать им о Боге», — думал доктор, возвращаясь в дом. Проснувшаяся мать уже хлопотала у постели больного. Юноша выглядел заметно лучше, чем ночью. Доктор подошел и спросил о самочувствии. «Спасибо, доктор, я чувствую себя намного лучше», — ответил юноша и слабо улыбнулся. Доктор сделал очередной укол больному, потом, оставив необходимые для лечения лекарства и пообещав навестить пациента вечером, отправился домой. Мысль о том, что эти люди далеки от Бога, и, может, никогда в жизни с ними никто не беседовал об этом, не оставляла его на протяжении всего обратного пути. Вернувшись домой, он поделился с женой своим беспокойством. И они решили, что вечером, когда он навестит больного, он обязательно заведет об этом разговор. Несмотря на бессонную ночь и многочисленных пациентов, принятых им в течение дня, доктор не чувствовал усталости. Его преследовала одна мысль. Он должен рассказать этим людям о том, что некогда сделал Христос в его жизни. Сегодня он как будто заново прошел через все годы собственной жизни без Бога. Он вспомнил, сколько боли и страданий причинил бедной матери из-за своей грешной и упрямой натуры. Хоть это было в далеком прошлом, но оно медленно всплывало в его памяти. Он всегда был самым проблемным ребенком в семье. И чем больше он взрослел, тем сильнее склонность ко греху проявлялась в его характере. А когда он учился в выпускном классе, ко всему еще добавилась тяга к алкоголю. Выпивка и похмелье порой длились неделями, а мать, плача, умоляла его оставить греховный образ жизни. «Сыночек, ты все глубже и глубже погрязаешь в беззаконии, а Иисус Христос продолжает стучаться у двери. Открой ему двери сердца твоего и впусти его, сыночек», — умоляла мать. Но он не мог и не хотел оставить грех. Ему нравилась развратная жизнь. И хоть порой похмелье было мучительным, но, напившись в очередной раз, до беспамятства он, казалось, хоронил в своей памяти все плохое. Веселье, друзья, пьянки — это было все, что он знал в своей жизни. Мать рано посидела от горя и печали, и очень скоро тяжело заболела. Казалось, это должно было бы остановить его, но нет. Даже умирая в свои последние дни, она видела сына выпившим. Он не мог остановиться. Но мать, слабее телесно, оставалась крепко духом и продолжала просить его остановиться и открыть свою сердечную дверь для Иисуса. Однажды, уже совсем ослабев, она попросила его провести с ней немного времени. «Только, пожалуйста, сыночек, приди трезвым. Мне недолго осталось жить. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Завтра после работы приди, пожалуйста, побыстрее домой», — умоляла мать сына вечером перед тем, как он ушел спать. Утром, идя на работу, он всю дорогу думал, как выполнить мамину просьбу.
После смены, как всегда, друзья стали звать его с собою, чтобы повеселиться. Сначала он был твердым в своем обещании прийти домой трезвым, но уговоры друзей были настойчивыми, да и выпить очень хотелось. Чтобы не обидеть друзей, он все-таки решил пойти с ними, но, выпив только одну рюмку, уйти домой. Но все это были только пустые намерения. Грех обладает цепкой хваткой, и для молодого Вилсона первая рюмка была только началом буйной пьянки. Спохватился он не скоро, вспомнил все-таки просьбу матери и нетвердой походкой поковылял домой. Было уже далеко за полночь, когда он наконец добрел до своего дома. В окнах ярко горел свет. Больше всего он не хотел встретиться сейчас с укоризненным взглядом матери. Он ведь не выполнил ее просьбу. Войдя в дом, он увидел нескольких соседей. «Неужто маме стало хуже?» — промелькнула мысль. Войдя в гостиную, он спросил соседку. «Как мама?» Соседка осуждающе взглянула на него и очень тихо проговорила. «Она не дождалась тебя». Он мгновенно отрезвел, бросился в материнскую спальню и увидел свою истрадавшуюся от боли и тоски за него бездыханную мать. Упав на колени у ее постели, он громко зарыдал. Слезы позднего раскаяния и запоздалой любви ручьями текли по его щекам. О, если бы он мог хоть что-то исправить сейчас, хоть что-то вернуть назад! Но нет, было уже поздно. В его памяти пронеслись события последних нескольких лет. О, сколько горя и печали он принес матери своим грешным образом жизни! Он старался вспомнить хоть что-то доброе, сделанное им для матери или его родных за последние годы, но не смог. «О, какой же я ничтожный и погибший грешник!» И он снова залился слезами. Так он провел долгое время на коленях, в слезах прижавшись к холодной щеке матери. Немного успокоившись, он почувствовал, как кто-то положил ему руку на плечо. Он вздрогнул от неожиданности и поднял голову. Возле него стояла соседка, держа в руках свернутый лист бумаги. «На, возьми!» — протянул листок, сказала соседка. «Мать попросила нас передать это тебе». Он поспешно поднялся, схватил листок бумаги и, прижав его к груди, пошел в свою комнату. Волнуясь, он развернул листок. То, что он прочитал, поставило его снова на колени, но на этот раз встал с колен он уже другим человеком. Это письмо, написанное его матерью в последние минуты ее жизни, он хранил до сих пор. Оно помогало ему в горе и в радости, в счастье и в печали. Вот и сейчас доктор снова достал истрепанный и пожелтевший от времени листок и в который раз начал читать. «Дорогой сынок, как видно, мне не удастся с тобой повидаться сегодня. Как жаль, что ты не смог прийти. Я умираю, но моя любовь к тебе останется с тобой навек. И я верю, что рано или поздно она приведет тебя ко Христу, который тебя очень ждет. Он ждет тебя всегда, и тебе нужно только встать на колени и попросить Его взять твою жизнь в Его святые руки. Я люблю тебя очень. С этой любовью и с надеждой встретиться с тобой в небесах я умираю. С надеждой навстречу твоя любящая мать». Как и прежде, письмо вызвало слезы у доктора Вилсона. Как и прежде, оно придало ему сил и уверенности в себе. Теперь он знал точно, что он скажет той бедной семье, когда будет у них вечером. День склонился к вечеру. Но, к удивлению доктора Вилсона, он сегодня совсем не чувствовал усталости. Вскоре в кабинет зашла его жена. Он поделился с ней своими воспоминаниями о давно пережитом и передуманном за день и отправился проведать больного юношу. Войдя в дом, он нашел его все еще в постели, но выглядел он намного лучше.
Осмотрев больного, доктор пришел к заключению, что болезнь отступает, и через несколько дней юноша будет на ногах. Молодой человек был очень благодарен доктору за его заботу. В свою очередь доктор поинтересовался, как и что он чувствовал, когда был так сильно болен. «О, доктор, мне было тогда очень плохо, и это я просил маму пойти за вами. Мне было очень страшно умирать», — все еще со страхом сказал юноша. «Почему же ты страшился умереть?» — спросил доктор. «Ведь я знаю, что будет со мной дальше. Я имею в виду…» — и юноша замялся, не умея объяснить свое состояние. Доктор же почувствовал, что именно сейчас самое хорошее время рассказать ему о Боге. Разговор продлился несколько часов. У юноши было очень много вопросов и сомнений. Он не был уверен, что Иисус Христос такой добрый, чтобы он мог полюбить его. «Вы знаете, доктор, Иисусу, наверное, очень легко любить вас, ведь вы такой хороший человек, так много добра делаете людям. А я…» — все еще сомневался юноша. «Послушай, сынок, я расскажу тебе, каким человеком был я. И то, что ты видишь сейчас, это благодаря тому, что я знаю Бога и некогда вручил ему свою жизнь», — сказал доктор и рассказал ему историю своей жизни. К ним подсела мать и время от времени, вытирая слезы, тоже слушала рассказ доктора. Когда доктор достал письмо своей матери и, прочитав его, рассказал, что случилось с ним, когда он много лет тому назад впервые прочитал это письмо, они все втроем встали на колени, и слезные молитвы раскаяния и благодарности вознеслись в небо к тому, кто может творить чудеса в жизни каждого человека, кто достоин, чтобы перед ним склонился каждый человек. Небо радовалось еще двум счастливчикам, которые обрели покой и прощение у его ног. Вскоре и отец юноши также последовал их примеру. Многое изменилось в жизни молодого человека и его семьи с того времени, как они все вместе доверили свою жизнь Иисусу. Будучи на волосок от смерти, он обрел не только физическое выздоровление, но также и духовное. Он начал новую жизнь со Христом, и это стало новой целью в его жизни — жить и славить Бога. С тех пор прошло почти 10 лет. Однажды у крыльца дома доктора Вилсона остановилась машина. Из машины вышел молодой, хорошо одетый мужчина. За ним пожилая пара. Все трое поднялись на крыльцо, и молодой мужчина позвонил. Дверь открыл сам доктор. Маленькая заминка, и вот гости и хозяин приветствуют друг друга. В памяти доктора сразу всплыла картина из далекого прошлого. Ненастье, бедный дом, усталая, испуганная женщина, измученный болезнью юноша. Трудно было узнать стоящих сейчас перед ним тех прежних. Но это были они. Молодой мужчина улыбнулся и сказал: «Поздравьте коллегу!» Доктор удивленно посмотрел на него, а гость начал рассказывать о том, что еще давно, во время той болезни, он решил: если выздоровеет, то непременно станет доктором. И так как он излечился дважды, физически и духовно, это придало ему уверенности и настойчивости в достижении своей цели. «И вот сегодня у меня выпускной вечер, и мне вручат диплом врача. Я был бы очень рад, если бы вы согласились быть моим почетным гостем», — закончил молодой доктор. «В таком случае у нас мало времени. Для меня это будет огромным удовольствием и особенной честью», — сказал старый доктор. И быстро простившись с молодым доктором и его родителями, пошел готовиться к знаменательному и для него событию. Ведь он тоже был к этому причастен, указав юноше путь к Иисусу. К тому же молодой человек последовал его примеру, выбрав ту же профессию. Жизнь продолжается.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

не спор с Богом. Ты, творение, спори с Богом и войну ведешь с Творцом. Это скользкая дорога с нежелательным концом. Ты себя рисуешь долго, внешность хочешь изменить, не считая своим долгом у Создателя спросить. Серьги, бусы и браслеты, мира нынешнего хлам, на себя цепляя это, засораешь Божий храм. Христиане миром схожи, трудно людям разобрать, кем вы стали, дети Божии, как в толпе своих узнать, как Исава стала кожа, голос Якова звучал. На кого же мы похожи? Кто ты? Яков и Исав, песни стали не отраду, что за звуки нам слышны? Рок-музыку из ада в долг берут у сатаны. Мир за фильмов, интернетов заползает в каждый дом. Враг, подсовывая это, ранит многих, как мечом. Христиане уж тревоги, многих мир влечет с собой. На широкую дорогу шумно движется толпой. Если б видели мы Бога, в его сердце скорбь и боль, не гневи Творца Святого и не сыпь на раны соль. Перестаньте спорить с Богом и войну вести с Творцом. Это скользкая дорога с нежелательным концом. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Мы продолжаем рассмотрение нашей обширной темы «Гордость и смирение». В прошлых радиобеседах мы видели противоположные результаты, которые дает самовозвышение и самосмирение. В личности Люцифера, ставшего сатаной, мы нашли совершенный пример самовозвышения и его последствий. В Иисусе Христе мы видели совершеннейший пример самосмирения с его последствиями также. Мы нашли также, что этот закон, являясь универсальным, проявляется и в жизни каждого человека в том или другом направлении. Вчера мы указали на то, что самосмирение является главным требованием для каждого из нас, приходящих к Богу. Сегодня я желаю продвинуть этот закон-принцип на один шаг вперед. Я желаю показать, что после того, как мы приходим первоначально к Богу, самосмирение остается фундаментальным требованием всего последующего прогресса в духовной жизни. Наш прогресс находится в прямой зависимости от степени нашего самосмирения. Я желаю прежде всего говорить о пути к руководству в теле Христовом между детьми Божьими, учениками Господа Иисуса Христа. Я желаю взять пример из инцидента, который имел место где-то под конец земного служения Иисуса Христа. Он записан в Евангелии от Матфея, 20 главе, в стихах от 20 до 28. В этой ситуации мать двух учеников Христа, Иакова и Иоанна, сынов Заведея, пришла ко Христу со специальной просьбой для своих двух сыновей. Давайте послушаем эту просьбу и затем ответ, который дал Иисус Христос. Читаем Евангелие от Матфея, 20 главу, 20 стих и дальше. «Тогда приступила к нему мать сынов Заведеевых со своими сыновьями, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сидели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Обратите внимание, что Христос возложил ответственность на братьев, а не на их матери. Он обращается именно к сыновьям. Следующее. Почему остальные ученики вознегодовали на двух братьев? Может быть, только одна причина. Они также стремились к занятию этих двух мест в Царстве Небесном. Существует принцип повышения в Царстве Божьем. Это тот же принцип, который мы рассматриваем в этих наших радиобеседах. Путь вверх является путем вниз и наоборот. Если вы хотите взойти выше, склонитесь ниже. Если вы желаете быть руководителем, лидером, станьте слугой. Если вы желаете стать шефом, станьте рабом. Я желаю подчеркнуть, что этот принцип осуществляется в каждой личной жизни, в каждом уголке Вселенной. Нет из этого закона ни единого исключения. Подобно тому, как мы говорим нормально в материальном мире,
что закон гравитации, то есть всемирного тяготения, не имеет исключения, точно так же и в духовном мире нет исключения из этого закона. Всякий, возвышающий себя, будет унижен, и каждый, унижающий себя, будет повышен. Нет других путей повышения в Царстве Божьем, кроме пути самопонижения. Позвольте мне заметить, что много раз мы игнорируем этот закон в наших принципах повышения в Церкви. Мы избираем людей, потому что они окончили семинарию, потому что у них есть образование, потому что они имеют дар проповеди. И очень часто такие выборы превращаются в несчастье для Церкви Божьей, потому что мы сигнорировали великим основным принципом: всякий, кто не научился себя смирять, не годится в лидеры Божьи, в лидеры Божьих людей. А теперь я желаю вам показать этот же принцип, действовавший в личном опыте апостола Павла. Я прочту личное свидетельство апостола Павла о себе и своем опыте, данном во втором послании к Коринфянам, 12 главе, стихи от 7 до 10. Апостол Павел говорит о величайших уникальных откровениях в области Евангелия и Церкви, которые он получил от Господа. И тогда он объясняет, как Бог должен был отнестись к нему по причине этих данных ему откровений. Читаю: «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтоб обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Можешь ли ты, радиослушатель, сказать эти слова? Я часто спрашиваю себя, могу ли я их сказать? Сколько людей сегодня могут сказать: «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа»? Но причиной, почему апостол Павел мог сказать такие слова, есть то, что он знал, он научился этому принципу. Все, что толкает меня вниз, все, что освобождает меня от последней капли гордости, надменности и самоуверенности, все это шаги к моему возвышению. Чем ниже я иду вниз, тем выше поднимает меня Бог. Чем меньше я имею, тем больше я могу получить от Бога. Когда я немощен, слаб, тогда я силен. Почему? Потому что Божья сила делается совершенной в нашей слабости. Если же у нас есть много своего, мы не нуждаемся в Божьем. Но когда у нас нет ничего своего, тогда мы нуждаемся во всем том, что дает Бог, и все это дает Он даром. Тот же принцип, о котором мы теперь говорим, действовал также и в жизни предтечи Иисуса Христа. Человека, который совершал уникальное служение по подготовке дороги для будущего Мессии, Иоанна Крестителя. В определенный момент служения Иоанна Крестителя люди сказали ему, что человек, для которого он пришел приготовить путь, Иисус, тот, которого он провозгласил Мессией, обращает и крестит больше людей, чем он, Иоанн. И я думаю, что люди, сказавшие ему это, ожидали отрицательной реакции, разочарования от Иоанна Крестителя. Они думали, что его гордость будет ранена, что его чувства будут обижены, и что он, Иоанн, больше не захочет видеть своего двоюродного брата, который был моложе его, для которого он фактически открыл дверь для служения. Они думали, что Иоанн не захочет видеть его, то есть Иисуса, стоящим выше самого себя. Но благодарение Богу! Реакция Иоанна Крестителя
была совершенно иной. Вот что сказал Иоанн в ответ. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, 30 стихе. «Ему должно расти, а мне умоляться». Какой же, спрашивается, в этом секрет? Хотите иметь больше от Иисуса? Тогда вы должны иметь меньше своего. Хотите больше силы Божьей? Тогда вы должны видеть свою слабость. Хотите Божьего помазания? Тогда избавьтесь от всякой уверенности в своих способностях. Когда вы становитесь меньшим, тогда Иисус Христос становится большим в вашей жизни. Его сила становится совершенной в вашей слабости, в моей слабости. Мне припоминается одно из выдающихся высказываний евангелиста Дуайта Муди. Однажды он сказал так: «Будучи молодым человеком, я думал, что Бог расположил свои дары на полках различной высоты. Я также думал, что самые лучшие его дары находятся на самых верхних полках, и для того, чтобы взять их, следует с трудом протягивать руку вверх, чтобы их достать. Но, — сказал он, — я позже узнал, что у Бога все наоборот. Самые лучшие дары Бог расположил на самых низких полках, и что мне не нужно делать усилий, чтобы их достать. Стоит только нагнуться, чтобы их взять. Во всем этом реальном секрете есть то, чтобы наших глаз мы не сводили с Иисуса, чтобы Он один был во всем нашим образцом».

когда тебя в жизни постигнет гонение, и чувствовать будешь ты дух отомления, тогда на колени, мой брат, становись и пламенно Богу живому молись. Когда небосвод над тобой потемнеет и ветер на сердце сомнения навеет, с мольбою тогда ко Христу обратись и, став на колени, Ему ты молись. Когда искуситель коварной рукою сулить тебе будет все счастье рекою, не падай тогда ты, но духом крепись и с верой о силе духовной молись. Когда над тобою, мой брат, разразится земных неудач и забот вереница, тогда на колени ты стать торопись и Богу о полном терпении молись. Молись и тогда ты, смиренной душою, когда окруженный ты будешь враждою, и в скорбные дни не печалься, но ввысь свой взор обратив к Иисусу молись. Молись и тогда, когда Божье спасение приносит навеки людям исцеление, с восторженным чувством тогда преклонись и Богу за грешников бедных молись. Молись непрестанно, везде, где олеет радости луч, где любовь пламенеет, там в благодарность за это склонись пред всемогущим Творцом и молись. Молись и тогда, когда хочешь молиться, когда фимиам в твоем сердце курится, в заоблачный мир ты тогда вознесись чистой душой и в смирении молись. Молись же, мой брат, постоянно молись, и в мире повсюду Христовым кажись. Людям о спасении всегда возвещай, к Иисусу их всех призывай. Стремись же, мой брат, по арене земной, в край свой родной торопись. Здесь же Христа Иисуса хвалой ты прославляй и молись.

0: Смирение есть непременная добродетель тварей. Одному Богу прилично величие.
1: Если хочешь быть великим перед Богом, то будь низок в собственных глазах твоих. Блажен, кто смиряет себя во всем, потому что будет возвышен.
0: Смирение есть высота. Луки 18:14. Чем глубже тот смиряется, тем выше тот возносится. Унижающий себя обрел верный путь ко спасению.
1: Люби смирение, за ним следует страх Божий.
0: Кто сознает в себе много добрых дел и не будет думать, что он последний из всех, тот не получит никакой пользы от всех своих добрых дел.
1: Если совершаешь молитвы и подвиги со смиренномудрием, как недостойный, то они будут благоприятны Богу. Если же вспомнишь о другом, спящем или неродящем, и превознесешься сердцем, то тщетен твой труд.
0: Вспоминай о падении сильных и смиряйся в добродетелях своих.
1: Не превозносись верою и святостью своею, но до последнего дыхания пребывай в страхе.
0: Творить добро и мало о себе думать – признак смирения. Смирение есть один из признаков истинной мудрости.

0: Господи, благослови моих детей, дай им добрые, чистые сердца и сохрани их от зла этого мира. Аминь.
1: Аминь.
2: Аминь.
3: Мама, правда, что Бог сейчас слышит нашу молитву?
0: Конечно, милая. Господь

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

Господь мой и Бог, я склоняю свои колени пред Тобой. Ты тот, кто за меня умирал на кресте. А я, это я вбивал ржавые гвозди в Твои святые руки. А Ты простил меня, потому что Твоя любовь прощает нам все.

있습니다.

Господи, прими мою благодарность за то, что Ты сделал для меня. Только Твоя любовь могла спасти меня и освободить от тяжести греха. Я благодарю Тебя, мой Господь. Благодарю.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

концу деятельности в Рочестере мое здоровье сильно пошатнулось. Нагрузки на организм были очень большие. Многие ведущие врачи говорили, что я не смогу больше проповедовать. В Рочестере я находился 6 месяцев. И лишь в конце этого срока преподобный доктор Уизнер приехал ко мне и какое-то время помогал. В то же время меня приглашали проповедовать в разные места. Настоятельно звал к себе и доктор Нот, который являлся президентом колледжа в Юнион. Он просил привести к покаянию его многочисленных студентов, если это будет возможно. Я решил откликнуться на его просьбу. Весной 1831 года, когда дороги были еще очень плохими, я отправился в путь вместе с доктором Визнером и Иосией Бисселом. Свою жену и детей оставил на время в Рочестере, потому что путешествие было слишком трудным и переезд довольно утомительным. Когда мы прибыли в Женеву, доктор Визнер настаивал, чтобы я отправился отдыхать к нему домой. Я отказался, сказав, что должен продолжить свой труд. Он очень настаивал и в конце концов сказал, что врачи в Рочестере велели ему заботиться о моем здоровье, потому что я был на грани смерти. Они были уверены, что я больше не смогу трудиться на Ниве Пробуждения, потому что из-за истощения организма мне осталось жить недолго. Я ответил, что мне уже говорили об этом, но пока все обходилось. Врачи ошибаются в диагнозе. Это всего-навсего усталость, и небольшой отдых снова восстановит мои силы. В конце концов доктор Визнер сдался, и я настоял, чтобы мы поехали в Абурн. Дороги были очень плохими, и порой мы не могли проехать даже 2 миль за час. Мы добирались из Рочестера в Абурн несколько дней. Поскольку в этом городе у меня было много близких друзей, к тому же я очень устал, то решил остановиться там и немного отдохнуть. Меня радушно принял мистер Ти, сын главного судьи С, искренний христианин и мой близкий друг. Вместо того, чтобы снять номер в отеле, я отправился к нему и отдыхал до прибытия следующего дилижанса. Отдохнув в доме мистера С, я, проснувшись утром, начал готовиться к отъезду. Но тут принесли письмо, в котором меня настоятельно просили остаться. Послание было подписано многими влиятельными людьми, о которых я уже упоминал ранее. Они прежде противились пробуждению и разделили конгрегацию доктора Лансинга, сформировав новую церковь. В то же время доктора Лансинга позвали трудиться в другое место, и преподобный Иосия Хопкинс из Вермонта стал пастором Первой Церкви. Полученное письмо содержало искреннюю просьбу ко мне остаться и потрудиться для их спасения. Его подписали многие необращенные мужчины, большинство из которых были известными гражданами города. В письме упоминалось о том противодействии, которое ранее оказывалось моим трудам, и была просьба не обращать на это внимания, но остаться и проповедовать Евангелие. Это не было просьбой пастора или служителей церкви. Ее выразили те люди, которые раньше противились моему труду. Пастор и служители церкви также настоятельно убеждали меня остаться и проповедовать, откликнувшись на просьбу этих мужчин. Они не меньше меня были удивлены такой переменой в этих людях. Я вернулся в свою комнату, в молитве представил это дело перед Богом и вскоре уже знал, что буду делать. Встретившись с этими людьми, я сказал пастору и старейшинам, что очень устал и буквально истощен, но остаюсь при некоторых условиях. Я буду проповедовать 2 раза в воскресенье и 2 раза среди недели. Остальную же часть труда им следует взять в свои руки.
меня не будет на собраниях в те дни, когда я не проповедую. И поэтому они должны сами наставлять приближенных и проводить молитвенные собрания. Я знал, что они смогут проводить работу с грешниками, и мог доверить им это. Более того, я поставил условие, чтобы ни они, ни их люди не приходили ко мне домой, кроме самых крайних случаев, потому что в те дни, когда не буду проповедовать, мне следует отдыхать. В воскресенье было 3 служения, на одном из которых проповедовал мистер Хопкинс. Я проповедовал утром и вечером, а он после обеда. В Божьем Слове была большая сила, и в первый или второй воскресный вечер во время проповеди я заметил, что оно завладело душами людей. Поэтому я призвал тех, кто твердо решил идти за Христом, выйти вперед, публично отречься от своих грехов и посвятить себя на служение Богу. К моему огромному удивлению, первым, кто вышел вперед, был человек, который активно противостоял прошлому пробуждению и оказывал большое влияние на других. Он быстро вышел вперед, а за ним последовали те люди, которые подписали присланное мне письмо. Это пробудило огромный интерес у многих людей в той местности. Я говорил о сильном молитвеннике Авеле Клери из Рочестера. В Ауборне жил его родной брат, врач по профессии. Полагаю, это было во второе воскресенье, когда в зале я увидел серьезное лицо мистера Клери. Казалось, он устремлялся в небо в отчаянной молитве. Будучи хорошо знакомым с ним и зная о его чудесном даре, молитвенном духе, который почивал на нем, я был очень рад его видеть. Авель сидел на скамье рядом со своим братом-доктором, который, думаю, ничего не знал о духовном опыте и той великой силе, которой Бог наградил моего друга. В перерыве мистер Клери с братом подошли ко мне и пригласили на обед. Я согласился. Когда мы пришли домой к доктору, стол уже был накрыт. Мы подошли к столу, и доктор Клери попросил брата помолиться о благословении пищи. Авель склонил голову и громко стал молиться. Он произнес фразу или две, когда что-то его как будто сломило. Он развернулся и помчался к себе в комнату. Доктор предположил, что ему вдруг стало плохо, и последовал за ним. Через несколько минут он вернулся и сказал: «Брат Финей, мой брат хочет вас видеть». Я спросил, что его беспокоит. Он ответил: «Я не знаю, но он сказал, что вы знаете. Кажется, он сильно страдает, но это все касается его души». Я сразу понял причину и отправился к нему. Авель лежал на кровати и стонал. Этот дух ходатайствовал через него неизреченными воздыханиями. Не успел я войти в комнату, как он попросил: «Молись, брат Финей!» Я стал на колени и помог ему в молитве за обращение грешников. Я молился до тех пор, пока его страдания не прекратились, а затем вернулся за обеденный стол. Было понятно, что это был голос Божий. Молитвенный дух был особенно силен. Я чувствовал его влияние на себе и принял как должное то, что труд наш будет успешен. Позже пастор мне рассказал, что за 6 недель моего пребывания там было обращено 500 душ. Методы были теми же, что я использовал в Рочестере. Казалось, это пробуждение было волной божественной силы, достигшей Ауборна. А центром этого пробуждения был Рочестер, откуда его могущественное влияние распространилось вдоль и вширь по всей земле. Почти в конце моего пребывания в Ауборне прибыл посыльной из Баффало с убедительной просьбой посетить их город.
Как сообщил посыльной, в Баффало уже началось пробуждение. Несколько душ были спасены. Но они чувствовали, что должны были использовать другие методы, поэтому настоятельно просили меня незамедленно отправиться к ним. Полагаю, в Баффало я провел около месяца. За это время покаялось очень много людей. Труд в Баффало, как и в Аубурне и в Рочестере, был эффективен среди влиятельной части населения. Преподобный доктор Лорд, который тогда был юристом, пришел к покаянию в это время. Также покаялся мистер Экс, отец преподобного доктора Экс. С его обращением к Богу было связано много интересных фактов, о которых я никогда не забуду. Это был один из самых богатых и влиятельных людей в Баффало. Он занимал высокое положение в обществе, был честен, добр и в то же время оставался нераскаявшимся грешником. Его жена была христианкой. Она долгое время за него молилась и надеялась, что он придет к покаянию. Однако Экс становился все более ожесточенным и, обладая сильной волей, заявлял, что не будет верить такому учению. Отстаивая свою позицию, он собрал вокруг себя людей, с которыми у него не было ничего общего, кроме противления нашему духовному труду. Но я не сомневался в том, что в той или иной форме мне следует нажимать на него в каждой своей проповеди, указывая на его нежелание быть христианином. После своего покаяния он мне рассказал о том, насколько ему было стыдно из-за того, что его именем прикрывались некоторые насмешники. Однажды вечером он сидел в церкви через проход от одного известного насмешника. Во время проповеди тот человек, который ему вообще не нравился, постоянно посматривал на него, улыбался и подавал знаки о своем сочувствии тем, кто противостоит пробуждению. Мистер Экс сказал, что когда он это увидел, его сердце наполнилось негодованием, и он сказал себе: «У меня не будет ничего общего с таким типом людей». Однако в тот вечер я так горячо призывал грешников к тому, чтобы они оставили свое умышленное противление и пришли ко Христу, что он не смог сдержаться. Как только собрание закончилось, он, не контролируя себя, стал высказываться против услышанного, когда выходил из здания. Проходы были заполнены, и вокруг него толпились люди. Он даже высказал богохульные речи, как мне об этом рассказала его жена. Это сильно ее встревожило, потому что она чувствовала, что этим противлением он может огорчить Духа Святого и погибнуть навеки. В ту ночь Экс не мог спать, потому что настолько был взволнован, что едва рассвело, вышел из дома и отправился в рощу, находившуюся вблизи от того места, где были гидротехнические сооружения, которые он называл гидравлика. Там, в роще, он встал на колени и начал молиться. Он всю ночь чувствовал, что ему следует выбраться из дома и побыть одному, там, где можно говорить громко и излить сердечную горечь, потому что долгое время он чувствовал тяжесть греха, а также необходимость немедленно заключить мир с Богом. Но к его удивлению и огорчению оказалось, что несколько попыток помолиться не увенчались успехом, так как у него не было ни нужных слов, ни каких-либо желаний. Ему казалось, что его сердце такое твердое, как мрамор, и что у него нет ни малейших чувств. Он стоял на коленях, расстроенный и смущенный. В таком состоянии он смог проговорить только Господню молитву. Так он и начал: «Отче наш, сущий на небесах». Как только были произнесены эти слова, он сразу же почувствовал осуждение за то, что лицемерно назвал Бога своим отцом. Продолжив молитву: «Да святится имя Твое», он смутился и увидел себя неискренним,
потому что эти слова не выражали состояние его сердца. Он и не думал о том, чтобы Божье имя светилось. Затем произнес следующую фразу: «Да придет Царствие Твое». После этого он чуть не задохнулся от осознания того, что ему никогда не хотелось, чтобы Божье Царство пришло. Произнося все это, он кривил душою, потому что это не было искренним желанием его сердца. Затем продолжил: «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Позже Экс рассказывал, что его душа восстала против этого обмана, и он не мог продолжать. В этот момент мистер Экс стоял перед выбором — принять или нет волю Божью. Изо дня в день ему говорили, что он противится воле Божьей, не желая ее принять, что это его сознательное противление Богу является непреодолимым препятствием на пути ко спасению. Это была та мысль, которую он отчаянно гнал от себя. Но здесь, стоя на коленях, с Господней молитвой на устах, он снова столкнулся с этим вопросом. Стало совершенно понятно, что все сказанное ему ранее — это правда. Ведь он в самом деле не желал, чтобы Божья воля исполнилась. И он ничего не делал для того, чтобы ее исполнить. В этот момент он покорился воле Божьей, и молитва свободно полилась из его сердца. Его противление исчезло, чувства утихли, и невероятный покой наполнил его душу. Он поднялся с колен, пошел домой и рассказал своей обеспокоенной жене, которая так горячо за него молилась, о том, чтобы Господь сделал это для его души. Он признался, что был неправ в своем противлении и полностью обманут, не желая стать христианином. С того момента он стал искренним тружеником, который делал все, чтобы способствовать Божьей работе. Его последующая жизнь свидетельствует о реальной перемене. Он прожил ревностным христианином до конца своих дней. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии о Чарльзе Финнее слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Просите ли вы Бога сохранить вас в смирении? Не делайте этого. Когда-то и я так просил, но Бог научил меня лучшей молитве. Вот как это случилось. Молился я однажды с верующей старушкой, которой изредка заходил за духовным советом и утешением, особенно, когда бывал чем-нибудь подавлен или расстроен. Я дорожил молитвой старушки за меня, чувствуя, как бремя уходило от меня. Помолился и я в то посещение вслух, произнося такие слова: «Господи, сохрани меня смиренным». Не успел я продолжить молитву, как старушка, толкнув меня локтем в бок, сказала: «Не проси Бога сохранить тебя смиренным, а проси сделать тебя смиренным, то есть смирить тебя. Не говори Богу, что ты как будто уже достиг смирения, и потому просишь лишь о сохранении тебя в нем. Все, что надо с тобой сделать, это прежде всего себя смирить. Ты, друг мой, как видно, даже гордишься своим смирением». Как полезна была для меня эта коротенькая проповедь мудрой старушки.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Проходя через боли, обиды, гонения, мы становимся мягче, мудрее и добрее. Мы находим покой, обретаем терпение, меньше мним о себе, больше ценим людей. Проходя через резкие встряски в дороге, накрахмаленный ворот теряет свой вид. Мы становимся проще, доступнее для многих. Меньше слов, больше дел, наша жизнь говорит. Проходя через бури и знойные ветры, мы ошибки свои не желаем скрывать. Мы не прячем себя, не таимся от света, но сильнее хотим нашу жизнь исправлять. Проходя одиночество, горечь, потери, мы находим себя и находим друзей. Платим цену любви без надрывных истерик. Мы становимся тише, спокойней, мудрей. Проходя с Иисусом тернистой тропою, начинаем яснее Его понимать. Нам дороже становится Царство Святое, в направлении том продолжаем шагать. Проходя через преграды, овраги, колючки, наши ноги становятся крепче в пути. Если мы со Христом, то становимся лучше, на Иисуса глядим, нам расти и расти. Проходя через мельницу Божьего Слова, в руки Бога мы сыплемся белой мукой. Мы становимся мягче и снова через боль обретаем желанный покой.

Момент творения. Природа – лучший химик. Аристотель говорил, что главная задача врача – развлекать пациента, пока природа его лечит. С тех пор медицина ушла далеко вперед, но современным врачам есть чему поучиться у медиков древности. Несколько лет назад один американский химик, путешествуя по деревням Восточной Африки, увидел, что представители тамошних племен пьют чай из ягод, произрастающего в той местности дикого кустарника, заваренный по рецепту знахаря. Аборигены утверждали, что этот напиток защищает от холеры. Предварительное изучение показало, что это действительно так. После этого химик набрал этих ягод и решил исследовать их дома, в своей лаборатории. Он обнаружил, что активный ингредиент, содержащийся в ягодах, мезонин, действительно действует как мощный антибиотик. В то же время, в отличие от других антибиотиков, он не провоцирует выработку организмом антител и не убивает полезные бактерии. Это значит, что мезонин можно употреблять тем, у которых аллергия на другие антибиотики. Природа и в наши дни лучший химик, сделал вывод ученый. Ведь кустарник и ягоды, содержащие антибиотик, возможно, самый действенный из всех, созданы Богом. Он даровал их нам щедро и безвозмездно, так же, как отдал за нас своего сына. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогие братья и сестры. Я буду читать из послания к римлянам, глава 12, первых два стиха. Очень знакомый текст, но вначале хочу сказать, вот в Святом Писании есть такие тексты, которые имеют определенную вот такую структуру. Вначале Библия, Бог говорит, что нам делать, потом, как это делать и зачем делать. Вот вы можете запомнить, вот текст, который я буду читать, именно так он построен. Вообще таких, я повторюсь, таких текстов много. Бог говорит, что делать, потом, как это делать и зачем это делать. 12 глава послания к римлянам, первых два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот хочу сказать тему проповеди. Я ее так назвал: «Три ступени духовного роста». Вот Библия очень много говорит о духовном росте. Называет вот день нашего покаяния – это рождение или возрождение. Потом апостол Петр поясняет, что нам делать, чтобы нам расти. Послание к евреям автор говорит, что, судя по времени, вам надо уже быть зрелыми, но вы пока остаетесь младенцами.

Друзья, насколько это важно духовно расти, можно посмотреть вот в реальной физической жизни. Я знаю одну семью, где у них ребенок родился, и у этого ребенка был очень замедленный физический рост. Очень замедленный. Вот он, мальчик, вырос, ему уже 21 год был, примерно вот такого роста. И даже папа везет его на машине, инспектор останавливает, говорит: вы нарушаете. Вот на переднем сиденье ребенку нельзя сидеть. Он достает удостоверение, показывает полицаю, что я взрослый человек, поверить ему не могут, потому что по виду он маленький ребенок. Вы знаете, для родителей это очень большая скорбь, когда, вот не дай Бог, где-то кому-то это пережить. Но что еще особенно, вот в таком случае люди долго не живут. Вот такое замедленное развитие, оно приводит к смерти. Удивительно, что вот между физическими явлениями и духовной жизнью можно проводить очень много параллелей. И вот эти три ступени духовного роста я не для красоты тему обозначил, а я думаю, это очень важно. Вот ярко можно увидеть в этом тексте три глагола. Вот мы были на библейском семинаре и немножко разбирали тексты. Я хочу здесь тоже показать вот три глагола. Я еще раз прочитаю. Попробуйте увидеть эти три глагола. Три глагола. Глаголы – это повеление. Глаголы в повелительном наклонении. Что это значит? Это значит, Бог нам повелевает. Вот это делайте, и это делайте, и это. Зачем? Там как? Тоже сказано. И зачем это делать, тоже написано в этом тексте. Так вот, тут я прочитаю эти два стиха. Попробуйте, ну, если так удобно, чтобы немножко вы тоже могли размышлять. Где эти три глагола? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот один глагол в первом стихе – представьте тела ваши. Я повторюсь еще раз, это глагол в повелительном наклонении. Да? Вот верующие люди, иногда ошибку я часто-часто замечал, ошибку какую делает? Бог нам повелевает, ты это должен делать. Я встаю на колени и как бы на Бога перекладываю: Господи, сделай меня таким. Это неправильно. Во втором стихе еще два глагола. И не сообразуйтесь с веком сим. Это второй глагол. И третий глагол. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Чтобы, союз, чтобы, это целевой союз. Я думаю, вы не англичане, русские люди, и вы еще со школы помните две группы союзов. Они очень хорошо помогают, ну, в понимании библейских текстов. Вот чтобы это целевой союз. Зачем это делать? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Друзья, но вначале я хочу обратить внимание на самое первое слово. Вот в этом тексте первое слово «итак». Оно часто встречается в Библии. Это союз, союзное слово. Какое значение «итак» имеет? Это как бы, наверное, не раз звучало в проповеди, братья поясняют, это как бы вот автор излагает какую-то тему, а потом как бы линию подводит, обобщение. «Итак». Итак, вот, вот спасибо, высветили. Вот смотрите, первое слово «итак». Я хотел пояснить, если бы
у нас было больше времени, я мог бы вопрос задать, если бы у вас Библии были, посмотреть, вот какую мысль автор, апостол Павел обобщает. Вот этот союз и так, он иногда стоит, ну как бы обобщает короткий отрывок, иногда большой отрывок, целую главу, а иногда прям несколько глав. Вот я очень много пытался понять, и другие проповедники, толкователи Библии, они говорят, что союз вот этот и так – это мостик между двумя частями послания. Вот очень многие, почти все послания имеют две части. Первая часть – это богословская часть или доктринальная часть. Что такое? Что такое доктринальная? Это излагается учение. А вторая часть – это практическая жизнь. И вот здесь союз и так, он служит как бы соединением между этими двумя частями послания. И я думаю, это очень важно. Вот смотрите, Павел говорит: «И так умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Это как раз подтверждает, что такое милосердие Божие. Вот с первой главы апостол Павел в послании к римлянам, он объясняет, кто мы были. Мы были язычники, мы были несчастные грешники, мы заслужили только наказание и смерть. Но Бог помиловал нас, Бог послал Сына Своего, Бог простил грехи, Бог оправдал нас, усыновил нас. Господь дает нам право жить победной жизнью. И вот первых 11 глав – это вот длинный, как бы можно сказать, список всего, что Бог сделал для нас. И вот теперь как бы апостол Павел, начиная 12 глава, это практическая жизнь, он говорит: посмотрите назад, оцените любовь Божию. Что для вас или для нас сделал Бог? Знаете, друзья, мне кажется, эта проблема, я вот книгу пророка Малахии недавно изучал тоже. Интересно, там народ израильский говорит Богу: а в чем ты явил к нам любовь? Это большая проблема. Люди не видят милость Божию. И у них как бы нету мотивации или нету вот этой побудительной причины, чтобы служить Богу. Может быть, вы у вас рассказывали такой пример, он такой ходовой как бы пример. Вот рассказывает, давно-давно это было, на одном рынке, где продавали рабов, продавали одного молодого человека. Он очень дорого стоил, и один христианин, состоятельный христианин, он проходил мимо, увидел этого раба молодого и решил так для себя выкупить его и дать ему свободу. И когда он подошел к хозяину, хозяин называет довольно высокую цену. А тот раб говорит покупателю: можешь деньги не тратить, я работать не буду. Ну а христианин молча отдает деньги и идет домой, раб сзади плетется за ним и твердит: работать не буду, зря ты потратил деньги. А когда пришли они домой, то христианин, хозяин, говорит: я тебя купил для того, чтобы дать тебе свободу. Хочешь, иди направо, налево, куда хочешь, иди. Хочешь, здесь оставайся, вот комната, вот содержание там, можешь работать. Вот что хочешь, то и выбирай. Это так сильно затронуло раба, он упал в ноги этому господину и говорит: такому господину до смерти служить буду. Друзья, я еще раз повторю, вот если мы не оценили все, что Бог для нас сделал, у нас не будет, не знаю, вот это слово современная мотивация или побудительных внутренних мотивов, чтобы всю жизнь посвятить себя Богу. Если мы это не оценили. Я хочу еще один пример. Меня
Ну вот братья ваши служители знают, в Алма-Ате Александр Сергеев жил. Когда-то он мне рассказывал, вот он заходит домой, заходит во двор и слышит там у соседей страшный крик, женский крик. Он через забор перепрыгнул, забегает к ним домой, а пьяный отец перед женой с топором стоит. Дети в ужасе, кричат дети. Но Александр его остановил, топор забрал, успокоил. Пришел домой, а дети спрашивают: «Пап, что там было?» А папа заплакал и говорит: «Дети, какие вы счастливые, что вы никогда своего папу не видели пьяным». Но они ж не понимают этого, да? Вот они привыкли. Ну, какой пьяный? Вот, друзья, я все-таки еще раз хочу сказать, вот в духовной жизни очень важно вот это понять. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим. Если этот человек не поймет, но он не сможет по-настоящему служить Богу. Друзья, ну вот я теперь хочу на каждый глагол обратить внимание. Если апостол Павел, простите, я повторяюсь, апостол Павел назад показывает и говорит: если вы это оценили, что делать? Представьте себя в жертву. Вот для нас, наверное, немножко далекое понятие жертвы, а вот в то время и евреи, и язычники хорошо понимали, что такое жертва. Вот изначально первый человек, о котором в Библии написано, приносил жертву, это был Каин. И Авель потом. Я думаю, и Адам приносил жертвы. И жертв приносили очень и очень много. Я когда-то обратил внимание, когда Соломон построил храм, и было освящение, так скажем, молитвенного дома, то Соломон принес, может, вы помните, сколько Соломон жертв принес? А? Ну, много это сколько? 142 тысячи жертв. Это ж уму непостижимо. 142 тысячи. Вот люди делали очень много, чтобы угодить Богу. И я уже сказал, что людям того времени очень понятно было, что значит приносить жертву. Но я думаю, что не совсем понятно. Теперь апостол Павел, смотрите, как выражает: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши, как тела». Ну вот жертвенник построить, агнца там или вола, это понятно. Как тела представить? Но это еще одно. Павел добавляет: тела ваши в жертву живую. А что такое живая жертва? И еще добавляет, что эта жертва должна быть святая и благоугодная Богу. Друзья, я нахожу, что это очень важно в начале христианской жизни. А если ты не сделал это, то хоть когда принять решение предоставить себя в жертву Богу. Предоставить слово, не выбирать что-то, а предоставить, говорит о том, в Божье распоряжение. Господи, я Твой. Помните, очень хорошо Савл, когда Иисус его остановил по пути в Дамаск, вот он правильно понимал: Господи, что повелишь мне делать? Я знаю, многие люди, верующие в наше время, праведники, они утром, когда просыпаются, именно этой молитвой молятся: «Господи, что Ты мне сегодня повелишь делать?» Но вот делать одно, друзья. А здесь еще написано «жертва живая». Это значит не разовое посвящение, один раз и на всю жизнь. Ну и потом святая жертва должна. Бог же не принимает порочные жертвы. А это касается уже меня лично. Я жертва. И мой характер, он должен быть освященным. Вы знаете, иногда приятно, вот мы сегодня в обед были
молдавской общине, да, и там Сейлома, если я не путаю города, был духовой оркестр, большой духовой оркестр. Как приятно слышать, это тоже жертва. Но Бог с высоты небес, Он наблюдает, святая жертва это. Я знаю одного проповедника, очень хорошо проповедовал, но характер у него был тяжелый, очень тяжелый. И об одном проповеднике даже так сказали, вот когда он стоит за кафедрой, лучше бы ему никогда не уходить с кафедры. Почему? Приятно проповедуют, хорошо, все правильно. Но когда он вне кафедры, ой, лучше бы он никогда не восходил на кафедру. Вот такой контраст. Жертва должна быть святой, благоугодной Богу. Знаете, друзья, вот сегодня, ну, не сегодня, всегда же люди себя куда-то реализуют, чему-то посвящают себя. И я убедился, если ты Богу себя не посвятишь, будешь греху служить. У человека один выбор, или два, или. Если себя Богу не посвятишь, будешь греху служить. Поэтому апостол Павел предлагает, и вот такой повелительной форме, представьте себя в жертву живую. У нас на библейской семинаре, и вот в нашей среде есть один брат, который Новый Завет знает наизусть. Новый Завет знает наизусть. И вот в каком-то общении его попросили, расскажи, как вот получилось так. А он говорит, мне было 20 лет, и я решил, сколько бы мне ни стоило, я Новый Завет выучу наизусть. И вот 5 лет он учил. Ну и приятно, очень приятное впечатление, хороший брат. А другой брат в рядах сидел, слушал и говорит, и я 5 лет тоже отдал в жертву, но только не туда, впустую, на ветер отдал. Вот второй глагол – это «не сообразуйтесь с веком сим». Друзья, я хочу сказать, что эти два слова, второй и третий, очень похожи. Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь. И вот тут как бы или человек к миру, вот это слово «сообразуйтесь», «преобразуйтесь», в корне здесь слово «образ». Вообще, откуда это слово, интересное греческое слово, оно в греческом языке, оно примерно так звучит, вот не сообразуйтесь. Не позвольте миру сделать на вас оттиск. Вот кто постарше, вот эта группа семейная старшая, наверное, помните, в советское время, да и позже было, вот в государственных учреждениях опечатывали кабинеты. Как это делали? На двери там петля небольшая, привязывали туда веревочку или шпагат, а на дверном косяке обычно была железная пробка от бутылки, туда пластилин помещали. И потом веревочку эту вдавливали в пластилин, и у начальника отдела была как металлическая печать, оттиск. И вот он, когда уходит с кабинета, нажал, и на пластилине вырисовалась вот этот оттиск начальника отдела. И вот это слово употребляется в греческом языке «не позвольте миру сделать на вас оттиск». То есть, если я очень близко к миру, я там как дома у себя, у меня там друзья, я там, ну, время провожу, обязательно будет какой-то оттиск. Друзья, есть такое примитивное понимание, что подражание миру – это одежда и внешний вид. Я думаю, это... я уже сказал, это немножко примитивное понимание. Вот смотрите, в первом послании Иоанна во 2 главе написано «все, что в мире». Кто помнит, как дальше написано? «Все, что в мире».
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что такое похоть плоти? Ну, мы все имеем двойственную природу, ветхую природу, плоть в нас. И у плоти есть свои притязания, свои греховные желания. И вот Писание говорит, вот это мир, вот это мир. Вот похоть плоти греховная же, это мир. Дальше похоть очей. Сегодня это очень-очень развито. Греховное желание смотреть, смотреть, смотреть нечистое, смотреть. Вот в книге пророка Исаия там даже написано: праведник тот, кто отворачивается от зла, от насилия. Вот я иногда себя, вот эти новости, да, оно не назидает. А дальше написано: гордость житейская – это мир. Послание Иакова очень ярко это выражено. Обычаи мира. Я замечаю иногда, вот мирские обычаи какие-то перекочевывают в церковь. Послание Ефесянам во 2 главе прямо написано: это мир, обычаи мира нам неприемлемы. Образ мысли. Второе послание Коринфянам, в 3, да, главе, нет, 11 глава, апостол Павел поясняет, что мир мыслит по-своему, ну вот определенный образ мысли. Вот стандарты мира. Я хочу несколько стихов прочитать из послания Иакова. Вот здесь прямо написано. Я еще раз хочу сказать, вот слишком примитивное понимание, вот так мыслить, что подражание миру – это вот я оделся нарядно, модно. Нет, это тоже. Но намного… Вот смотрите, 4 глава Иакова. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете – не имеете, убиваете – завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите, просите – не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И дальше вот Иаков поясняет не очень приятное слово «прелюбодеи» и «прелюбодеец». Почему? Дальше он говорит: «Не знаете ли, что дружба с миром – это вражда против Бога?» Все, что вот выше сказано, это дружба с миром. И также за внешний вид. Я умышленно оставил это на последнее место. Вот иногда в наше время проповедникам, служителям выговаривают: вот вы только за одежду, за одежду. Нет ничего подобного. Да, Библия говорит и об этой теме. Подражание миру. И причем, я думаю, даже не столько, может быть, беды, но в самой одежде, сколько в мотивах. Сколько в мотивах. Это из вражеского стана взято, и поэтому вот Писание так ярко это подчеркивает, что это Богу не угодно. Это сообразование с веком сим. Я сегодня приводил пример. Я был когда-то в управлении полиции области и наблюдал удивительную картину. Я просто не ожидал. Удивительная картина. Само управление обнесено высоким забором, ворота и контрольно-пропускной пункт. И там сидит инспектор, такой немножко дядя грозный, никого не пропускает, у кого внешний вид неправильный. Вот я долго сидел там, ждал одного человека, и наблюдаю, идет важная персона, мужчина в футболке. Показывает удостоверение, инспектор говорит: нет, вы как нет? Он говорит: в таком виде вот сюда заходить нельзя. Он возмущается: я прокурор. Он говорит: да хоть кто. Нельзя сюда и ни под каким предлогом. Следующий подходит, говорит: я не в управление, я просто во двор там куда-то. Он говорит: даже во двор нельзя. И я вот сидел и думал, и у меня мысль даже появилась. Вот бы этого инспектора
привезти и поставить на двери молитвенного дома, и пусть бы он всем рассказал, что можно, что нельзя. Вот интересно, Иисус даже сказал, сыны века сего мудрее сынов света. Ну и третий глагол здесь – это «преобразуйтесь обновлением ума вашего». Но что такое преобразование? Что такое «преобразуйтесь»? Это не просто «лучше, лучше и лучше жить». Это тоже корень слова «образ». Здесь образ Божий. Вот наша задача или Божья воля, чтобы мы преображались, больше и больше были похожими на Христа. Друзья, вот есть такой пример, когда-то я слышал, благовестники приехали в деревню, и там не было верующих, и они проповедуют, палатку поставили, и один брат очень хорошо рассказывал, проповедовал о Христе. И из рядов мальчик тянет руку и говорит, а я знаю этого дяденьку. Он говорит, откуда ты знаешь? А он живет в соседней деревне, а там жил хороший христианин. И вот этот мальчик перепутал, настолько похож этот дядя был со Христом, что мальчик подумал, о нем рассказывает. Вот, братья и сестры, это как раз мысль. Преобразоваться – это все больше и больше быть похожим на Христа. Это воля Божия. Интересно, мы можем вопрос задать, а как это делать? Помните, я говорил, структура проповеди – что делать, как делать и зачем делать. Вот тут как раз в этом тексте написано, как это делать, как преобразоваться. Может, сразу и трудно понять. Вот смотрите, второй стих можно? А, тут есть второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Это показывает как. То есть путь преобразования – это обновление нашего ума. Это обновление ума. То есть вот Писание много раз подчеркивает и в Ветхом, и в Новом Завете, чтобы мы больше размышляли о Слове Божьем, и это будет влиять на моего внутреннего человека. Вот вопрос мысли, помыслов – это нелегкий вопрос. Я когда-то читал такую статистику, примерно 85% христиан испытывает проблему, ну вот, в мыслях. В Библии в первом псалме, в 118-м псалме написано «размышлял о путях твоих». В книге Иисуса Навина, в первом псалме, размышляет день и ночь. Конечно, это не имеется в виду, что каждую секунду думать, наверное, это направленность мысли. Как этого достичь, друзья? Я вот хочу рассказать еще один пример, который мне сильно помог. Я когда-то давно был в Германии. Там в Германии есть музей, концлагерь Бухенвальд. И это вот мы прошли там часа три, может, ходили. Настолько впечатлительно это. И у меня аж вот тут что-то стало, не знаю, мне аж чуть ли неплохо стало. Но самое удивительное, когда мы уехали оттуда, я обнаружил, что я не могу не думать о Бухенвальде. И я серьезно запереживал. Я даже подумал, что сколько жить буду на белом свете, я ни о чем другом больше думать не смогу. Что я имею в виду, братья и сестры? Чем мы себя наполняем, об этом мы будем думать. Иисус сказал вот о внутреннем сокровище. Если мы собираем, о том думать будем. И это будет формировать внутреннего человека. Формировать. Один мудрец сказал так. «Посеешь мысль, пожнешь слово.
Посеешь слово, пожнешь поступок. Посеешь поступок, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. И все начинается со слова. Я не так давно слушал, вот в России есть одна женщина, по-своему она верующая. Может, кто-то из вас знаком, ученый человек, она православная, Тамара Черниговская. Вы знаете, я так удивляюсь, она работает, ну, человек с большим именем в ученой среде всего мира. Наверное, не Тамара, а Татьяна Черниговская. Я несколько ее лекций прослушал. Она занимается изучением головного мозга. Она говорит, все, что вы любую информацию увидели, услышали, прочитали, попробовали, все откладывается вот на нейронных сетях головного мозга, а там объем очень-очень большой. И даже она говорит так, когда мы придем на суд Божий, и Бог эту нейронную сеть откроет перед нами, и все-все, что мы делали в жизни, все мы читать будем. А потом она добавляет, она какую-то лекцию проводит среди родителей, неверующие или православные, и она говорит, уважаемые родители, не давайте детям телефон, вы кормите этим, вы калечите детей, пожалейте их психику. Это все, абсолютно все влияет на и формирует наш ум. А ум формирует характер. Ну вот тут, здесь так написано. Преображайтесь обновлением ума вашего. Еще, друзья, я хочу обратить внимание на то, что все три глагола, по крайней мере два, это глагол несовершен или постоянное действие. Это означает, что этим надо заниматься всегда, постоянно. Это задача всей жизни, это задача праведника. И я хочу заканчивать, друзья, еще раз хочу обобщить вот эти два стиха, три глагола. Я бы хотел, чтобы мы просто их запомнили. Это три ступени роста вверх, это духовный рост, чтобы нам не быть лилипутами, карликами. Конечно, еще есть вопрос, как вот чем можно измерить духовный рост. Это немножко другая тема. Я помню, когда я был маленьким, в родительском доме жили. Мы всегда, у нас так было принято, на день рождения на дверных косяках делать отметку. Мне 10 лет, вот такой рост, 11 лет, такой рост, 12. И я думаю, очень полезно было бы всем нам тоже делать такие отметки. Вот какие мы дети у Бога, мы растем духовно или нет? Если мы растем, то или хотим расти, то это требует определенных усилий. Вот эти три глагола. Представьте себя Богу. Это разные сферы жизни. Это значит посвятить себя Богу. Все, что Бог посчитает нужным, я согласен на это. Предоставить себя Богу, а потом проверить свои отношения с миром. Не сообразуйтесь с веком сим. К великому сожалению, иногда верующие люди в семьях, на работе, в разных сферах живут по мирским принципам. Двое братьев приезжих решили посетить одну христианскую семью, проблемную семью. Они знали дом, а дом этажный был, а квартиру не знали, подъезд знали. И вот подходят к подъезду, и как обычно у подъезда, у нас там бабушки сидят. И они называют фамилию, ну скажем, скажите, пожалуйста, в какой квартире живут Ивановы? И эти бабушки говорят, поднимитесь на третий этаж, из какой квартиры вы услышите крики, вот там они и живут.
ой, какой это позор, какое это клеймо на имя Христа. Некоторые живут по мирским принципам. И вот апостол Павел говорит, если вы не сообразуетесь с веком, вы сможете тогда преобразоваться в Божий образ. Благослови нас Господь в этом, друзья. И последняя мысль я еще раз хотел подчеркнуть. Вот в Малахии народ Божий, народ израильский, говорит, а чем ты явил нам любовь свою? Я хочу несколько слов, может быть, уже говорил, я не помню. Вот у нас в Узбекистане идет пробуждение среди мусульман, народ такой, мугаты. Вот если бы вы зашли к ним в дом, это какой контраст. Там нет обстановки, там нет хороших собраний, там нет молитвенных домов, но они радуются в Боге. И я думаю, хорошо бы нам помнить о тех. Вот еще один такой хочу пример рассказать. В одной сильно закрытой мусульманской стране посетили братья с Европы. Там настолько было жестко, вот сложно. Собирались 3-4 человека. Больше нельзя было. Верующие собирались. И петь им нельзя было. Вообще петь нельзя было. Они пели шепотом. И после собрания один брат с Европы обратил внимание на молодого человека и говорит, у тебя есть какая-нибудь мечта жизни? Он, недолго думая, говорит, есть. Какая мечта? Он говорит, я хотел бы хотя бы один раз в жизни побыть в большом собрании и громко спеть, прославить Бога. Это мечта его всей жизни. А кто-то бывает два раза в день на собрании, слышит оркестры. Друзья, я думаю, это великое Божье милосердие. Я бы хотел предложить вот благодарность Богу за все, что Он сделал для нас. Преклонить колени, поклониться Богу, прославить Его, принести себя в жертву и преобразоваться в Божий образ. Да поможет в этом Господь. Аминь.

Не расточай свое богатство, не возвращайся в пыль дорог, и не ищи опять ты рабства. Храни, что дал тебе твой Бог. Возьми крупицы благодати и положи в сосуд их свой. Никто не сможет уж отнять их, если храним сосуд тобой. О, собирай ты капли мира, и не позволь их унести скандальным сплетникам, задирам. Душа, храни свой мир в пути. Прими лучистую ты благость и сбереги ее внутри. Не каждому дается радость, поэтому храни, храни! И дар любви, излитый в сердце, не растеряй среди тревог. Позволь кому-нибудь согреться, ты от огня, что дал сам Бог. Бывает, после разговора с каким-то другом в 5 минут мы потеряем очень много, то, что года лишь соберут. И пустота пронзит жестоко, и тяжесть ляжет на груди, на сердце станет одиноко, и тихий стон лишь изнутри. О, если мы не собираем с Иисусом в небо на земле, то, к сожалению, расточаем все, что дано тебе и мне. Лишь тот потери не заметит, кому и нечего терять. А тот, кто знает с Богом встречу, тот жизнь свою готов отдать за эти ценные минуты, когда Господь лишь и душа. И кто познал с Творцом разлуку, тот знает ад и небеса.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притчи 13:3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

кто землю устроил так мудро, начало ко дням положил. Ответить вне Бога так трудно, не хватит ни знания, ни сил. Кто звезд мириады поставил, кто солнце, луну утвердил, и путь их по небу направил, и светом их тьму озарил. Кто в землю металл драгоценный и камень бездушный вложил? Кто всей управляет вселенной? Хочу, чтобы ты объяснил. Кто в землю зародыши жизни могучих деревьев вложил? Вне Бога чьи мысли постигли? Кто первых людей сотворил? Кто море наполнил водою? И рыб кто туда поселил? Кто в мире владеет судьбою? Хочу, чтобы мудрец объяснил. Кто все так устроил премудро? Творению дыхание кто дал? Ответить вне Бога так трудно, хотя бы и тайны все знал.

наша жизнь в руках Иисуса. Ты доверь Ему все заботы и верь в Его любовь.

Пророк Илия. Проходили годы, менялись цари, и воцарился в Израиле Ахав, самый нечестивый из всех царей израильских, которые были до него. У него была жена по имени Иезавель, язычница. Она уговорила Ахава поклоняться идолу Ваалу, построить ему храм и старалась истребить верных истинному Богу. В то время в Израиле жил Илия, верный пророк Божий, который призывал всех обратиться к живому Богу. Ахав и Иезавель ненавидели и преследовали Илию за то, что он старался пробудить раскаяние в сердцах многих людей. В то время израильский народ сошел с пути Господа и стал служить идолам. За это, по слову пророка Илии, Бог поразил народ наказанием. В течение 3,5 лет в земле израильской не было дождя. Наступила сильная засуха. Господь велел Илии скрыться от преследований Ахава в пустынном месте возле одного потока. Бог повелел воронам приносить пророку каждое утро и вечер хлеб и мясо, а водой из потока он утолял жажду. Господь хранит каждого, кто любит его, и остается ему верным.

Воскрешение сына вдовы. Через некоторое время вода в ручье, из которого Илия пил, высохла. Тогда Бог велел ему пойти в город Сарепту Сидонскую и поселиться там в доме одной вдовы. Илия, придя в этот дом, попросил у женщины воды и кусок хлеба. Вдова жила с сыном и была очень бедна. У нее ничего не было, кроме последней горсти муки и немного масла в кувшине. Когда она сказала это Илии, то он ответил ей: «Не бойся, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Пророк Илия поселился в доме вдовы, и Господь совершил чудо. Они пекли хлеб каждый день, но масла и муки не убывало, как и предсказал Илия. Но вскоре сын вдовы заболел и умер. Скорбящая мать подумала, что Бог наказал ее за прошлые грехи, и со слезами пришла к пророку с мертвым ребенком. Илия сказал ей: «Дай мне сына твоего». Он взял из ее рук мертвого мальчика и отнес его в свою комнату. Положив его на свою постель, он воззвал к Господу в молитве: «Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» Потом он простерся над мальчиком 3 раза и сказал Богу: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока этого в него». Господь услышал молитву верного пророка и оживил сына вдовы. Илия принес его к матери и сказал: «Смотри, сын твой жив». Обрадованная женщина сказала пророку: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий и что слово Господне в устах твоих истинно».

Илия и пророки Ваала. Однажды Господь повелел Илии пойти к царю Ахаву и попросить, чтобы он созвал пророков идола Ваала и дубравных пророков, а также весь народ на гору Кармил. Когда царь собрал всех на гору, Илия обратился к ним со словами: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И никто не отвечал ему ни слова. Тогда Илия сказал народу: «Я один остался пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. И я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не положу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». Весь народ ответил: «Хорошо». Пророки Ваала положили тельца на дрова и стали кричать: «Ваале, услышь нас!» Так почти весь день они кричали до безумия, но никакого ответа не было. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». Когда все подошли, он взял 12 камней и построил из них жертвенник, возложил на него дрова, рассек тельца и положил его поверх дров. Потом он велел вылить на жертвенник 3 раза по 4 ведра воды, так что выкопанный вокруг него ров наполнился водою. Затем Илия стал молиться: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают все день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Господь услышал молитву своего пророка, и не спал огонь с неба, сжег жертву, дрова и даже камни вокруг. Увидев это, все упали на лица свои и сказали: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Так Господь показал всем, что Он — единственный живой Бог, а пророки идола Ваала оказались обманщиками.

Здравствуйте, ребята! Давайте вспомним о том, как люди приветствуют друг друга при встрече, а не согнувшись ступать и голову держать прямо, а на людей глядеть весело и приятно, с благообразным постоянством. Итак, давайте запомним. Всегда здоровайся первым. Человеку, с которым ты здороваешься, смотри в глаза, дружелюбно и приветливо. Слова приветствия произноси не громко, но четко и ясно. Первым кланяется мужчина женщине, мальчик девочке, младший старшему, проходящий стоящему. Входящий первым здоровается с присутствующими. Придя в гости, прежде всего здоровайся с хозяйкой дома, а затем с хозяином, потом с остальными. Здороваясь или знакомясь, старший первым протягивает руку младшему, а женщина – мужчине. Рукопожатие должно быть дружеским и коротким.

0: В одном городе жил судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Доносился из гостиной звонкий голос 15-летней Элеоноры, как обычно после завтрака читающей Библию.
1: «Хватит, хватит, с меня довольно. Целыми днями читать и читать про меня. Да еще какую чепуху! Ух, задам я когда-нибудь!»
0: С этими, мягко говоря, недовольными речами в комнату вошел быстрым шагом старик. Он был одет в строгий черный костюм, при галстуке, но что больше всего добавляло его виду солидности, так это большие черные очки в толстой оправе. Джонатан Мерроу был одним из богатых членов городской знати. И хоть ему уже было за 70, впереди у него было, как он считал, еще много амбиций. Он гордился своей позицией перед окружающими, хотел, чтобы все встречали его хотя бы поклоном, а если не так, он бывал очень раздражителен, а мог и накричать. Господин Мерроу любил гостей, любил веселые собрания и совместные ужины, но больше всего он любил свою младшую правнучку Элеонору. Хоть он ей приходился прадедом, Элеонора, чтобы не оскорбить его самолюбие, называла просто дедушка или ласково дедушка Мерроу. Она была способной девочкой с самого детства. Успешно училась, занималась верховой ездой, играла на скрипке и на рояле. Одним словом, самая большая гордость своего прадеда. Ах да, мы ведь не называем его так. Ну да ладно. И вот Элеонора уже неделю гостила у дедушки. У нее были летние каникулы, и девочка приехала на 2 недели на радость почтеннейшего господина Мерроу. Но то, что не укрылось от его старых, но все еще внимательных глаз, так это то, что правнучка его разительно изменилась за последний месяц. Стала одеваться и вести себя скромно. Говорила тише, но что самое непонятное для старика, Элеонора читала Библию и молилась. Сначала он ей ничего не говорил, но постепенно его равнодушие к новым увлечениям девочки переходило в раздражение и какую-то неприязнь. И вот, когда он услышал Элеонору, читающую стих про судью, который Бога не боялся и людей не стыдился, он был окончательно выведен из равновесия.
2: «Дедушка Миру, ну почему вы считаете, что я читаю про вас?»
0: Ласковый голос внучки немного успокоил пожилого человека, и он ответил угрюмо.
1: «Потому что я именно такой, как ты читаешь, и я это знаю. И не спрашивай больше ничего».
0: После недолгого молчания Элеонора сказала. «Дедушка Миру, пока вы сами не прочтете Библию, каждый прочитанный оттуда мой стих будет вам казаться своей биографией, потому что грешный человек, если услышит слова Библии, совесть начнет его укорять». С этими словами Элеонора встала и вышла из комнаты.
2: «Какая дерзость! Она еще считает, что я грешник!»
0: «Ух!» – бросил вслед Джонатан Мерроу и направился в сторону оранжереи, качая головой. Собственно, он говорил вполне серьезно о том, что стих из Библии полностью о нем. Он знал, что, возможно, где-то далеко есть Бог, который может посылать свои наказания и миловать только пастров и священников. Так, по крайней мере, считал сам господин Мерроу. Но вы поймете его точку зрения, если я вам скажу только, что он с самого детства и до сих пор верил в то, что люди произошли от обезьян. Вот так-то. Джонатана с молодости не интересовали никакие религии и тому подобное. Он считал, что все знает, что он самый лучший и что его ждет прекрасное будущее. Но мы зашли далеко, на добрых 50 с лишним лет назад. О том, что даже слово «судья» из стиха ему подходило, он знал. А дело было вот в чем. Как-то лет в 30 Джонатан Мерроу, который в то время был директором железнодорожной станции, попал в неприятную ситуацию. Проезжая на своем новеньком автомобиле по городу, причем на быстрой скорости, он вдруг вспомнил, что забыл заправиться. И в тот же момент его автомобиль застрял на дороге между 2 другими машинами. Не желая поддаться нервам, а в то время за автомобилями строго следили, и если водитель забудет заправиться, с них брали штраф. Он думал, что может опозориться из-за своей же недосмотренности. Он решил придумать другое. И когда подошел недовольный милиционер, план был уже готов. Дальше объяснять все было долго, но скажу коротко. Джонатан Мерроу повернул историю так, что виноват оказался человек, едущий сзади. Постепенно он сдружился с членами суда, полицией и за 10 лет вышел из директора железнодорожной станции во всеми уважаемого господина Мерроу, живущего в красивом, обитом мрамором особняке. А все началось с маленького, хотя нет, не маленького, скажем, с легкого обмана, а продолжал набивать себе цену Джонатан неправдивыми обвинениями, ложью и несправедливостью. И вот, услышав столько лет спустя библейский стих от своей правнучки, совесть взбудоражила его сознание, и чувство вины начало просыпаться. А он не любил, когда кто-то другой заставлял чувствовать его виноватым, потому и накричал на Элеонору. После того разговора с внучкой прошло чуть больше 3 недель. Девочка вскоре уехала домой, и у ее дедушки потекли своим чередом занятые дни. Как-то теплой летней ночью господин Мерроу проснулся от того, что было нечем дышать. Задыхаясь, он полусонно огляделся вокруг, но ничего не увидел, кроме дыма, которым заволокло всю комнату. Схватив непроизвольно носовой платок из-под подушки и прижав его к лицу, оставив открытыми только глаза, расширенные от ужаса, Джонатан Мерроу наугад пополз по полу к выходу из комнаты. Очутившись на лестничной площадке, старик онемел от охваченного им страха и чувства безысходности. Лестница была полностью охвачена пламенем. Весь дом горел. Он метался то вправо, то влево, как пойманный зверь, и тут вспомнил о том, что, возможно, может ему помочь. Он не раз слышал, как молилась Элеонора, просто и спокойно, как будто разговаривала с тем, кто находился прямо напротив нее, но для него был невидим. И вот этот человек, почти не верящий в то, что кто-то или что-то может его еще спасти, тяжело упал на колени и, что есть силы, закричал, то и дело задыхаясь от дыма. «Бог, если ты есть, спаси меня, умоляю, помоги мне выйти из горящего дома!» И в этот же миг что-то мокрое и холодное опустилось на вспотевшую от волнения ладонь старика. Это был Бакс, его верный пес и самый лучший друг Спаниэль. Собака преданно лизнула хозяина в руку и, схватившись зубами за краешек его одежды, потянула, что есть силы, на себя. «Неужели ты?» — хриплым голосом начал старик. «Да, Бакс знал, где есть еще выход, и он хотел спасти своего хозяина». Те несколько минут Мерроу толком и не помнил. Помнил только, как запутанно петлял по коридорам вместе с собакой, охваченных дымом, пылающие стены и где-то уже рушащиеся лестницы и потолки. Только оказавшись на свежем воздухе, в достаточном расстоянии от своего некогда мраморного дома, который теперь был похож на сожженный дотла картонный домик для кукол, в прошлом известный всем как «Уважаемый господин Джонатан Мерроу», упал на мокрую от росы траву и потерял сознание.
3: «Снова этот бродяга пришел к нам побираться со своей дворнягой! А ну прочь отсюда!»
0: Брезгливо сморщив нос, пекарь уютной городской лавки крикнул на бездомного человека, который попросил у него немного сухого хлеба. Да, в этом старике, одетого в лохмотья, непричесанного и грязного, с взлохмаченной и издающей неприятные запахи собакой, никто и ни за что из прежде его знающих не узнал бы того гордого, одетого в строгий пиджак пожилого человека, важно прогуливающегося в сквере, со своим пахнущим шампунем, аккуратно вычесанным и упитанным спаниелем. Это был Мерроу. Он истощал, ослаб, а еще много кашлял, так как ночи становились уже прохладнее. И из-за тонкой одежды, которая была на нем в день пожара, она не защищала его ни от ветра, ни холода. Да, после той страшной ночи прошло уже больше 2 месяцев. И в кого он превратился за это время? Точно выразился пекарь, в побирающегося бродягу. Хорошо, что с ним был его Бакс. Он хоть немного может согреть его в прохладные ночи. Старик горько вздохнул и поднялся с бордюра, на котором сидел. «Пошли, Бакс!» Шел человек медленно, куда глаза глядят. И где его прежние знакомые, друзья, а родственники? Верно, они его уже перестали искать. Скорее всего, подумали, что я там сгорел и превратился в пепел. Ну что ж, если бы не ты, мой верный Бакс, так, наверное, и случилось. И если бы не Бог, приславший его к тебе, словно громом прозвучало возле старика, и тот, похолодев от испуга, спрашивал шепотом, неизвестно кого, оглядываясь, хотя улица в тот момент была пуста. «Кто это был? Кто это был?» Но в подсознании Джонатан знал, чей это был голос. Это был голос Бога. Добрый, мягкий, но в то же время такой могущественный, такой... Старик, качая головой, пошел дальше, размышляя. «Если бы Бог меня любил, Он послал бы мне помощь, как Он и сделал, прислав ко мне Бакса. А если Он меня любит, то зачем вообще послал в мою жизнь такое горе, такие страдания? Для меня это жестокость, а не любовь». Так шел и шел по городу бедный старик, на ходу вытирая слезы, неудержимым потоком льющиеся из уже потускнелых старческих глаз. Он и сам не понял, как оказался на проезжей части. Пришел в себя от раздумий только тогда, когда услышал крик недалеко от себя. «Берегись!» И визг тормозов. Падение, полет, удар и темнота. Полная темнота, бездействие и содрогающая все тело боль в ноге. Снова темнота. «Бекки, милая, принеси мне, пожалуйста, еще тазик с холодной водой!» — попросила свою 10-летнюю дочурку красивая молодая женщина с приятным и добрым лицом. Она сидела у кровати больного старичка, то и дело прикладывая к его лбу холодные компрессы. Ее муж уже послал за доктором и теперь стоял рядом с ней и обеспокоенно вглядывался в бледное морщинистое лицо. Этого несчастного привезли к ним пару часов назад, прося позаботиться о сбитом автомобилем человеке. Бекки принесла воду и, отдав тазик маме, присела у подножия кровати, где лежал больной.
2: «Мама, а дедушка очень болен. Почему он такой бледный? Он надолго у нас останется?» — спрашивала девчушка, большими синими глазами изучая больного гостя.
0: «Дочка, все известно только Богу», — ответил папа. «Если ты хочешь, чтобы нашему больному стало лучше, молись о нем». Он улыбнулся девочке. «Бог слышит детские молитвы. А вот и доктор. Иди поиграй, Бекки, нам нужно поговорить с господином доктором». Девчушка убежала, оставив троих обеспокоенных взрослых и больного, прерывисто дышащего Джонатана Мерроу.
1: «Бакс! Бакс!» — доносился из гостевой комнаты хриплый голос старика. «О, Бакс, где ты?»
0: Бекки, услышавшая из кухни голос пожилого человека, тут же подбежала к нему. За те 2 недели, что он провел в их доме, девочка привыкла к больному гостю и подружилась с ним. Джонатан был неразговорчив, чаще всего лежал на диване с закрытыми глазами, либо, не шевелясь, смотрел в потолок. Нога его была закипсована, голова в бинтах, а душа была полна разнообразных чувств, обиды, горечи, радости и разочарования. Обиды на тех людей, кто устроил пожар в его доме. Горечи от того, что нога его в гипсе, и он должен жить у чужих людей, быть им в тягость и не имея возможности передвигаться. Радости от того, что хоть и нога у него сломана, ему не приходилось попрошайничать на холодной улице. Ну, а разочарование от того, что так ужасно сложилась его жизнь, прежде полная удовольствий. Когда Бекки прибежала к старику, он как никогда был чем-то обеспокоен.
2: «Дедушка, что с вами?» — спросила встревоженная девочка.
1: «Бакс, это моя собака. Где он? Я его потерял в день аварии. Но он же жив? Я чувствую это. О, Бакс, где же ты?»
0: Сочувствующая Бекки выслушала горестный ответ и, желая утешить бедного дедушку, ласково проговорила.
2: «Может быть, ваша собачка уже взяла след и скоро придет к вам?»
1: «О, милое дитя, я не знаю, возможно ли это».
2: «А вы помолитесь о том, чтобы Бакс нашелся. Знаете, как-то я потеряла своего попугайчика, такой хорошенький был, зеленого цвета. вылетел в окно, когда я забыла его закрыть. Я так плакала. А потом попросила Иисуса, чтобы он помог найти попугайчику дорогу обратно домой. И представляете, в тот же вечер Арик вернулся ко мне. Бог все может, поверьте, дедушка».
0: Внимательно взглянув на Бекки, Джонатан Мэрроу погладил ее по ручке и благодарно сказал, изображая что-то наподобие улыбки.
3: «Хорошо, я попробую. Спасибо тебе».
0: Девочка радостно убежала, оставив больного в большой задумчивости. В тот вечер в городе прохожие с улыбкой провожали взглядом рысцой бегущего по тротуару песика, то и дело принюхивающегося к асфальту. Это был никто иной, как Бакс. Да, это был он, идущий как нельзя точнее прямо к дому, где лежал его потерянный 2 недели назад хозяин. Собачья привязанность и интуиция помогли собаке преодолевать километр за километром, лишь бы найти хозяина. И когда ровно в 7 часов вечера в дверь дома семьи, где жил старик, зацарапалась чья-то небольшая лапка, не было в тот момент на земле никого более пораженного, чем Джонатан Мэрроу. Он шокированный прислушивался к доносящимся из прихожей удивленным голосам хозяев дома и радостным возгласам Бекки. А после этого последовал приближающийся стук коготков о пол, и вскоре дверь отворилась. И что-то лохматое и тявкающее от счастья пронеслось по комнате и влетело на диван прямо в объятия вновь найденного хозяина. После пожилой человек рассказывал доброй семье о том, как после совета маленькой Бекки он помолился, прося Бога прощения за все сделанные им в жизни грехи. За ложь, злость, наговоры и остальные вещи, от которых хоть снаружи он и выглядел счастливым, внутри был всегда несчастным. И в конечном счете о том, как он попросил Бога, если ему угодно, чтобы Бакс вернулся к нему.
2: «И вот, мои дорогие друзья, Бакс вернулся ко мне, целым и невредимым. А главное, он был послан ко мне самим Богом 2-й раз».
0: Спустя еще 3 месяца Джонатан Мэрроу, окрепший после болезни и полный неземного счастья от примирения с Богом, попрощался с дорогой семьей, приютившей его на долгое время, и поселился в маленьком, скромном, но очень уютном домике на опушке леса, находящемся в получасе езды от дома Бекки и ее родителей. А недалеко от этого домика журчал и переливался на солнце всеми цветами радуги прохладный ручеек. А по 2 сторонам от него росли красивые цветы. Из-за того, что старичок был уже слишком стар для работы и не мог работать лесником, он придумал сам, чем может заниматься в свободное время. В домике была кухня и 2 комнаты, поменьше и побольше. Ту, которая была меньше, он отвел себе для спальни, а большую, с помощью отца Бекки, переоборудовал под комнату для собраний. Пожилой человек очень изменился. Прошлая гордость, высокомерность исчезла как пар. Он стал добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. По-настоящему жизнерадостным. И теперь Джонатан Мэрроу никогда не оставался без друзей и посетителей. Почти каждый день к нему заглядывали разные гости, молодые, пожилые, дети. А пару раз к нему наведывались даже нашедшие его родственники и счастливая за дедушку Элеонора. Постепенно и все они тоже покаялись и собирались в домике Джонатана на собрание. Они слушали, как старичок читал Библию и рассказывал о своем приходе к Богу. И их всех встречал радостным заливистым лаем хорошенький пушистый спаниель Бакс, где и ему было место в истории хозяина. «Друзья, я очень сожалею о том, что вся моя жизнь пролетела в грехах, бесполезно. Хоть я и был богат и здоров, мне это не приносило того внутреннего умиротворения, которое я получил, будучи бедным и больным. Сейчас мое здоровье в порядке, и я благодарен моему Господу за все, что Он для меня сделал. Но есть среди вас и молодые люди, дети, и у вас еще очень много времени впереди. Времени для того, чтобы прийти к Богу и всю следующую жизнь служить Ему. Вы обладаете огромным счастьем и преимуществом, благодаря возможности долгие годы жить счастливо с Богом. Не упускайте этого шанса, дорогие мои друзья. Я всем вам желаю такой счастливой и умиротворенной жизни в Боге, какая она стала у меня сейчас. Только не забывайте, что Бог иногда дает своим детям испытания и некоторые трудности, бывают и страдания. но он это делает с большой любовью, чтобы испытать вашу веру. Пусть ваша любовь к Богу никогда не охладевает. Трудная у вас жизнь или легкая, тревожная или спокойная. Как написано в Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слушайте Бога, друзья, и любите Его, и тогда вас будет ждать великое.

Есть труд незаметный, служение Богу. Вставайте скорее на эту дорогу. Вставайте с любовью, усердно трудитесь, с глубокой верой за грешных молитесь. Молитесь от сердца, молитесь прилежно. Пускай не погаснет святая надежда.

Эта история произошла из ранних лет служения Спержина. Он сам рассказывал ее своему другу, а друг опубликовал эту статью. Случилось, что его пригласили в один город, где он должен был проповедовать. Огромнейший был зал, огромнейший кристальный собор. И он говорит, встал раненько утром пойти проверить, будет ли слышен его голос. И вот он зашел, встал, так посмотрел.

туда, где он ночевал, и стал готовиться к проповеди. Кажется, все прошло, но вот прошло много лет после того, лет 20. И однажды брата Сперджена, который тоже был пастором, позвали к одному дяденьке, который умирал. Он пришел, поздоровался, спросил, как его зовут, и говорит: «А скажи, пожалуйста, ты знаешь Иисуса Христа?» Он говорит: «Конечно!» «А ты покаялся?» «Да!» «А как, расскажи мне, как ты покаялся, как ты услышал об Иисусе Христе?» Он говорит: «Я жил совершенно без Бога, без надежды, без всего. Мне так было сложно. И вот я был сантехником, и меня однажды попросили, чтобы я пришел и отремонтировал что-то в кристальном зале. Огромнейший был храм. Я пришел туда, и мне нужно было что-то сделать под куполом. Знаете, что такое купол, да? Купол – это вот на здании такое вот строение куполом сходится. Наверху, как крыша. И вот он говорит: «Я там работал. Было очень тихо. Я пришел пораньше, пока никого из людей не было. И вдруг слышу голос с неба: „Верно! И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый“». И вдруг я увидел себя таким грешником. Да, Иисус Христос пришел спасти меня. И я и первый из грешников. И там же я в этом соборе и покаялся. И я остался, там был проповедник, он рассказывал об Иисусе Христе. И я с тех пор уверовал и иду за ним. А теперь я иду домой, потому что он призывает меня. И я бы хотел еще раз подтвердить: верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь, в 9 часов – чтение книги,